определяется сейчас, в настоящем. То есть оно рождается в настоящем. Оно не течет из прошлого в будущее. Существует только одно время, настоящее время. И вот это настоящее время, оно определяет как наше прошлое, так и наше будущее. Как оно определяет наше прошлое? Наше прошлое, оно определяет таким образом, что именно в настоящий момент рождается наше отношение к прошлому. И от нашего отношения к прошлому, тому, как мы прожили свою жизнь, зависит то, что с нами будет в будущем. Это происходит в настоящий момент. Если человек сожалеет о своем прошлом, если человек не благодарен своему прошлому, если человек не сосредоточен на обвинении кого-то в своем прошлом, если человек не сделал выводы в своем прошлом, то это же самое прошлое, что с ним происходит? Оно переносится в будущее. По сути дела, если раскрывать этот предмет глубже еще, то все, что мы способны сейчас воспринимать, все, что нас окружает, это какое время? Настоящее, да? Я вам хочу сказать одну очень интересную вещь. То, что мы сейчас воспринимаем, это прошлое время. Потому что все, что мы сейчас видим, это уже случилось. Вот мы сейчас смотрим друг на друга, да? Мы сейчас в каком времени друг на друга смотрим? В настоящем, вы говорите. А я вам говорю, вам бросаю вызов. Мы смотрим в прошлом времени друг на друга. Потому что в следующую секунду мы уже другие, понимаете? Мы уже находимся в другом времени. Вот все, что произошло, все, что уже было сказано, это уже ваш прошлый опыт. Это прошлое, это не настоящее. Настоящее – это то, что вы переживаете. То, за что вы несете ответственность. То есть, если вы что-то слышали и восприняли это как информацию, положили себе на полочку, время циклично, интересно, давайте запишем, время циклично. Это просто информация, она находится в нашем прошлом. Мы это узнали, мы его положили на полку, все, оно там уже лежит, это уже мертвое. Но настоящее – это то, что мы переживаем, это тот смысл, который мы переживаем. Смысл. Если вы открываете нечто очень важное для себя, что включает ваше сердце и проявляет чувство ответственности за жизнь, вот это означает, что вы оказались в настоящем времени. И вот это настоящее время, оно позволяет нам выйти из ловушки цикла. Потому что смотрите, что мы имеем. Прошлое время, то есть то, что с нами случилось, оно переносится в будущее, потому что в прошлом времени у нас были определенные впечатления, у нас был определенный опыт общения с людьми, и этот опыт, он определяет наше поведение. То есть у нас уже сформировались стереотипы, у каждого из нас сформированы стереотипы в прошлом. И что будет происходить с этими стереотипами? Если у нас есть стереотипы, значит, что можно сказать о нашем будущем? Они будут предопределяться нашими стереотипами. Таким образом, в будущем нас ждет то же самое прошлое. По сути дела, в материальном мире есть только одно время, прошлое время. А вот будущее свое мы создаем в настоящем. Вот это настоящее нужно уметь переживать. Потому что если мы его не переживаем, мы не меняем свою карму. Мы остаемся в рамках своей кармической программы, то есть в рамках своего прошлого. Чтобы взломать эту карму, выйти за пределы своих стереотипов, своих поведенческих кодов, нужно уметь переживать настоящее. И если вы что-то слышите настоящее, в настоящем времени, то признаком того, что это является настоящее, то есть это именно настоящее, да, будет переживание, то есть важность, важный смысл какой-то, да, который мы переживаем.

ну, последние тенденции, ну, даже я сегодня читал новости, что сейчас появился новый вид бизнеса. Вот. Новый вид подхода к делам, как бы новый вид подхода, ну, подхода к зарабатыванию денег. То есть люди, они представляют, что заработать деньги – это игра. Как вам? Вот. Что, ну, и создаются команды, которые как бы сражаются между собой, вот, кто больше заработает. Эти люди, они зарабатывают колоссальные суммы, при этом у них это получается из-за того, что они любят, они как бы они хотят это делать, да? Вот, там, или организовывают что-то, да, кто лучше организует, как вам такое понимание. Это вот именно это вот философия, ну, игровая, это вот как раз философия духовная, потому что вся материальная жизнь – это игра. Вот. Если человек ее воспринимает слишком близко к сердцу, если навешивает на себя огромную ответственность, которая в жизни очень легко на себя навесить, потому что, ну, это ж, ну, как бы я же мужчина или женщина, я же ответственен за все, что я делаю, да? Вот. Понятно, что есть какой-то здравый смысл, мы должны прилагать усилия, через которые мы будем получать плоды, но когда люди навешивают на себя огромное количество грозди ответственности в жизни, они ломаются просто-напросто. Потому что это не природа души занимать ответственное положение в жизни. То есть это не наша природа быть, ну, мы безответственны, Кришна ответственен за все. Вот. Ну а мы ровно настолько ответственны, насколько мы его любим. Вот. Ну, если мы его любим, то мы пытаемся сделать для него как можно лучше. Да? Вот. Это как вот в семье, да, что мужчина принимает ключевые решения какие-то в жизни, а жена принимает мелкие решения, которые, ну, не, ну, даже если жена ошибется, чтобы она себя не мучила этими решениями, ну, не мучила себя этими ошибками. Да? Какие-то мелочи, да, ну, подумаешь, там купил что-то не то, да, ну, ерунда, можно пойти купить еще, ну, как бы, другое, да. Или там домашними какими-то делами, ну, домашними распорядками. Вот. Ну, там даже если какие-то ошибки есть, то они незначительные. И то же самое мы такое же положение занимаем в жизни. То есть наши ошибки, они незначительны по отношению к тому плану, ну, по которому мы живем. Вот этот план, он очевиден. Вот, как бы. И, ну, и поэтому излишняя ответственность на людей губит. Когда люди слишком много берут на себя. Что я здесь, я хозяин жизни, да, этими руками сделал все. Ну, как в Советском Союзе. Вот. То есть, ну, это погубило людей просто-напросто. И сделало жизнь, ну, невообразимо сухой. Вот, в то время... Вот. И поэтому правильное положение по жизни – это прилагать, ну, те усилия, которые мы чувствуем, что это, ну, любовь к Богу, да? Ну, что мы чувствуем, что мы полезны так. Вот. Но правильные усилия – это усилия, которые из благодарности происходят нашей. Вот. Из того, что, допустим, мы, ну, в этом мире получаем много всего, и мы чувствуем, что мы что-то должны сделать для этого мира. Ну, иначе мы просто какие-то… Ну, мы будем себя чувствовать очень плохо, и будем пытаться как-то анестезировать свое чувство.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Старший священник, он ко всем традициям относится уважительно. Он ни одну традицию не будет хулить. Это настоящий священник. Это критерий. Если он говорит, эта традиция плохая, подальше от него уйдите, этого священника. То есть такие, да. У меня есть хобби такое, я иногда книги выхожу, люди распространяю. И это, по-моему, в Челябинске было. Женщина на встречу идет пожилая, где-то около 60 лет. И я просто вижу от нее прям фонит, прям от нее, прям, что она в христианской традиции, видно, что она там сильный человек. И она идет, и она внутри молитву читает какую-то даже. То есть я чувствую, что от нее прям сила такая идет. И я подумал, надо ей книжку дать. То есть она легко может понять тогда ее. Я подошел к ней и сказал, возьмите, пожалуйста, книжку, она вам счастье принесет. У меня настроение было, что ей эта книга дальше поможет, ну, взрасти свою духовную жизнь. Она остановилась, посмотрела на меня и сказала, сгинь ты от сатаны. Ну, так-то, по идее, нужно бы уже уходить. По идее, ну, потому что, ну... Да, ну что-то я не стал уходить сразу, что для меня это, знаете, как для быка красная тряпка. Ну, а сражение нужно. Мне интересно стало просто. Мне же, ну, хотелось как-то эту женщину, как бы, ну, вразумить. То есть я не смотрел уже здесь на старшинство. Смотрел просто на человека, который находится в поиске еще не до конца. Просто. И я сказал ей, я вступил в диалог мягко очень. И сказал, да, как вы это поняли, что это сражение? Ну, раз, так она пригласила, так она, ничего себе. А говорит, у тебя книги написаны сатаной просто. Я говорю, то есть вы как-то видите это? Она говорит, да потому что там про Иисуса ничего не пишется. Все должны к Иисусу прийти. Все, кто не идет к Иисусу, идут в ад просто. Это от сатаны. Ну вот так, если простому человеку сказать, что можно, как возразить можно, да? Россия, как бы христианская страна, как бы доминирующая религия христианства, как противостоять такому? И таких полно, представляете? Я говорю, подождите. То есть, если сейчас ко мне подойдет мусульманин и попросит у меня Коран, и я ему скажу, что он от сатаны, она подумала и сказала, да. Я говорю, это же наши братья, мусульмане. Как же они от сатаны? Нет, все должны идти к Иисусу. Вы представляете, как только она это сказала, ко мне по плечу постучал молодой человек, выше меня, наверное, на две головы, высокий очень. Я повернулся, стоял мусульманин. Он сказал, слышь, брат, у тебя есть Коран. Женщина оторопела просто, она просто в шоке была. Я сказал, если ты сейчас постоишь немножко, у меня вот с собой нету, я сейчас позвоню друзьям, у меня есть друзья есть, и наверняка они где-то найдут, и я тебе дам телефон, ты где-то, в общем, они тебе дадут Коран. Он говорит, нет, мне прямо сейчас нужен Коран. Я говорю, ну сейчас нету. Ну ладно, ничего страшного. И ушел. И женщина ничего не смогла сказать, кроме как одной фразы. Она сказала, ты точно отсюда.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

дружба – это умение находиться с другим человеком вместе, несмотря на разногласия, несмотря на различия. Это политика. Также две страны, они должны находиться вместе. Они не могут территориально разнестись никак. Поэтому они вынуждены вести политические игры. Они должны дружить. Мы должны дружить. То есть, посмотрите, даже СНГ, да, не особенно-то мы разделились. Не получилось, потому что территориально мы все равно вместе остались. Поэтому приходится все вопросы вместе решать. Поэтому все собираются, делают дружественные лица. Дружественно все обсуждают. Никуда не денешься, приходится политику вести. А не так, что все, мы вас больше знать не знаем. Не получается. Получается. Поэтому... То есть технология, вот это все-таки технология дружелюбия, это технология вот этого учитывания места, времени, обстоятельств. То есть джентльмен, тот же самый джентльмен, та же самая культура, то есть умение говорить. Говорится, любовный язык и дружеский язык – это язык намеков. Даже веды написаны намеками. Почему люди веды не понимают? Потому что веды – это язык любви. Бхагаватам – это язык намека. Там ничего не поймешь в жизни. То есть, если не любишь Бога, если не любишь абсолютную истину, в Бхагаватам ни странички не поймешь. Ничего не поймешь. Потому что это язык намека. Язык любви – это язык намека. И любящие люди, они разговаривают намеками. Они понимают друг друга с полуслова. Поэтому Бхагаватам – такой язык. Там не договариваются немножко, нужно понимать, о чем речь идет. Нужно хорошо осознавать. Так же и друзья, они понимают друг друга намеками. Они понимают, о чем речь идет. То есть понять разговор друзей невозможно. Но также Бхагаватам это разговор любимых. Это разговор о любви, поэтому он тоже весь на намеках, на догадках. Никаким математическим способом Бхагаватам там не расшифровывается. Его можно расшифровать, только начав любить. Когда Бхагаватам там расшифровывается. Поэтому это вот такая интересная технология. То есть, ну, в принципе, если это изучать, этим заниматься, то это очень интересно дружить. Но сама проблема нашего времени – это скоростной режим. То есть политика не терпит большой скорости. То есть как все вот это политическое происходит? За полгода договорились, через полгода назначили встречу, потом встретились, долго обнимались, здоровались, там, долго кушали, долго разговаривали, долго фотографировались, опять долго обнимались, провожались, договорились на следующую встречу. То есть все такое вот, ну, правильно, политически правильно. Когда все очень быстро, все вот так вот бегом, то не получается правильно все это культурно разыграть. Поэтому все обижены, все расстроены. Он мне не позвонил, он меня не позвал, он со мной там не поговорил. Он про мое день рождения забыл. То есть и все. И все обижены, потому что сложно это. То есть политическая игра, она должна быть такой очень продуманной, культурной, многоуровневой. Тогда это

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Есть же разное старшинство также. По уровню знания, например. Ребенок может быть старше своих родителей, больше знает. Соответственно, его молитва, она более могущественна может быть за своих родителей. Потому что есть родители в невежестве, которые ничего не знают вообще о Боге. И они просто молятся за своих детей. Так, эта молитва, она ну, не сильная, не качественная, но она работает тоже. Да, если дети образованные.
1: У нас родился вот в городе, где я живу, в одной семье мальчик. Ему сейчас 4 года. Вот. И он как-то родителям сказал, так на полном серьезе, я пришел, чтобы спасти вас. Вот. Но они подумали, ну как бы, ну, что дети не скажут только. Вот. Но он такой, короче говоря, интересный. Он, они ему никогда не показывали изображение Господа Чайтани. Ну, думали, чтобы книжки не рвал, там, знаете, берегли какие-то святые изображения, не показывали ему. Но показывали изображения Прабхупады, показывали там еще какие-то изображения. Вот. И потом в какой-то момент решили просто поиграть с ним. Ну, и знаете, как это кто, вот там, это Мишка, а это кто, это тот-то, а это кто, это Прабхупада. И показывают ему изображение Господа Чайтани и знают, что он ну, не в курсе. А это кто? Ну, хотели ему рассказать, кто это. Он такой говорит, это же Господь Чайтани. И они в шоке были, потому что они ему не рассказывали. И никто ему не рассказывал. Потому что не было таких гостей, которые могли ему это рассказать. Он говорит, вы что, не понимаете, это же Господь Чайтани. И помните, что я пришел, чтобы вас спасти. И он такой уже, знаете, на барабанах вот на таких уже играет, как будто он 100 лет на них играл. У него, он уже там воспевание в семье ведет. Первый, кто поет, это он поет. Если родители начинают кого-то критиковать, ну, как бы за глаза получается, он сразу же начинает истерику. Все. Как только они перестают критиковать за глаза кого-то, он все счастливый. Духовная очень личность просто пришла. То есть он их старше получается. Видно по всему. Что, хотя он в 4-летнем теле, но он уровнем их выше. Когда мама забеременела вот им, она стала вегетарианкой. Она говорит, я обнаружила вдруг, что я вегетарианка. И потом поняла, что это он меня заставил быть вегетарианкой. Ну, то есть я не прилагала никаких усилий, и само все произошло. Вдруг я вегетарианка, и не хочу ничего другого. И таких примеров есть не один, много таких примеров, если вот где-то...

0: Вашему вниманию фрагмент лекции ученика доктора Турсунова Евгения Койнова.
1: Евгений, обратите, пожалуйста, следующий момент. Есть в физической культуре мухаммадка. Она призывает имена Бога.
2: Она состоит из имен Бога.
1: Да, состоит. В это время, как говорится, что мы не можем иметь отношение к Богу непосредственно. Нам нужна пенсия Брама, чтобы мы ее делали. Как можно выбрать?
2: Ну вот смотрите. Вот возьмем, скажем, Владимира Владимировича. Понятно, какого? Как вы с ним отношения будете строить? Постройте отношения с Владимиром Владимировичем, пожалуйста. Ну как? Нет, почему? Ну, если я очень хочу, у меня есть силы, ресурсы, что я начинаю делать? Я сначала изучаю, кто это такой, да? Изучаю его окружение, изучаю структуру, иерархию, где я нахожусь и что нужно делать. Например, нужно пойти в местную ячейку «Единой России», да? Вступить, очень активно что-то делать. И, по сути дела, смотрите, мы приближаемся к Владимиру Владимировичу через его представителей, через ту иерархию, которую он развернул от себя, и через тех людей, которые его знают. Да? И, в конце концов, вы доходите до министров, да, например, или еще лучше познакомиться с женой Владимира Владимировича, потому что она его знает очень хорошо, и она вам как бы все скажет, все объяснит, как. И аналогично с Господом, через его преданных, через его приближенных, да, через его вечных спутников, которые периодически приходят сюда и раз за разом это послание приносят. Проснись, спящая душа, возвращайся, вспомни свою истинную природу, возобнови преданное служение в своем сердце. Для разных уровней сознания, для разных народностей это послание звучит вновь и вновь. И просто мы выбираем ту традицию, которая нам близка по духу, по настроению, да, и следуем. Через означает «следуя наставлениям». Я обращаюсь к Богу напрямую не в смысле, что я ему не могу сказать «Господи, привет», а в том смысле, что я делаю это через призму, ну, тех святых, которые это принесли. Они говорят, как нужно к нему обращаться, что нужно делать, как это делать правильно. Вот что означает «через парампару».
1: Просто используя наставление,
2: широко... Следуя наставлениям, да.
3: У меня создалось впечатление, что наиболее молодые религии содержат более актуальные посылы к тому уровню развития человечества, которое сейчас возникло.
2: В этом есть очевидная корреляция, потому что, ну, чем старее откровение, то есть человечество же в целом, оно же меняется, сознание изменяется, ценности, да, меняются, мировоззренческая платформа, и поэтому, ну, это надо с каждым разбираться отдельно, я бы так, ну, резко не обобщал, но в целом зерно здравого смысла, очевидно, есть в том, что вы сказали. Например, когда пришел читание Махапрабху, да, аватара Господа, золотая аватара, приход в Индии, вот этого золотой аватары, был связан с тем, что эти энергии, когда пришли на Землю, проявились, в Европе это проявилось как ренессанс, как эпоха Возрождения. То есть это люди почувствовали этот новый дух, да, что-то меняется, но направление выбрали неправильное. То есть западный менталитет, он был направлен все равно на природу наслаждения чувств. И появился этот эротизм, вот эта вот вся эстетика пошла своеобразная, специфическая. Но эта энергия, она сама пришла, просто неправильно была задействована. Кто-то еще руку поднимал? А? Ну, конечно, есть. Но вы же можете... Ну, вот смотрите, что такое религия? Что такое традиция? Говорится, что материальный мир, из него очень тяжело выбраться. Это как непроходимые заросли. Очень тяжело самому, если даже вы знаете верное направление, что еще трудно, да, очень трудно самому идти. Религия, если в чистом, в правильном понимании, да, не оскверненная, это просто дорога. Пришел один садху, один святой, и проложил путь. Он сказал, к Богу можно прийти так, следуйте за мной, да. И таких путей огромное множество, они все сходятся в одной точке. В конечном счете мы приходим к Богу. И поэтому выбор заключается в том, чтобы изучать эти традиции, почувствовать, какая из них отзывается в моем сердце, и одновременно с этим молиться Богу, то есть просить Бога, Он же в сердце прямо, Он же слышит, Он же знает, и просить Его, Господи, помоги мне, проявись, покажи, пошли этих людей, пошли эти книги, чтобы я смогла прийти к Тебе, какой путь мне избрать. Чем вообще, почему еще вот вопрос такое многообразие имен, почему такое многообразие традиций? Это связано с тем, что Господь строит с каждым живым существом индивидуальные отношения, неповторимые. Мы для Него неповторимы, незаменимы. И эти индивидуальные отношения, они чем характеризуются? Разной степенью близости, да, разной сладостью любви. чем ближе, тем слаще, тем интенсивнее, тем могущественнее все. Но одновременно там больше как бы драмы. И поэтому существует наука о расах, о вкусах отношений с Богом. Есть, например, пространство отношений, которое называется Айшварья. Означает осознание проживания природы Бога как всемогущего Творца. Вы помните вот этот спектакль «Бхагавад-гита»? «Покажи мне вселенскую форму». Да? Были, видели? Он его показал, и он как бы вошел в состояние восхищения, трепета, страха даже. Насколько это было, ну, потрясающее зрелище. Мы не можем себе представить, наш ум просто вылетает. Миллионы форм одновременно были проявлены, мириады животов, мириады глаз, да, все полубоги здесь, одновременно все происходит. Другая мерность восприятия, не наше трехмерное восприятие, в котором мы сейчас находимся. И когда живое существо осознает вот этот аспект Айшварьи, могущество Бога, когда Господь проявляется во всем великолепии, единственное, что можно делать, это просто изумляться и как бы, ну, в состоянии такого трепета находиться. И это то, что в христианстве называют страх Божий. Да? Это определенная стадия в развитии отношений. Когда мы осознали, приняли, кто такой Бог на самом деле, тогда за вот этой айшварьей, за страхом Божьим открывается целое пространство вкусов любовных, где Господь уже выступает в форме того, с кем эти любовные отношения можно строить, более близкие. Бог, например, мой друг. Да? Или, например, Бог, наоборот, мой ребенок. Есть такие отношения у индивидуальных живых существ, они воспринимают Бога как маленького беззащитного ребенка. Это такая игра. Конечная как бы цель – это любовный обмен. И чем слаще эта любовь, чем она глубже, тем больше радости. И поэтому разные игры, разные формы, да, но идея в том, чтобы эта любовь, она двигалась, развивалась, углублялась. Да. С каждой секундой, говорится, любовь становится все слаще. В духовном мире это счастье, оно возрастает каждое мгновение. Здесь, в материальном мире, мы находимся в состоянии, ну, статики. В духовном мире она постоянно расширяется, постоянно углубляется, видоизменяется эта реальность.
3: В чем смысл марки? Почему привычка, да, сочетание потоки, да, то есть, ну, на очередь это видно, а не будет. А именно, как бы, часть аспекта искусства,
2: да.
3: Тоже связано, и
2: внутри махамантры есть определенная динамика заложенная. Потому что вот у каждого слова, если вы возьмете обычное слово, начнете его воспроизводить, вы можете ощутить, что каждое слово обладает определенным вкусом. Мы как бы, ну не у нас нашего разума, нашего интеллекта, как способности различать, мы не можем это почувствовать глубоко, но можем примерно все равно ощутить. Вот смотрите, мел, мел, мел, мел, мел. Вот почувствуйте, какой на вкус слова мел. Селедка. Селедка, селедка. Но здесь проще, вкусовые рецепторы включаются, да? Красота. Красота, красота. Вы повторяете, вы чувствуете, что что-то меняется, да? Что-то меняется. Ну, лимон это уже очевиднее. Но если пойти в более тонкий, любовь. Чувствуете, есть определенное настроение, которое как аромат, который окутывает это слово, этот смысл, любовь, да? Разруха. Раз. Разруха другая. И каждое слово обладает вкусом. Даже мы способны это почувствовать. Слабенький такой есть аромат. Да? И внутри махамантры уже скрыты определенные динамики вот этих вкусов. То есть кто-то, что такое харе? Кто такая харе? И почему говорится харе, кстати говоря, а не хара? Если мы говорили харавод. Оригинальное имя хара, но в махамантре говорится харе. Точно так же, кстати говоря, как, например, в Иисусовой молитве говорится «Господи Иисусе Христе Сыне Божий». Почему эти странные окончания? Это же не по-русски. «Иисусе Христе Сыне Божий». Да? Звательный падеж. Такой падеж был в русском языке, пока его не упразднили. Такой падеж до сих пор есть, например, в чешском языке, в белорусском. В белорусском есть? Никто из Белоруссии? По-моему, я слышал, что в белорусском до сих пор сохранился.
3: Молитва тоже вот называется.
2: Там, где мы зовем, да, там, где мы призываем, именно вот звательный падеж. И у меня, например, в деревне, у меня есть свой живой опыт, когда бабушка назвала своих внуков, своих сыновей, она кричала «Ольке, Женьке, Тольке», когда кричала, кого-то звала. Да, звательный падеж, я думал, она безграмотная. На самом деле нет, это вот когда правила уже изменились, но сама традиция еще осталась, мы уже смысла не понимаем. Потому что мы в махамантре призываем энергию служения, чтобы быть занятым в служении Кришне и быть занятым в служении Раме. Мы призываем любовь, мы призываем энергию служения, чтобы служить. Мы не Кришну самого зовем. Хари Кришна Махамантра, она говорит, не Кришна, приди. Она говорит, не Рама, приди. Хари Кришна Махамантра говорит, приди, энергия служения, чтобы я был занят в служении Богу. И харе – это энергия служения, это уже, по сути дела, сама любовь. Что такое энергия служения? У нас же есть опыт, у нас же все здесь проявлено. Может быть, не в той гуне, не в той октаве, не с той чистотой, не с тем качеством, но все эти прототипы, они здесь в материальном мире есть. Нужно просто их рассмотреть и увидеть, понять сам принцип. Что такое служение? Вот вспомните чувство, когда вы были влюблены. Первая любовь. Ваш молодой человек или ваша девушка. Помните, когда кушать не хотелось? Было такое вообще? Было. Вспомните вот этот человек. И вот что вы чувствуете в отношении него? Хочется делать для этого человека, да, что-то. Хочется делать что-то хорошее, чтобы он был счастлив, чтобы он был рад, ничего не ожидая взамен. Просто служить. Вот это и есть служение. Я делаю это для того, чтобы ты был рад, для того, чтобы ты был счастлив. И даже есть не хотелось. Знаете почему? Потому что наш ум, а изначально, то есть вот это вот голод, это приходит от, из ума, это с физическим телом напрямую не связано. Ему нужны только вкусы. И смотрите, если мы эти вкусы не можем извлекать из отношений с высшим объектом отношений, с Богом, мы эти вкусы ищем здесь. Если не находим здесь, мы лезем в холодильник. Идентичная природа совершенно. Горький вкус – это состояние горя, кислый вкус. И почему же такое лицо кислое? Это определенная эмоция. Поэтому нам, когда мы влюблены, когда мы находимся в этом проживании, нам даже кушать не хочется, потому что наш ум удовлетворен. Святые, когда описывают, они что, выпивали там полстакана пахты в день и все? Как так можно жить? Потому что нет голода, ум полностью удовлетворен. И когда мы говорим о Харе Кришна, да, Махамантре, мы говорим Харе, энергия служения, энергия наслаждения Бога, приди и займи меня, потому что только ты знаешь, как служить. Точно так же, как вот есть муж и жена, да, например, тот же самый Владимир Владимирович, только она знает, что Владимиру Владимировичу нравится. Она может объяснить и показать. Поэтому, если мы хотим Владимира Владимировича удовлетворить, мы говорим, как ее зовут? Потому что каждое имя – это конкретный вкус, это конкретная форма. И когда мы говорим «Кришна» и «Рама» – это не две личности, это одна личность в разных настроениях. «Кришна» означает «красивый». В русском языке «красная девица», «красное солнышко», «красный» значит «красота». Корень «красный» – это санскритский корень «крыс». «Кришна». Да? Это означает сосредоточие всей красоты. Говорится, что Бог очень красив. Это одно из главных его качеств. Он вечно юный, вечно новый, вечно привлекательный. И эта привлекательность постоянно усиливается. Вот на тему, кстати говоря, почему Бог познается через святое имя? Вот смотрите, взять вот Священное Писание, говорит, что Бог очень красив. Вот как Бога можно познать через его красоту? Ну вот нарисовали мы от руки. Ну, даже некрасиво. Я многие картинки смотрю, но некрасиво. Выглядит. Для меня непривлекательно. А при этом говорится, что Бог бесконечно красив, бесконечно привлекателен. Говорится, что существа, которые живут на высших планетах, они, например, в 10 раз красивее, в 100 раз, в 1000, в миллион раз красивее человеческой формы. Это еще только полубоги. Как это в миллион раз красивее? Можете себе представить?

Вспомните, когда вы были влюблены. Момент встречи и момент разлуки. Между этими двумя состояниями, между этими двумя градиентами вся любовь разворачивается. Два берега. Да? И мы в разлуке, мы ждем этой встречи. Мы встречаемся, мы радуемся, потом опять расстаемся. И говорит, что разлука, она усиливает, да, любовь. Поэтому вся динамика духовного мира, она строится на вот этих встречах и разлуках его и ее, Кришны и Радхарани, да, или Ситы, или Рамы, в зависимости от того, о какой локе мы говорим духовного мира, или Нараяны и Нараяни. И Харе Кришна, значит, они встретились, это этот момент, этот взрыв, да, экстаз встречи. А Кришна Кришна – это Радхарани, в разлуке с ним повторяет его имя, да, она медитирует на него. Кришна Кришна, она медитирует на него, Харе Харе, он медитирует на нее. Что такое Харе Рама? Харе – это же самая энергия служения. Приди и займи меня в служении тому, кто сам служит своим преданным, кто сам служит всем живым существам, кто дарит Раман, тот, кто дарит части Шримати Радхарани. Да? И его имя называют Всерадующий. Поэтому займи меня в служении того, кто сам служит. И то же самое Рама Рама, она повторяет его имя в таком аспекте Харе Харе. Если мы будем проживать это, мы почувствуем, что есть определенное… То есть в сердце начинает что-то двигаться. Потому что эти потенциалы, они уже заложены в Махамантре. Что-то начинает, то есть грудь начинает, вот разные симптомы, если люди, грудь начинает развивать. Вы чувствовали, что когда молитву читаешь искренне, жар начинается в груди? Не ощущали такого? И вот этот жар, его квалификация, она связана с тем, что молитва опускается в сердце. Это когда подключается аспект намерения, нашей воли, наших желаний, да, как следствие проявляются эмоции. И вы чувствуете, что что-то начинает разогреваться. И в этот момент, вот начиная с этого состояния, если мы на него дошли в своей молитвенной практике, уже не возникает вопросов, меняется что-то с молитвой или не меняется. Совершенно очевидно, что что-то очень могущественное происходит. Я один раз попытался Харе Кришна Махамантру читать в момент выхода из тела. Это практика осознанных сновидений. Знаете, Карлос Кастанеда, там Стивен Лабеш, это все описывает сейчас Радуга, популяризатор. Тоже как бы полного знания нет, но частично как бы они какие-то практические навыки дают. Очень простая вещь, тонкое тело отдельно от грубого. Грубого находится либо в состоянии самадхи, либо в состоянии медитации, либо в состоянии сна, а тонкое может находиться в сознании, то есть осознавать, что… А? Осознавать, что я сейчас не про это, что где-то есть мое грубое тело, но я сейчас нахожусь вот в тонком мире, да? И когда я начал читать Махамантру, меня начало как швырять из места в место. То есть очень, очень большая сила, очень большое могущество сокрыто. Поэтому надо понять, что само имя по отдельности имеет вкус, само сочетание имен имеет вкус, само сочетание четверок имеет вкус, восьмерок имеет вкус, и мантра целиком имеет вкус. Это постоянная смена вкуса, все возрастающая. Почему вот здесь вот святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет «прикасайся к сладчайшему имени трепетно». Потому что сладчайший означает вкус, который мы испытываем. И слово «сладчайшее» здесь не случайно, это не метафора. То есть на первом уровне, вот когда мы чувствуем некоторую привлекательность, привязанность на уровне психической, да, привлекательность, но она идет еще дальше, и люди начинают ощущать в какой-то момент своей практики сладкий вкус на языке, от практики молитвы, от практики повторения святых имен. Вот, например, один из организаторов фестиваля, я не буду раскрывать его имя, он мне рассказал такую историю, когда он был в святом месте, он совершал обход одного святого места, и к нему обратился один садху, один святой. И он просто, когда мой друг проходил мимо, он ему на ухо сказал несколько имен Кришны. И мой друг сказал, я ощутил на языке сладкий вкус. То есть так как у него это реализовано, да, очень глубоко, он сказал, и мой друг почувствовал сладкий вкус на языке. Поэтому, говорится, сладчайший из имен. Даже на уровне физиологии, вот этой тонкой материальной, описывается, что есть такая чакра, бинду, да, и с нее собирается капля нектара сомы и падает на язык. И тогда человек ощущает сладкий вкус. Почему молитва иезуитов, говорит, иезуитская молитва начинается «Иисус наисладчайший»? Это все объективно происходит. То есть в какой-то момент практика молитвы, когда мы проходим в стадию очищения, стадию покаяния, стадию благодарности, и все больше входим в сферу бескорыстного служения, бескорыстного молитвы, прославления Бога, то эти энергии, они проявляются. Есть описание, например, вот этот Шри Чайтанья Махапрабху, когда он читал Махамантру, что с ним происходило? 8 признаков, да? Вот этого любовного экстаза, волосы встают дыбом, слезы брызгают из глаз, речный человек начинает заикаться, теряет сознание постоянно. У него это достигало таких масштабов, что тело начинало источать кровавый пот. То есть тело не выдерживает этих энергий, да, суставы выходят из рук и болтаются. Когда он падает на камень, этот камень оплавляется под его телом. До сих пор есть это место, след, там, где он упал, в состоянии того,

0: молитвенного, то есть любовного этого экстаза от любви к Богу, потерял сознание, камень оплавился под его телом. То есть какие глубины трансформации, в принципе, эта потенция, она заложена, она есть. А? Шри Чайтанья Махапрабху. Монахи, они в своих кельях сидят и тихо прутся. Никому об этом не говорят. Но они прутся не потому, что они эксплуатируют энергию наслаждения. Они находятся в состоянии чистой преданности. И эта энергия наслаждения, она приходит в ответ на их, как бы, вот эту чистоту. Мы не сможем сразу это эксплуатировать. Как только мы пытаемся этими энергиями, которые приходят, их задействовать для наслаждения себя, все это состояние моментально смывает, моментально сходит на нет.
1: Да, у меня вопрос. Но ведь эта энергия, молитва, она не индивидуальна, как бы. То есть, вы так говорите, просто такое ощущение, что монахи какие-то индивидуалисты, как будто они там достигают этого удовольствия для своего блага. Ведь это для общего блага достигается. Просто, может быть, так прозвучало. Есть смысл, например, вот хоровое пение, особый вот экстаз испытываешь, когда слышишь хор. Вот коллективная молитва, она имеет.
0: Вы интересную тему затронули, потому что, вот смотрите, мы чуть-чуть вкратце коснулись понимания природы звука. То есть мы рассмотрели ведический взгляд, да, мы даже глубоко в современную науку не лезли, и на основании этого мы можем предположить, понять, какой могущественный эффект обладает эта практика хорового пения, совместного пения, да, когда два и более людей поют вместе. Причем вместе означает не только на уровне внешнего звука, на уровне грубого физического резонанса, когда они вместе на уровне понимания, проживания, испытывания эмоций, да, и когда они вместе на уровне воли. Вот что такое вместе на самом деле. Очень могущественная практика. Теперь, если взять повторение имени, да, молитвенная практика сама по себе, использует те же свойства звука, идет только еще глубже, подключается аспект трансцендентный, духовный, очень могущественная практика. И говорится, что в Кали-Югу живые существа настолько сильно деградировали, что эти две могущественные практики надо соединить. И поэтому возникает идея санкиртана, совместная саснеха, самюкта, санкиртана, йога-дхарма, то есть в Кали-Югу разумные живые существа собираются вместе и воспевают святые имена Бога. Вы правы? Индивидуально далеко не уйдешь. Просто я это оставил напоследок, но вы сейчас вопрос сейчас задали. Ну, конечно, вот смотрите, когда мы поем вместе, вы чувствуете, что это больше, чем один плюс? Мы же показывали. Мы пели или нет? Мы пели. Это явно слышится, то есть на слух восприятие, что это больше, чем два человека поют. Это возникает что-то третье, какая-то сила от синергии, от взаимодействия. И точно так же, когда люди собираются вместе и молятся вместе, этот эффект, он, то есть каждый человек, который присоединяется, он усиливает значительно, гораздо больше, чем мы можем предположить даже.
2: Скажите, вот это не один другой
0: мантры? Махамантры?
2: Любой.
0: Смотрите, с мантрами ситуация какая? Когда мы говорим «махамантра», строго говоря, это не мантра, это нама, это имя. Потому что с точки зрения классического взгляда мантра означает, ну, есть определенные правила. Ом начинается с ом, есть определенный клинышек, который закрывает энергию, да, в конце запирает. Есть определенные указания на определенную энергию, которая находится, есть имя. Да, они есть определенные правила, как эти мантры устроены, да, и нама – это не мантра. Мантры сейчас не работают для нашего времени. Практика повторения мантры – это трета-юга, практика жертвоприношений, да, это двапара в каком-то аспекте, когда предлагалось эти пышные подношения. Сейчас мантры мы не можем активизировать, потому что наше сознание недостаточно, да, потому что есть прямая корреляция звук-энергия. Но мы своим сознанием не можем это вскрыть. Поэтому мантры можно их петь, если нравится. Не навредишь, ни хорошо не сделаешь особо. Это действует на уровне, знаете, молитвы. Если там вложено намерение, вложены эмоции, она действует. Поэтому пойте, если хочется. Нравится, пойте, да.
3: Медитация.
0: А что вы называете медитацией? Ну, йога-нитра – это вообще отдельная вещь, самодостаточная. Но если брать слово «самомедитация», то изначально смысл не в том, чтобы сосредоточиться на одном объекте, а изначальная идея медитации заключается в том, что в нахождении ответа на определенный вопрос. То есть в медитацию входили с целью что-то прояснить, понять, да?
3: Да, я имею в виду там тоже.
0: Но это, если вы говорите, если я правильно вас понял, то здесь просто тонкие уровни звука. Потому что в медитации тоже задействован определенный мыслительный процесс, определенное проживание смысла, да, сосредоточение и определенное намерение воли. Причем намерение здесь выступает на передний план. Но надо сказать, что для современного человека все эти медитации, они сложно даются, потому что ум имеет очень беспокойную природу, очень много загрязнений, очень много отвлечений, которые не позволяют нам. Поэтому имя проще, с именем проще работать.
4: Скажите, пожалуйста, а почему у людей, которые занимаются духовной практикой, ну, правда, как люди, и бывает, ну, как бы, душа, религия, преданность, она ассоциируется с получением чего-то, что обычный человек в миру, ну, не может достигнуть. И это автоматически ассоциируется еще и с какими-то материальными вещами, ну, как минимум, со здоровьем. Но это не факт, потому что Серафим Саровский, он тяжело мучился, и, ну, как бы, он святой. Ну, почему-то физическое тело, оно, ну, как бы, страдало. Он, может, не страдал, да? Ну, и вот я купила эту книгу, где описывается, что вот люди посвященные, они умирали от рака, банально, якобы, болезни, да? Почему не существует, или вообще просто не существует причина, прямой причинно-следственной связи? Я чист душой, значит, чисто мое тело.
0: Потому что надо понять конечный смысл предназначения. То есть, когда приходят все эти вещи, они даются как что? Да? И когда человек с таким уровнем сознания, он входит в контакт с этим, он понимает, что это милость, это проявление любви, он видит в этом другой смысл, чем тот, который вкладываем мы.
4: Получается, что отчасти это как будто этих людей обесценивает много. Для простых людей обычность.
0: Видите, мы наблюдаем только внешний аспект, мы видим некоторые внешние проявления, но что мы знаем о том, что этот человек чувствует, да, чем он живет? На уровне внешнем, может быть, он ходит, да, он горбатый, там у него какие-то болезни, но что есть о его сознании?
4: А это можно принимать как то, что он принял грехи других людей на себя?
0: Да, такое может быть. Как возможно принять грехи на себя? Есть закон справедливости, но нужно понять, что в отношениях с Богом, чем выше мы поднимаемся, тем больше действует напрямую воля Господа. То есть это Он решает в конечном счете. Закон – это просто Его воля вот на самом внизу. Да? Но чем больше вы поднимаетесь своим сознанием, тем больше возникает этот момент личностных отношений. Вы просите, Он просто дает. Поэтому, если какие-то, ну, сострадательные живые существа готовы, он может это дать. Это он решает. Вообще говорится, что законы причины и следствия, казалось бы, незыблемая вещь с нашей точки зрения, это было создано в момент творения материального мира. Энергии причины и следствия были созданы. В духовном мире, строго говоря, их нет. Там действует только его воля, основанная на его желании. Женя. А что вы вкладываете под просто воспевание махамантры? Но мы сегодня касались, да, что есть по меньшей мере... Джапа – это повторение мантры на четках, по-простому, да. И поэтому джапа бывает, ну... Рекомендую, почему, зачем вообще четки нужны? То есть, когда мы входим, ну, когда мы встречаем какую-то традицию и религию, да, ну, традицию, ритуал, правильнее сказать, то важно понять смысл. То есть на внешний, как культурный феномен, четкий, но вы какой-то что-то ходят с мешочками там перебирают, да. Но важно понять смысл, почему, зачем это делают. И это связано с тем, что есть материальные первоэлементы, то есть пять первоэлементов, из которых строится весь вот это грубое проявленное, да? Начиная от тончайшего акаши и вплоть до самого грубого первоэлемента земли. И говорится, что акаши, тончайший первоэлемент, он связан с чувством слуха, способность слушать, да? Потом идет первоэлемент воздуха, который связан с прикосновением. И говорится, что вот эти вот два тончайших первоэлемента, они сильнее всего связаны с нашим разумом, с нашей способностью меняться. То есть мы меняемся сильнее всего через звук и через прикосновение. Потом уже огонь, как первый элемент, который отвечает за глаза, за восприятие, да, глазами, он уже влияет больше на ум. Поэтому, если мы хотим повлиять на разум, нам нужно задействовать звук, и нам нужно задействовать прикосновение. С точки зрения прикосновения есть фаланги. Есть разные энергии, которые текут по пальцам, и каждая фаланга, на которой вы перебираете четку, она имеет определенную связь в зависимости от тех целей, которые вы преследуете. Да, на каком пальце читают четки? Там для здоровья можно читать на мизинце, например. Да? На безымянном пальце, на среднем пальце можно читать. Поэтому четки – это некоторое продолжение, да, этой практики очищения сознания для возвышение сознания, которое задействует аспект спарша, прикосновения, то есть влияние на разум. Как еще раз?
3: Прана есть, есть звук. Вот звук, как прана, это одно и то же, скажем так. Прана – это личный звук.
0: Знаете, там сложно. Я вам не смогу сейчас точно сказать, потому что есть еще мукья прана. Это вообще странная вещь. Вот, ну, для нашего уровня понимания, наверное, корректнее будет считать, что есть звук, и все, что мы здесь воспринимаем, является его, ну, разной степенью уплотнения, разным видом, разной формой. Жизненная сила. Тональность именно на уровне грубого звука, внешнего звука, высота, да, это не настолько принципиально, как... То есть, помните, мы говорили, чем более тонкая энергия, тем она более могущественна. Поэтому точки приложения могут быть разные. То есть, можем прикладывать точки на уровне грубого звука, то есть пытаться как-то работать с тональностью, с громкостью, там проговаривать, артикулировать, да? Мы можем работать на уровне тонкого тела ума с проживанием смысла, да? И мы можем работать на уровне намерений, на уровне наших желаний. И лучше свое внимание свободное направлять как бы не на работу с тоном, а смотреть, чтобы вся психика, весь ум, вся психика, начиная, да, от внешнего ума и докончая тончайшими элементами, была задействована в процессе молитвы. То есть надо задействовать свое грубое тело, тонкое тело и свое сознание, свое внимание сосредоточить полностью на повторении. Это как внутренние степени свободы, как тонкая мускулатура, да? То есть эмоции, которые я испытываю, да, мысль, которую я думаю, желание, которое я сейчас намереваю, это все степени свободы. Мы можем своим умом двигаться и выбирать, куда, на что мы направляем свое внимание. И задача в том, чтобы направить на разных уровнях и сфокусировать в одной точке. Это вот как вот дырочки, да? Когда они все четыре сводятся, оттуда свет начинает светить. И важно понять еще одну вещь, что когда мы молимся, мы зачастую как-то бессознательно, такая вот, ну, результат воспитания, наверное, что мы воспринимаем как проявление Бога, это что должно быть какое-то прямо откровение. Поймите, что одно вдохновение, одно желание молиться, вот когда оно есть, это уже проявление милости Бога, это Он уже дает свою милость, Он проявляется таким образом, Он действует через тонкое тело, мы начинаем чувствовать радость, умиротворение, покой. То есть сначала это приходит в виде доступных, понятных вещей. Небеса не развернутся, и никто в белом не спустится. Да? Это будет происходить через нашу природу, через тонкое тело в большей степени, потому что оно сильнее всего, ближе всего к нашему сознанию. Да? То есть поэтому следите просто за своим умом. Вот я до состояния молитвы, я после. Увидьте эту разницу. Это и будет вмешательство Бога. Совместно совместном пении. То есть вот, например, если брать вайшнавскую культуру, да, то есть две независимые практики. Первая – это индивидуальное повторение, индивидуальная молитва, индивидуальная джапа-медитация. Она может осуществляться громко, шепотом или в уме. Есть практика совместного. И то задействуется, и тот аспект. Но йога-дхарма – это все-таки совместное, надо вместе с кем-то воспевать.
3: А если сравнивать пение или простое произношение такого, есть молитва уже? Ну, допустим, песня,
0: песня. Одно и то же. Одному? Самому петь? Один. Один человек, да? Поет. Ну, смотрите, если вы поете, это означает, что вы входите в более тесный контакт с эмоциональной сферой. Потому что такое музыка? Да, это определенная программа, как определенная, знаете, как бы это сказать. То есть вы слушаете музыку, и в зависимости от того, какое произведение вы выбрали, ваше настроение меняется. Поэтому, когда вы поете, вы входите в более тесный контакт с эмоциональной сферой, она естественным образом подключается, чем когда вы просто повторяете. Просто дольше. 16 кругов мантры не напоешься. Угу. Сейчас девушка, потом вы. Сейчас девушка, а потом вы. Хорошо. Но мы просто говорим, если я вас правильно услышал, мы просто говорим о третьем уровне звука, да, где звук просто проявляется в форме. Думаю, да. Смотрите, вот эта вся практика, молитвенная практика, да, как способ постижения Бога, способ пробуждения любви в своем сердце, является высшей. Да? Она является конечной целью познания Бога. Это высшая форма деятельности в духовном мире. Познание Бога и служение Ему, чистое служение. И говорится, что все правила и предписания, их огромное множество. Священные писания, да, веды, 10 миллиардов стихов, 10 миллиардов четверостишей, 1130 отраслей знаний описывается. То есть каждая сфера так или иначе прописана, говорится, как действовать правильно. Полный свод, полный мануал, полные инструкции. И говорится, что все это многообразие знания, оно сводится всего к двум вещам. Если мы можем в конечном счете делать эти две вещи, то ничего больше делать не надо. Это практика всегда помнить о Боге, первое, и второе, никогда не забывать. И здесь важно понять, что когда мы говорим «помнить о Боге» и «никогда не забывать», то это отчет, то есть вот наше понимание, как помнить, это вот так я напрягусь, и я буду помнить, да? Не тот подход. Это больше похоже на то, каким образом девушка помнит своего молодого человека. Да, она занимается какими-то делами по хозяйству, и при этом она памятует о нем естественным образом. Есть такая притча про глубину молитвы, называется, глубину медитации. Это суфийская, по-моему, притча, когда один суфий, он сидел, медитировал на Господа, да, и, нет, не суфий, это ведическая притча. Один мудрец сидел, медитировал на Господа, молился, и проходила девушка. И она прошла, он как бы вышел из медитации, обратил на нее внимание, она уже отошла. И потом, когда она возвращалась, он специально ее дождался и сказал: «Бесстыжие, что ты делаешь? Почему ты ходишь через это поле? Ты же знаешь, что там, где находится монах, отшельник, да? Я молился, ты прервала мою молитву, как тебе не стыдно?» А она говорит: «Ты молился, но насколько глубока была твоя молитва? Потому что, когда ты молился, я шла через поле и думала о своем молодом человеке, я тебя просто не заметила». Да? Она медитировала, да, ее привязанность, насколько сильна. Поэтому в конечном счете это проявляется в том, какая эмоция в моем сердце находится в данный момент. То есть эмоция – это является железным индикатором, пониманием, в каком процессе мы сейчас находимся. Да, если мы чувствуем, что что-то светлое выходит из груди, да, что вот эта эмоция благодарности, эмоция здорового сердца, значит, что все хорошо. Да, поэтому вы просто действуете через тонкий звук. Но и имя, то есть если у вас уже такая есть квалификация, можете попробовать практику мантры и увидеть, как она у вас будет работать специфическим образом. Да, потому что уже, ну, вот чувствительность уже налажена, вы уже ощущаете эти тонкие энергии через течение цигуна. Есть еще один... А, да, простите, ваш вопрос.
5: Извините, пожалуйста, Евгений, извините. Вот я хотела спросить по поводу молитвы. Ну, то есть, когда читаешь вот джапу, и ты еще пока на уровне, как бы, ну, то есть как раз вот эмоций таких глубоких нет, и тебя родственник просит, допустим, вот он говорит, молись, а он как бы, ну, сам еще не знает, в какой он традиции, но он как бы очень как-то так вот, тяжелая карма у человека, то есть роль спасателя тут не надо играть, тут как бы, да, может, ему предложить самому помолиться, вот как здесь можно вот поступить, чтобы...
0: А в любом случае, кто, даже когда святые, это же не они действуют, они просто просят Бога искренне. Поэтому все, что мы можем делать, это все, что мы можем делать, это задействовать тот вот ресурс, ту свободу, которая у нас есть. То есть та сила, та искренность, та вера. Просто что есть, все это направить. Это определенные инвестиции. У кого-то их много от природы. Но когда мы говорим от природы, на самом деле означает просто с прошлой жизни определенный опыт накоплен. Да? И ну, кто-то да. может в это сразу погрузиться, и у него много и глубоко, а у кого-то мало.
5: Да.
0: Но в расчет идет искренность того, что мы есть, что мы все вкладываем. Это вот когда, например, история про построение моста. Да? Строили мост, да, Господь Рама, армия обезьян, огромное количество живых существ ему помогают. Ханума. Они строят мост. И там были и Хануман, который носил целые холмы, да, огромные каменные глыбы, и маленький паучок, который тащил песчинку. И Рама сказал, что ты вот этого паучка не трогай, потому что он делает все, что от него зависит, он отдает все, что у него есть. Поэтому мы точно так же должны вложить все, что есть. А там уже Господь решает.
5: То есть вспоминать специально не надо этого родственника, просто молиться, вот читать.
0: Просто вы можете сказать, что вот на уровне желания сформулировать. Сейчас эта молитва, пусть она пойдет на благо этого родственника.
5: А все-таки потом, можно, да?
0: Да. А потом все делать честно, именно очищаясь, вот на вот эти, углубляясь в эти уровни.
5: Самому хотя бы сначала очиститься, да?
0: Да, очищая свои эмоции. То есть мы что делаем? Духовная практика, она очищает наше понимание. Да, когда мы принимаем знания, следствием очищения понимания приходит очищение эмоций, когда мы понимаем природу вещей, да, и потом самое тончайшее мы очищаем свои желания, когда мы уже не создаем неблагоприятную карму, да?
5: Да, спасибо.
0: То есть на нескольких уровнях сразу процесс происходит.
5: Спасибо.
0: Да.
1: Поклоны
0: это, насколько я, то есть поклоны это очень могущественная вещь. Сама по себе. И, например, когда вот я на своем опыте могу сказать, что ты утром просыпаешься, и ты особо не расположен к практике молитвы, то вот этот поклон в сердце, да, то есть представить, как будто я кланяюсь, но в сердце, он очень быстро как бы вводит тебя в это адекватное состояние, в смиренное состояние, из которого молитва должна твориться. Поклон означает признать свое изначальное состояние, да, как слуги, как того, кто зависит от Бога, то есть признать Его превосходство. В этом идея поклона. И когда мы кланяемся, мы наклоняем свое ложное эго.
1: Молитва на коленях. Молитва на коленях.
0: Тоже та же самая идея в своей сути. И вот эта тема тоже, я не хотел об этом уже говорить, но я в двух словах скажу. Очень важное понимание. То есть мы поняли саму механику, вот эту грубую, звук в своей основе, как он устроен. Оно дает нам понимание внимание, на чем мы должны направлять свое внимание, когда мы молимся. И второй важный момент, он касается нашего умонастроения, то есть в каком настроении нужно подходить к практике молитвы. Да? Святой праведный Иван Кронштадтский пишет: «Со страхом Божьим, с любовью и преданностью прикасайся мыслями, языком, сердцем». Ведическая культура, там, то есть вот когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в 15 веке, он как раз дал вот эту минимальную квалификацию, которая необходима для повторения святых имен. Это тоже очень важная вещь. Это всего один стих. В этом стихе содержится наставление в отношении того, как правильно это делать. И он говорит, что первая базовая вещь – это состояние смирения. Смирение не как понимание как бы своей греховности. Вот я падший такой, да? Очень часто существует подмена у людей, что смиренный – это тот, у кого ноги можно вытирать, такой терпило. И смирение является следствием осознания того, что нам здесь ничего не принадлежит, что все, что есть – это собственность Бога. Это все Его, мы просто взяли что-то на прокат. Поэтому, когда мы находимся в таком понимании, какие могут быть претензии, какие могут быть ожидания, да, какие могут быть «я», «моё», «мне», тогда смирение автоматически реализуется, если мы вот пытаемся культивировать это понимание. Первое – это смирение, понимание, что я полностью завишу от Бога. И я просто готов ну, вот то, что, те энергии, что у меня есть сейчас, что Господь мне дал в пользование, да, я их задействую в служении Ему, но это все, что у меня есть. Я честно отдаю это, честно задействую это. Терпение означает, что когда я нахожусь в этом процессе, а когда мы находимся в истинном процессе, мы в сердце чувствуем некоторую, приходит первое, что приходит, чувство защищенности и такая внутренняя, внутренний стержень. Что я нахожусь в правильном процессе, нужно просто следовать, нужно просто продолжать. Поэтому терпение, просто мы снова и снова делаем это, снова и снова повторяем. Да? И две последние квалификации, они связаны с построением отношений. Их идея заключается в следующем. Как мы можем говорить о том, чтобы строить отношения с Богом, если мы не способны это сделать на социальном уровне, на горизонтальном уровне, с другими живыми существами? Как можно возлюбить Бога, когда ты ближнего не любишь, да, как в притче Льва Толстого. Возлюби Господа, да, прежде всего, всем сердцем, всей душой, всем разумением, и следом идет возлюби ближнего. И эти две последние наставления, они касаются именно отношений с другими живыми существами. Говорится, не требуя почтения к себе, то есть опять повторяется важность отсутствия претензий в сердце. Никто нам ничего здесь не должен. Может создаться иллюзия, что я типа прав. Да, но никто нам ничего не должен. А второй момент, он касается выражая почтение всем. Не требуй к себе, но всем выражай. Будь смиренным, будь терпеливым. Это настроение, в котором Святое Имя, оно расцветает. Будь смиренным, смирение, терпение, выражай почтение всем и не требуй почтения к себе. То есть важно, что, как вот эти шлоки, они оживают в индивидуальном сознании. Нужно их взять и пытаться, то есть, повторять и пытаться понять, как она проявляется конкретно в моей жизни. Что такое смирение? Какое у меня понимание смирения? Как я это смирение проявляю? И одновременно, как я проявляю несмирение? Потом то же самое делаем с терпением. Тогда эта шлока, этот стих, он оживает и становится функциональным. То есть его можно понять, как я его могу задействовать. Иначе это просто остается, ну, некоторой философской концепцией пустой. А это определенный опыт. Через эту медитацию мы входим в настроение правильное, корректное.
6: Второй вопрос, что мы ищем только знания, ищем претензию характера. Мы
7: очищаем, то есть это какой-то совместный процесс сжиганием грехов, либо это два разных процесса, как это, либо это взаимный какой-то процесс, как это все происходит?
0: Я вам не могу сказать точно, как это происходит, но я хотел обратить ваше внимание на один момент, который привлек мое внимание в вашем вопросе. Он касается того, что некорректно ставить конечной целью очищение характера, очищение сознания. Это лишь инструмент, который дается только в том случае, если мы правильно его задействуем, правильно его используем. То есть какие-то черты у нас могут остаться до конца неприятные. Не обязательно, чтобы все, вот, все прямо смоется. Важно понимать, что эта стадия очищения, анартханиврити называется процесс, да, она является промежуточной целью к высшей цели служения. Поэтому наше настроение просто понять, что такое служение и стараться это делать. А очищение – это просто некоторый побочный эффект, который происходит. Это не сама цель. Это инструмент, который дается, если у нас есть правильная постановка цели, правильные намерения. А если нет, только очиститься, ну и зачем, и что? То есть мы очистились, мы приобрели кучу пуни, а потом с этим же эгоистическим сознанием наворотили дело и пошли вниз.
5: Угу. А вот если очищение света применяется, очищение.
0: Конечно.
5: Тогда мы очищаемся, у нас любовь возрастает. И тогда мы исправляем запахи.
0: Говорится, что проявление божественной любви здесь в материальном мире, то очевидное, что мы можем наблюдать, это то, что у человека растет сострадание. Если человек претендует на божественную любовь, на то, что он ее пробудил в своем сердце, обрел, но сострадание не испытывает, значит, он лжец. Божественная любовь проявляется как сострадание здесь у нас. Отношения с ближними. Я не говорю, что не надо ставить такой целью. Я говорю, не надо ставить конечной целью. Это просто некоторая промежуточная стадия. Очищение, чтобы что? Вот, об этом и речь. Об этом и речь. Очищение не само по себе, а есть что-то за этим очищением стоит. Очищение – это просто некоторый инструмент. чтобы чистым проводником, да, чтобы эта любовь проявлялась, чтобы этот любовный обмен углублялся. Конечная цель, Шримад-Бхагаватам она написана. Любая деятельность, которая ведет человека к пониманию того, что чистое преданное служение является высшей целью человеческой жизни, является совершенством. А это зависит от того, как вы понимаете природу окружающих. Вы были на семинаре по смерти? Мы рассматривали вот эти клеточки, да? И мы говорили, что на уровне гуны благости просто существует эта идея исполнения своей дхармы, своего долга, когда мы делаем то, что должны в окружении тех, кто рядом с нами, да? А чем, мы задали вопрос, а чем отличается этот уровень от уровня ниргуны, от уровня любви? И та же самая идея, мы точно так же исполняем свой долг, мы точно так же служим тем, кто рядом, но мы осознаем, что они являются такими же частицами полного целого, как мы. То есть клетка служит всем, кто рядом, потому что она понимает, что есть организм. Да, и в конечном счете все служение, вся наша деятельность направлена на удовлетворение организма, на полное целое. Если вы смотрите с таким ракурсом, тогда да. Это очень важный момент, именно вот тот смысл, который мы наделяем. Потому что, то есть, одна и та же деятельность, да, на уровне разных смыслов приводит к разным результатам, разная карма зарабатывается. Внешний человек может ходить и быть набожным, а пойдет на адские планеты. Представляете? Не исключено.
8: А как правильно объяснить умонастроение со страхом Божьим? Потому что в православии очень много страха Божьего.
0: Вот то, что я слышал в отношении страха Божьего, это именно понимание, то, что мы рассматривали как Айшварья, то есть понимание величия Бога, насколько Он велик, могущественный, прекрасен, насколько я маленький на фоне Него. То есть такой некоторый трепет, правильное слово трепет, чем страх даже. Трепет перед могуществом Бога. Вот это страх. Но это предварительная стадия, да, когда мы проходим еще дальше в этом очищении, да, мы входим в сферу интимных отношений, где проявляются любовные расы, более глубокие, более интенсивные. Поэтому страх Божий, это его нельзя перепрыгнуть. Нельзя сразу впрыгнуть в близкие отношения с Богом, если ты не понял, кто Он такой на самом деле. Это называется, как это называется на обычном языке, вот на человеческом?
9: Субординация.
0: Панибратство, что-то такого плана. Как? Есть термин сахаджия, да? Но если вот по-простому сказать, то это такое, ну... Вы представьте, человек, человека не знаешь, а он сразу начинает вести себя как очень близкий тебе человек. Панибратство.
10: Евгений, расскажите про звук Ом, и вот есть ли еще другие звуки, и его как бы такую силу, значение вообще же?
0: Звук Ом – это мантра, пранава, дающая силу. Говорится, что Ом, из него изначально изошел весь проявленный космос. Да? Эти три энергии, которые в нем зашиты, А, У, М, из них исходят три сферы, Бурбува, Сваха. Из этих трех сфер потом исходит Гаятри мантра, Ом, Бурбува, Сваха, Татсавитур, Варениям, Баргу, Девася, Димаги, Диайона, Прачидаят. Из нее исходит Пуруша Сукта, из Пуруша Сукта исходят уже Веды. И потом происходит более позднее творение на грубном плане, когда проявляется весь этот объектный мир. То есть изначально Ом – это то, что сейчас происходит. Да? Ом звучит, и поэтому мы находимся здесь, вот в этом восприятии, в этом материальном космосе. А?
9: Почему женщина не может защитить эту мантру?
0: А женщине нельзя читать эту мантру?
9: Да.
0: Да? Я не встречал такого, не знаю. Может быть, нельзя, но я не встречал. И говорится, что Ом на самом деле это тоже имя Бога, по сути дела. Это указание на абсолютную истину, на Бога в его безличном аспекте. В Священном Писании говорится... Ну там говорит... Как запишешь? Или Ом, или Аум, по-разному записывают. И говорится, что Вишну Всевышний не отличен от Ом. Поэтому в сати-йогу, например, когда они таштангу-йогу практиковали, они пели мантру Ом. Аминь, то, что вошло как аминь. Оман.
11: А в православии есть понятие Святой Дух, да? Ну, в ведической...
0: Я не очень глубоко изучал христианство, чтобы ничего не напутать, я сразу оговорюсь, но из вот того... Нет, я даже не полезу в эту сферу, потому что там некоторая двоякая может быть интерпретация, лучше спросить того, кто больше квалифицирован. Давайте чуть-чуть пораньше закончим, по-хорошему разойдемся.
12: вы прослушали фрагмент лекции Евгения Койнова.

0: Следующее, о чем хотел сказать, это то, что ну вот человек, помните, мы с вами говорили, что есть четыре цели человеческой жизни, и кто-то сказал, что главная цель мокша. Главная цель мокша. И вот смотрите одну простую вещь. Если человек искренне занимается духовной практикой в своей жизни, если он искренне занимается духовной практикой, то поверьте, все остальное в его жизни очень скоро встанет на места. Он очень скоро увидит, в чем заключается его предназначение в жизни. И мне понравилась вот эта фраза Аврелия Августина, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Так или иначе, будет на своем. Поэтому в жизни каждого человека очень важно задавать себе вот эти вопросы. Да? Есть в Ведах такой трактат, Веданта Сутра, и он начинается с очень простого предложения. Попав в человеческую форму жизни, задай себе вопрос, в чем состоит абсолютная истина. Понимаете? Сутра это означает очень краткое изложение, очень краткое изложение. И вот представляете, что в этой первой строчке заложена вся суть этого священного трактата. Если ты в человеческой форме жизни, задай себе вопрос, в чем смысл моей жизни? Что такое абсолютная истина? Тогда все остальное будет на своем. Тогда будет какая-то гармония. Ну то есть, когда человек начинает заниматься духовной практикой, он очень скоро понимает, в чем состоит смысл человеческой жизни в целом. И он перестает неправильно использовать свое тело и начинает использовать его правильно. И таким образом, знаете, Вселенная, она вся настраивается на то, чтобы этому человеку помочь. А если человек наоборот, он думает, как жить для себя, как я могу здесь наслаждаться в этом мире, как я должен что-то сделать для себя. Наоборот, вся Вселенная думает, как бы ему не дать этого. Ну вот замечали, да, что вот представьте себе, что сейчас вот сюда, в этот зал, зайдет человек с очень корыстным мотивом получить что-то от вас. Заработать на вас деньги, например. И придет и скажет, дорогие друзья, я предлагаю вашему вниманию наш новый препарат. Этот препарат обладает уникальными свойствами. Если вы будете его употреблять, вы будете здоровыми, красивыми, счастливыми. Какое чувство возникнет у вас?
1: Недоверие.
0: Что-то, по-моему, гонит. Да? Ну, такое как бы ощущение, что что-то он хочет. И вот точно так же Вселенная, она относится к людям, которые имеют определенный корыстный интерес к ним. Но вот вы замечали, что если появляется в вашем окружении человек, который не просто с вами дружит, а вот явно чего-то хочет от вас, да? Есть у вас желание что-то ему дать?
1: Нет.
0: Ну, сделать что-то для него бескорыстно. Никогда, нет такого желания. А вот представляете, что в вашей жизни появился человек, который просто хочет вам служить. Он просто хочет, чтобы вот вы были счастливы, сделать что-то для вас. Всегда, никогда не отказывает в ваших просьбах, да? Всегда открыт. Вы хотите что-то сделать для него? Ну, как-то вот дать ему самое необходимое. Конечно, хотите. Да. И вот Вселенная поступает с нами точно так же. Нужно понимать этот закон очень глубоко. Она поступает с нами точно так же. Также еще один важный секрет заключается в том, что если вы даете людям то, в чем они больше всего нуждаются, то Вселенная в ответ вам дает то, чего вам не хватает. Понимаете? Очень важный принцип. А давать самое необходимое мы можем только тогда, когда мы знаем, как это делается. То есть, когда мы раскрыли свою природу.

человек должен стать культурным. Он должен обрести знания о культуре, знания об этом мире. Потому что культура – это не что иное, это как трамплин на духовный уровень. Потому что культура возвышает человека до уровня благости, высшего уровня материального мира. А уровень благости связан с чувством счастья и знанием. Человек на этом уровне, он испытывает счастье, он равно относится к другим живым существам, он обретает знания. И это помогает ему подняться на духовную платформу, на еще даже более высокий уровень. Он еще находится в пределах материального мира, но его сознание, оно действует на духовной платформе, и счастье, которое он испытывает здесь, вырастает еще в сотни и в тысячи раз. Собственно, этот уровень является целью всех мудрецов, йогов, величайших осознавших себя живых существ и тех, кто стремится к самоосознанию. Проблема состоит в том, что многие люди, они как бы зацикливаются на уровне благости, они не идут дальше. И конечная цель – просто не страдать. И поэтому им даже культура или этикет нужно просто для того, чтобы, по крайней мере, ограничить свои страдания. Но если мы не идем дальше, мы лишаем себя высшего блаженства. Мы ограничиваем себя, что мы созданы для большего. Пока живое существо не испытает счастье в максимальной степени, живое существо всегда будет испытывать свою незавершенность. И это счастье в максимальной степени живое существо может получить или обрести только тогда, когда она связана с Абсолютом, когда она общается с Высшей Абсолютной Истиной. Поэтому нам важно развивать отношения не только с другими живыми существами вокруг, а также отношения с Высшей Абсолютной Истиной, с Личностью Бога. Потому что чем выше цель человека, чем более высокого уровня его поступки, чем более выше поступки человека, чем совершеннее сам человек, тем больше его счастья. Поэтому мы должны иметь высшую цель. Мы созданы для высшего. И мы созданы для высшего счастья, для самых совершенных, высочайших отношений. И эти высшие отношения, отношения с Абсолютом, помогут нам также общаться со всеми живыми существами вокруг, также на совершенной платформе. Потому что это не означает, что человек перестает общаться с этим миром. Он начинает общаться с этим миром качественно, совершенно по-другому, видя связь всего этого мира с Высшей Абсолютной Истиной. И такой человек становится проводником этих чистых энергий Абсолютной Истины, проводником этого счастья, этого блаженства, проводником Абсолютной Истины. Господь уже начинает действовать через него. И он сам обретает счастье, он делится этим счастьем со всеми вокруг. И смысл нашей жизни – это обрести знания. И то, чему мы должны научиться учиться. Если наша цель – обретение знания, знания о Боге, знания о том, кто такой я, потому что как я смогу стать счастливым, если я не осознаю, кто такой я? Логично. Я должен четко осознавать, кто такой я, в чем моя природа, в чем моя сущность, где мне, в конце концов, искать счастье. И мне нужно обрести знания об этом мире, тогда я буду счастлив. Мне нужно стать учеником. И ученичество начинается с уважения.

0: эго – это неотъемлемое свойство сознания. Так вот, ну, этого эго, отождествления, есть несколько… Я вот это всем вам сейчас буду рассказывать для того, чтобы мы разобрались, за что себя уважать, чтобы мы могли уважать окружающих. Понимаете, да? То есть кем надо себя считать. И от этого эго, то есть чем больше у человека эго, тем больше он убежден в том, кто он такой, тем больше в нем проявляется четыре качества. Я сейчас поговорю об этих четырех качествах, которые, естественно, проистекают из вот этого эго. Кто я такой? Первое. Эго определяет то, какие у человека будут ценности, то есть что он в жизни будет ценить. В зависимости от того, кем он себя считает, у него будут разные ценности. Если вы спросите у кота, видели котов? Такие, ну, дома у кого-то живут, с ушами, пушистые такие, степенные, живут на диване обычно, вот, едят там с миски, смотрят телевизор с хозяином. Вот. Спроси, кот, что для тебя самое ценное в жизни? Что ответит кот? Мяу, да? Это еда, да, значит? Мне нравятся мыши. Люблю мышей. Что еще любит кот? Селедку любит. Молоко любит. Что для него ценность в жизни? То есть что вот ради чего он, а? Еда ему нравится. А кошки ему нравятся?
1: Кошки, да.
0: Кошки нравятся. А гусеницы? Нет, не нравится. Вот. А гусеницам кошки нравятся? Я дам такой пример, видел, что если вот мужчинам нравятся красивые женщины, но если гусениц, мужской род, да, будет ползти по самой красивой женщине, она его не впечатлит. Но он никак не придет в возбуждение, где бы он ни полз. Он себя вообще нормально чувствует. И думают, надо же, какие формы жизни бывают странные. Никаких ворсинок, никаких зеленых пятен, всего две ноги. Надо же, монстр какой, думает гусеница. Но когда он видит гусеницу, он начинает хлопать ресницами гусеницы или гусеницы. Начинает бежать, там, прыгать, да? Почему так? Потому что гусеница считает, я гусеница. И для меня ценны листья зеленые, мне ценны гусеницы женского рода. Что еще гусеницы? Не знаю, что они там любят.
1: Но реально эти гусеницы человека, естественно, разные.
0: Разные, правильно. Я вот про это и говорю. Вот это вот первое, ценности. И вот у каждого из нас есть то, кем я себя считаю, и это определяет, а что я ценю в своей жизни. Это первое.

0: И есть, это один способ наказать. Люди дают какие-то посты, обеты, или человек что-то совершает, и потом говорит, глаз я это совершил, буду поститься, чтоб так мне и нужно, накажу. На людей накладывают епитимии. Этим очень часто пользуются в разных религиозных традициях. Так человек совершил какой-то грех, приходит к батюшке или еще кому-то, тот говорит, ну вот так и так, вот это делай, чтобы искупить грех. Как грех искупается? Что такое грех? Грех — это сила, которая выше нас становится. Этот яркий след в нашем сознании. Ничто иное. На санскрите грех звучит, слово грех звучит как агха. И агха значит то, что невозможно уничтожить. След или шрам, яркий шрам, который вошел в нас, начинает направлять нашу жизнь, вне зависимо от нашего разума. Это грех. Как от него избавиться? Еще раз, этому плюсу прибавить какой-то минус, попытаться нейтрализовать, наказать себя как-то. Неэффективный способ. Ну, вернее, работает, но плохо работает. Есть другой, более эффективный способ. Какой еще?
1: Перепрограммировать.
0: Как перепрограммировать?
1: Делать хорошие поступки вместо плохих.
0: Хорошая вещь. Человек с позитивным мышлением. Не помогает всегда, к сожалению. А второй способ, тоже часто распространенный, это человек начинает размышлять над этим. Он моделирует это на более тонком уровне. На более грубом я тело наказываю. На более грубом, как это называется, размышление над этим? Как это называется? Раскаяние. Раскаяние. Человек начинает думать над этим, сокрушаться, говорить, идут какие-то последствия, ему плохо. И это раскаяние огонь разжигает внутри. И снимает, ослабляет эту вещь. Работает? Ну, работает до какой-то степени. Это более сильный способ. Есть третий способ. Это то, что вы сказали. И про третий способ, он самый сильный, я поэтому не буду говорить. Я потом скажу. Самый сильный способ, это действительно... На самом деле, что лечит нашу читту? Давайте с вами подумаем. Есть люди больные, с очень больным подсознанием, со страхами большими, с большими проблемами какими-то внутренними. Мы знаем это. Встречались вам люди с какими-то страхами очень глубокими внутренними, которые заставляют их других все время опускать, бояться, когда не нужно бояться, все время у них враги вокруг. Встречались такие люди? Так. Это люди с больной читой. Это болезнь читы, страхи туда заложенные, какое-то все время опасение и все остальное, через призму, которой мы смотрим на мир, как она возникает? Откуда страхи берутся? Если мы ответим на этот вопрос, мы поймем, как читу излечить. Откуда страхи берутся? Страхи из подсознания. Как они в подсознание попали? Почему у одного человека больше страхов, у другого меньше страхов? С детства. А чего человек в детстве не получил? Почему он боится? Любви не получил. Любви не получил. Любовь — это то, что лечит читу.

0: Доброго утра и светлого начала недели. Здравствуйте, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на наш прямой эфир. Время, в котором мы сейчас живем, веды называют веком раздоров и вражды. И, увы, насилие иногда приходит и в пространство семьи. Что делать, если начались перекосы в отношениях, и как справиться с абьюзом, поговорим в ближайший час с нашим гостем, семьянином с 30-летним стажем, отцом 7 детей, создателем онлайн-школы «Семья» Володарь Даром Ивановым. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Но я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Володар.
1: Добрый день. Или доброе утро.
0: Рады, да, вас слышать. И тема у нас, на самом деле, такая непростая. Абьюз и какое-то насилие в отношениях. И я размышляла на эту тему. И, ну, я читала «Домострой», так как я училась на филфаке. И, в принципе, издревле тоже, ну, с современной точки зрения может показаться, что отношения были достаточно абьюзными. То есть мужчина был глава семьи, в принципе, у него были все права. Женщина была такая... Служанка должна была непрекословно слушаться мужа, и кажется, что это выглядело достаточно, может быть, неравноценно, достаточно перекосно с современной точки зрения, и вот у нас есть такая пословица «бьет, значит, любит». Вот что с этим всем делать, и как по-настоящему должны... быть, не знаю, распределены роли в семье, чтобы это было гармонично, не абьюзно и счастливо для семьи, но при этом было какое-то распределение, что мужчина – глава семьи, женщина – это жена, хозяйка. Вот как это выглядит?
1: Ну, все начинается со знакомства. Все начинается с того, с кем ты связываешь свою жизнь. И частично вот эта вот тема насилие в семье, оно связано с тем, что мы сейчас полностью игнорируем то, что у нас есть определенные качества характера. В принципе, в древности это все очень четко исследовалось, и были, скажем так, определенные варны, определенные касты, определенные положения человека в обществе. Они делились, я напомню, там, на 4 основных таких касты. Это были священники, да, назывались брахманами, это были кшатрии, это управители, вот, это были вайши, торговцы, и это были шудры, как бы те люди, кто работали руками, те, которые были такими ремесленниками. Вот, в принципе, у нас тоже на Руси такая система существовала. Ну, допустим, брахманы назывались волхвы, допустим, кшатрии назывались витязями, вайши назывались весями, и шудры назывались смердами. Вот, в принципе, мы тоже все это на Руси имели, и это, кстати говоря, еще у нас довольно все осталось. Даже, допустим, вот там у Пушкина там, в поэмах там еще слово «витязь», оно присутствует. Но «витязь» не как вот именно «витязь», а именно как «шатый», как «управитель», как такой человек, обладающий определенными качествами характера. И вот раньше очень четко люди, перед тем, как вступать в отношения, они понимали, они очень четко понимали, к какой категории людей они относятся. И согласно ведическим знаниям, очень плохо, когда жена стоит выше по касте, чем муж. Допустим, женщина относится к брахманам или к кшатриям, а мужчина к вайшам или к шудрам. Вот в таком положении, когда женщина на одну ступеньку или на две ступеньки, или, не дай бог, на три ступеньки стоит выше по своим природным качествам характера, то здесь у мужчины возникает этот комплекс неполноценности. Вот, он все-таки глава семьи, все-таки он же должен быть вожаком стаи, а не дотягивает, понимаете, не дотягивает. Допустим, ну вот представьте себе какой-нибудь тигр амурский, да, и он ходит там, ну, в семье вместе с каким-нибудь там дворняжкой. Но очень трудно. И дворняжка что обычно делает, когда она, видит большую собаку? Она обычно начинает сразу заливаться лаем. У нее сразу включается немотивированная агрессия. Ну, просто вот немотивированная. Я вот здесь живу, в СНТ у нас есть много собачников ходят. И вот я постоянно эти встречи вот вижу, как вот маленькая собачка с хозяином встречается с большой такой здоровой какой-нибудь собакой. И вот каждый раз маленькая собака напрягается. Большая собака вообще не напрягается, она просто не замечает ее. Она так вот смотрит даже таким взглядом, ну идешь и идешь, ну иди себе дальше. А маленькая собака, она всегда прямо вот рвется в бой, ей хочется доказать, что она тоже очень сильное существо, и что недооценивайте меня. Вот. И вот здесь на каком-то, знаете, вот генетическом уровне это тоже срабатывает. То есть мужчина как бы он видит, что женщина либо там по образованию, либо по интеллекту, либо по каким-то своим коммерческим характеристикам, ну, в плане того, что она очень хорошо делает коммерцию, да, очень хорошо занимается бизнесом, выше его, а он бьется, ничего не получается. И вот он начинает тогда как бы непроизвольно включать вот эту вот агрессию, что зато я могу тебе дать в лоб. Вот, понимаете, вот зато вот такой простой такой аргумент, зато вот у меня кулаки, не знаю, крепче, сильнее, зато я выше росту, зато у меня масса тела больше. Вот, поэтому, когда мы разрушили эти знания, когда мы отвернулись от них, когда мы стали считать, что это вообще не существует, что это все бред, эта кастовая система, это как бы, ну, какая-то вот ахиническая вещь, тогда вот у нас очень часто стали образовываться такие взаимоотношения в семье, когда женщина, которая довольно высока по статусу, по своему, именно по внутреннему статусу, по тому, что находится у ней в душе, тому, как она чувствует мир, о том, с каким она багажом пришла, с какими прошлыми воплощениями она сталкивалась. И вот когда мы это все начали отрицать, вот тогда у нас, ну, большое количество, скажем, браков вот на этом у нас летят, и мужчина постоянно пытается дотянуться до этой женщины. Конечно, было здорово взять такую себе, ну, прекрасную женщину, прекрасную девушку, которая, ну, прямо вот она королева. Но проблема-то в том, что нужно тогда дотягиваться до королевы, а это, ой, как нелегко. Надо самому получать образование и самому как бы соответствовать этому королевскому статусу. Конечно, проще гораздо стащить вниз человека, да, постоянно как бы занижать его самооценку. Поэтому тут то, что, кстати говоря, психологи вообще не говорят, вот, они обычно говорят другие, там, 5, 6, 7 причин, почему происходит абьюз в семье. Но вот эту причину обычно никто не трогает. А в силу того, все-таки мы находимся на Ведорадио, хочется затронуть немножко другие аспекты. Да? Вот. Поэтому, если уж так получилось, что женщина находится выше вас по статусу рождения, то, конечно, надо приготовиться к тому, что вас впереди ожидает очень кропотливый труд по улучшению себя. То есть других вариантов нет. Вот. И, конечно, девушкам, кто выбирает себе мужчину статусом ниже, не знаю, может, какой-то срабатывает материнский инстинкт, там, потереть сопли ему, вот, позаботиться, что он такой маленький, такой никчемный, такой вот, вот хочется как-то его подобрать, как котенка на улице пригреть. Ну, не знаю, просто знаете, что вот эти вот маленькие котенки, потом они возникают комплекс неполноценности, и они бывают очень сильно кусаются и царапаются. Вот, это первый момент, по которому у нас происходит вот это вот насилие. Второй момент, который хочется тоже сказать, о котором тоже мало кто говорит, это женщина просто устает. Есть такая фраза, которая мне очень нравится, я часто люблю повторять, что усталая женщина хуже пьяной. И когда женщина очень сильно устает, она себя не контролирует в эмоциях. Она просто начинает, ну, как атомная бомба, просто вот излучать такую радиацию в эмоциях, в словах. И в силу того, что психическая сила женщины выше в 7 раз, чем у мужчины, она его очень сильно нокаутирует вот этим. Но не потому, что она хотела его нокаутировать, не потому, что она хотела вот такой план коварный привести в действие. Я вот сейчас вот приду и его нокаутирую, и вот он будет у меня извиваться в корчик. Нет, она заходила домой с хорошим настроением, но потом просто, когда увидала снова бардак дома, когда снова увидала, что он лежит на диване, и снова ей придется сейчас работать, и он совершенно ей не помогает, она вдруг срывается, потому что чаша терпения переполнена, и начинает его как-нибудь, ну, вот там, третировать, да, третировать психологически. И мужчина, получая реально очень сильный удар, потому что вот эта вот психическая энергия женщины, она прямо, знаете, как вот иголка под ногти прям всаживается и еще прокручивается, как кинжал в спину, да, и там тоже так и проворачивает. И он прямо вот в этой, от боли, от этой вот, да, от этого психологического, скажем так, насилия, он как бы начинает в ответ тоже драться. Вот. Но виновата ли женщина в том, что она вот так сильно его ударила? С моей точки зрения, нет. Потому что кто довел до этого, скажем так, патологической усталости женщин? Да? Когда нету детей, в принципе, вот эти драки происходят не так часто. Вот. Когда же есть дети, когда женщина работает на работе, когда она работает дома, и это беспрерывно, постоянно ухаживает за детьми, вот эта вот нагрузка, она высаживает все силы, и женщина там через 15 лет семейной жизни, там через 10 лет семейной жизни, у кого как запас мощности, теряет силы и находится в таком тоже вот опасном положении, в опасном критическом положении, когда она просто устала до той степени, что она просто не знает, что сейчас будет в следующие 5 минут. Поэтому, чтобы, ну, этого не происходило, конечно, муж, он должен давать своей жене отдых. Если, конечно, он этого не дает, то ситуация опасна. Я вот сейчас вот читал для сайта там, психологов, они говорят, вот, нужно как-то вот так действовать, как-то так действовать. С моей точки зрения, если вы ну, хотя бы один раз получили вот такую ситуацию в семье, когда муж на вас целенаправленно как бы избил и еще считает, что как бы это норма, ну, как бы, с моей точки зрения, делать больше нечего в этой семье. Несмотря на то, что у вас там ипотека, несмотря на то, что у вас там что-то еще вас держит, это надо все прерывать. Потому что я буквально смотрел позавчера, такой интересный попался ролик мне в Яндекс.Дзене. Женщина в очках рассказывает таким, знаете, вот грустным голосом свою историю. Ей было 18, вот у ней был парень, который ее так вот временами бил. Вот. Ну и кончилось тем, что он однажды схватил то ли там ружье, то ли там автомат, я так и не понял, и в нее просто выстрелил. Вот пуля застряла там в голове, там 3 миллиметра до мозга не дошла. Попал ей в глаз. Глаз у нее вытек. Вот. И она там истекает кровью, там кричит, вызывай скорую, там, вот. А он говорит, сама и вызывает. То есть, понимаете, такой уже цинизм просто. И она все это рассказывает сама, как бы от первого лица все эти истории. Вот этому насильнику дали там 5 лет тюрьмы всего. Вот, но я к чему? Потому что если пошли вот эти вот насилия, понимаете, хочется потом вот этим. Хочется потом, что просто, ну, вседозволенность рождает безнаказанность, а безнаказанность рождает беспредел. И нужно вот это забывать. Что если вы выслушали его извинения, извини, я погорячился, был неправ. Но вот практика показывает, что нет, это не работает. Поэтому, если происходит такая вещь, это не просто там тревожный звонок, это не просто какая-то такая ситуация. Надо просто понимать, что кашу уже не сваришь. Какая семья? Просто подумайте потом, в какой атмосфере вырастут дети, в какой атмосфере, что вообще они будут видеть, что потом они вообще ну, будут передавать, и что они с собой будут нести по жизни. Вот это, да, там, отец дубасит мать. Еще одна причина, по которой мужчина поступает таким образом в семье, это очень такой жесткий материализм. Жесткий материализм и опора только на удовольствие в жизни. То есть я взял себе в жены женщину не для того, чтобы как-то с ней о чем-то разговаривать или что-то делать возвышенное. Нет, я взял только для того, чтобы удовлетворять свои органы чувств. Все, то есть я вижу, это источник для меня удовольствия. Вот, поэтому, если я хочу только наслаждаться, а мне жена какие-то предъявляет претензии, что-то заставляет меня как-то напрягаться, то у меня возникает агрессия. То есть я не хочу ничего другого, кроме наслаждения. Тогда вот я просто как бы затыкаю ей рот вот таким способом. То есть материализм, к сожалению, тоже приводит к такому поведению. Что такое материализм? Это непонимание последствий своих поступков. Материализм – это когда человек считает, что если его не поймали за руку, а он что-то там сделал плохое, то, значит, ничего не будет. Убил человека, никто меня не увидел, значит, последствий не будет. Своровал из казны там, 5 миллиардов, никто не увидел, значит, последствий не будет. Ударил женщину, если никто это там не видел из соседей или там из правоохранительных органов, то, значит, последствий не будет. Это тоже вот такая у нас интересное такое заблуждение материалистов. Поэтому, когда вы выбираете тоже себе вот еще раз мужчину, то спрашивайте и зондируйте все-таки, что у него там по поводу понимания в голове. То есть считает ли он, что за каждый поступок прилетает последствия, что есть расплата. Если он считает, что как бы нет ничего, то это как бы, скорее всего, приведет к тому, что будут какие-то проблемы и в его жизни, и, возможно, в вашей жизни. Вот. Ну, еще одна из причин. Мужчина не уверен в себе. Да? Мужчина, он неудачник по жизни. Тогда хочет, чтобы хоть как-то вот, оторваться. Тогда хочет, чтобы хоть как-то себе самому доказать, что он что-то себе представляет. Он начинает вот так вот выпендриваться. Вот. Я, кстати, эту интересную вещь вот, видел в экопоселении, когда я там жил. Туда многие люди приезжали, те, которые не могли реализоваться никак в социуме. То есть они не могли найти себе место работы, не могли как-то вот пристроиться. И тогда вот они себе придумали такой дауншифтинг и приехали в экопоселение. И что интересно, вот самые агрессивные люди были как раз те, которые ничего из себя не представляли в социуме. То есть не обладали никакими там знаниями, образованием, не было какой-то у них каких-то руководящих должностей. То есть просто вот они даже не могли работать на обычной работе. И вот они именно на собраниях вели себя крайне агрессивно. Они вот всегда как вот кричали и просто какие-то выражали сверхнегативные эмоции. В принципе, это вот такая же система прослеживается и в семье, когда женщина живет с таким мужчином, который ничего не может добиться в жизни. Вот. Скорее всего, он будет самоутверждаться тем, что будет ее унижать, тем самым поднимая свою самооценку. Это, в принципе, довольно такая уже вещь распространенная, психология, она тоже очень часто присутствует. Вот. Поэтому я всегда не устаю повторять, думайте, с кем вы свяжете свою жизнь. Потому что самый главный выбор жизни у женщины – это выбор мужа. Это самое главное. Не надо как бы там бояться, и что вот уже там мне 22 года, а я еще не выбрала. Мне 24, а я еще не выбрала. 27, 32, а я еще не выбрала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Понимаете, благоприятное и неблагоприятное общение, они очень сильно на нас влияют. И не нужно смотреть по сторонам, что вот уже там моя соседка Маша женилась, вот уже свадьба, вот у них уже ребенок. Ну зачем вот это вот торопышки, зачем вот эти вот, ну, какие-то необдуманные последствия, а потом слезы, а потом вот эти вот побои, а потом вот эта ситуация, не знаю, где мне жить, куда деваться, потому что меня из дома погоняют. Так лучше ни с кем не жить, чем жить вот с такими как бы негодяями.
0: Удивительно, вы раскрываете эту тему, такой мужской подход серьезный, потому что действительно по статистике, ну, от мужчин чаще всего исходит и насилие в семье, как вы назвали разные причины, почему это происходит, и женщины на самом деле сейчас уже так немного побаиваются выбирать там брутальных, мужественных мужчин, потому что кажется, что именно от них исходит какое-то, может исходить насилие, и выбирают там более мягких, более семейных, добрых, но ведь не на внешние признаки нужно обращать внимание при выборе спутника жизни, на что-то другое, ну, то есть можно ли выбрать, как выглядит такой человек, чтобы при выборе его понимала ты, что, ну вот он к абьюзу не склонен, или эта склонность, она как бы, нет такого показателя склонности к абьюзу?
1: Ну, смотрите, есть еще один фактор, который я не упомянул, но он тоже очень важный. Ну, обычно мужчины вот распускают руки в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Если ваш мужчина пьет, это означает, что он, ну, вряд ли будет себя контролировать там, после какой-то рюмки. Конечно, есть те, которые вот, во время пьянки такие становятся добрыми-добрыми и засыпают, вот. Но их не так много. Вот обычно во время пьянки мужчины тоже очень агрессируют, очень сильно. Вот, поэтому, если он атеист, если он принимает алкоголь, это уже зона риска, понимаете? Если он увлекается какими-то, знаете, просмотрами там, на YouTube, боями без правил, вот, если ему нравится эта агрессия, если он любит смотреть какие-то, знаете, ужастики, если он как бы, туда погружается и прямо наслаждается. Это все говорит о том, что ну, это его вибрации, это его состояние, и это ему нравится. Ну, скажи мне, кто ты, и, да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Поэтому вот здесь надо просто внимательно наблюдать, как выбрать, как не нарваться вот на этого абьюзера. Ну, смотрите, как раз вот те люди, кто очень сильно накачан, как раз те люди, мужчины, которые очень сильно показывают свои мышцы, там, знаете, такие вот анаболики, красивые вот эти вот татушки, плечи, голос такой, такой вот солидный такой мужской голос, такой низкий. Вот. Обычно это луна. И как раз вот когда луна, это есть определенная такая женственность внутри. Вот. Она, конечно, хороша в буне благости, потому что когда есть луна у мужчин, в буне благости это забота о детях, это забота о семье, это сострадание. Это те люди, которые как раз могут лечить, могут как бы ну, отдавать всего себя, только чтобы люди рядом с ними не страдали. Но это в буне благости. Когда же наступает буне невежества вот таких мужчин, да, когда они погружаются туда с помощью алкоголя или какого-то неблагоприятного образа жизни, то Луна, она становится очень жестокой. Луна как раз вот, сколько я делал гороскопов, сколько я смотрел в своей жизни вот этих вот анализов, Луна, она больше всего склонна к таким абьюзам. Именно Луна, которая должна именно заботиться, должна быть нежной, должна быть сострадательной. В гуне невежества она переходит в самую вот эту вот страшную свою фазу. Она становится жестокой, она как бы надламливается, она переворачивается, как айсберг, обратной стороной. Как вот у Луны есть там темная сторона, светлая сторона. Также у планеты Луны, также и у людей, у кого есть Луна в гороскопе, также поворачивается своей темной стороной. Как бы выключает светлую сторону, включает темную сторону. Поэтому гуна невежества, она в любом случае людей склоняет вот к этим... Не бывает чудес. Если человек курит, если человек ругается матом, если он пьет, ну, в любом случае, это очень опасно. Поэтому, когда вот он такой весь брутальный, это не означает, что он такой брутальный и внутри. Обычно брутальные мужчины, они тогда, когда они могут идти к цели и заботиться о других живых существах. Сила мужчины в том, что он может о ком-то позаботиться. Сила мужчины в том, что он может кого-то любить, что он может быть кому-то верным. А не сила мужчины в том, что он может кого-то эксплуатировать беспощадно долгие годы. Это как раз слабость мужчины показывает.
0: Очень удивительно, вы раскрываете эту тему, и в том числе про Луну никогда бы не подумала, как она проявляется, в том числе в благости, в невежестве, в мужчинах внешне таких брутальных. Благодарю. И я бы хотела поговорить еще на такую тему, что так как мы изучаем ведические писания, женщины, они попадают в ситуацию абьюза, начинают думать, ну, это моя карма, это моя судьба такая, я сама виновата, наверное, мужа я сама разозлила, и ну, они часто не уходят, они часто остаются, думая, вот я буду продолжать нести свой такой крест. А ваша позиция достаточно четкая, нужно уходить, чтобы это не продолжалось. То есть как это сочетается, вот это чувство ответственности за свою судьбу, я же сама это выбрала, вот с тем, что вы говорите, нужно прекращать такие отношения?
1: Ну, тело – храм души. Вот, и когда твой храм души разбивают, ну, что есть хорошего, где твои прямые обязанности перед телом, например, да, исполнить пусть плохо свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Погибнуть свой долг исполняет прекрасно, а следовать долгу чужому опасно. Вот твоя, в том числе, обязанность заботиться о своем теле. Когда ты допускаешь, что твое тело постоянно там, ну, увечит, постоянно синяки, переломы, ты просто не выполняешь одну из своих обязанностей – заботиться о своем теле. Вот. Потом я хотел бы такую тоже притчу рассказать. Но если муж у вас бьет, означает, что есть какой-то уже сигнал. Сигнал уже поступил. Второй раз он ударил, снова сигнал поступил. А ты все, получается, почему-то включаешь смиренность. Странная смиренность. Сидел как-то раз один великий преданный Господа там под деревом баньян. Вот. Молился, и было все у него хорошо. Вдруг раз какой-то шум в лесу, и люди бегут. Вот. И он как бы открывает глаза так нехотя, смотрит, все несутся и кричат: бешеный слон, спасайтесь, убегайте. Он закрыл глаза и говорит: я под защитой Кришны, все в порядке, никто меня не тронет. Второй раз, уже шум больше, целая деревня бежит, его прямо хватает за руку, говорит: бежим, бешеный слон. Он говорит: спокойно, это вы там корми бежите, а я, преданный Господу, со мной все будет хорошо. Третий раз уже просто мужик его схватил под мышки и уже прямо затащил, говорит: спасайся, друг. Он говорит, по руке ударил, говорит: отстань. Все было хорошо. Ну, и через 5 минут прибежал бешеный слон, наступил на него, в лепешку его размазал. И вот тот как бы вылетел из тела. Вылетел из тела и сразу Кришне на разборке. Говорит: как же так, дружище? Я-то тебе молюсь уже сколько лет, а ты меня вот так вот, ну, вот взял и тут слоном пришибил. Как же ты вот, ну, моя вера и вообще наши отношения? Он говорит: я тебе 3 раза посылал людей. 3 раза. Как же можно было столько раз меня игнорировать? Понимаете, когда вот такие сигналы поступают, что вас один раз ну, побили, второй раз побили, третий, надо какие-то делать ну, выводы. То есть, ну, надо же видеть, что это тоже какие-то сигналы, что, ну, Кришна в том числе и говорит, что, ребята, а все ли хорошо вот у вас? Нормально ли оставаться, когда, не знаю, у вас там синяки, и вы даже не можете выйти на улицу там неделю, пока синяки не заживут? Вот, поэтому обязанность в том числе наша, как бы сохранять в порядке наше тело, вот, и поддерживать храм души. И если как бы мужчина, с кем вы, ну, связали судьбу, считает, что вы его вещь, если он считает, что вас можно лупить, если он считает, что вы его рабыня, то, вы знаете, вы просто однозначно связались с мужчиной, который находится в гуне невежества. Знаете, однозначно. Вот. И что хорошего в таком неблагоприятном общении? Вообще есть всего две вещи, когда я вот лично рекомендую разводиться. Я очень это не люблю, я никогда на своих консультациях не говорю людям разводиться, но две вещи, которые я не могу как бы спустить с рук. Первое – это когда мужчина методично изменяет своей женщине и не раскаивается, и говорит, что это нормально, что он это самец, что просто он не может как бы там терпеть. Вот, это как бы все означает, что у вас больше нету мужа. И второе, когда он вас как бы, ну, побивает, знаете, вот раз ударил, два ударил, и тоже не раскаивается, тоже считает, что это нормально. То есть это две причины, когда мужчина бьет, когда мужчина изменяет. Ну, есть еще третья причина, когда мужчина живет за ваш счет, на вашей жилплощади и не работает. Еще третья причина, допустим, полгода сидит на диване или год, и все ищет работу. При этом вы кормите детей, вы его кормите, он живет в вашей же площади. Это тоже как бы, ну, такая ситуация альфонса, она тоже неприемлема, потому что это тоже мужчина полностью потерял все берега. Вот, поэтому здесь, конечно, как бы не было трудно, но такие вот деструктивные отношения надо разрывать и прерывать. Я допускаю, что мужчина в гневе, как бы он иногда может потерять берега, просто у него отсутствует самоконтроль, и, допустим, он как-то, не знаю, может там ударить. Ну, допустим, один раз в жизни. Вот. Хотя это уже очень плохо. А потом он каждый раз раскаивается в своем поступке, да, раскаивается и говорит: прости, я был неправ. Вот. И больше это не повторяется. Да, право на ошибку имеют все. Но когда повторяется эта система, когда это происходит раз за разом, когда он постоянно вот это вот, знаете, ну, эту угрозу и угрожает, и применяет эту угрозу в жизни, то это ненормально. Это ненормально, и это патология вообще. Это, знаете, вы живете просто с садистом. Сегодня он ударил, а завтра он во что, взял автомат и выстрелил, как вот этой девушке. Вот она там, пуля осталась там в 3 миллиметрах от мозга, но она стала инвалидом, понимаете, глаз-то у нее вытек, все, глаза-то больше нету. А другой случай, вот этот наш историк Соколов, да, который там выстрелил сколько там, 7 раз там свою эту аспирантку, а потом взял ее и расчленил, понимаете? Он же тоже лупил ее. Он тоже ее лупил, и чем все кончилось? Просто кончилось убийством. Да еще каким убийством, понимаете? Да, что расчленил и пошел там выкидывать фонтан, там, части тела. Кстати, посмотрел его гороскоп, как раз луна у него была тоже. У него была луна, и поэтому вот эта вот луна, когда она

0: как я решил, потому что он чувствует свою ответственность за семью. И можно ли это воспринимать насилием в семье, или это просто непонимание, потому что не хочется называть насилием то, чем оно не является. Вот как отличить просто насилие от непонимания?
1: Ну, вот я так решил. И будет ли это правильно? Для того, чтобы не заблуждаться в своем решении, надо необходимо иметь какие-то эталоны, какие-то берега, какие-то азимуты. А что может дать мужчине эти берега? Только какие-то священные писания. То есть, ну, чтобы просто было понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что сейчас у нас берега вообще вот в этом отношении размыты очень сильно. Там наркотики хорошо или плохо, понимаете, уже даже как-то вот люди даже сомневаются, а почему бы и нет, почему бы там не курнуть в пятницу, моя жизнь, там ничего страшного, я же плохого никому ничего не делаю, там матом ругаться, хорошо или плохо, ну даже песни поют, понимаете, уже на сценах матом, это в принципе тоже часть русского языка, вроде тоже неплохо, понимаете, то есть нету понимания, что такое хорошо, что такое плохо, вот, поэтому... Я так решил, но очень странная мотивировка, потому что ты можешь думать, что ты так решил, а на самом деле решили для тебя твои чувства, на самом деле просто у тебя есть 5 органов чувств, и ты просто идешь на поводу, как слепой у этих органов чувств, и твоя жизнь, в принципе, летит под откос. И когда ты говоришь, что я решил, ты сам себя как бы, ну, вводишь в заблуждение, на самом деле за тебя все определяет материальные органы чувств. Разум у тебя спит, и ты вообще не понимаешь, к чему двигаться, и не понимаешь, какая цель у тебя в жизни. Поэтому очень важно иметь духовного учителя, очень важно иметь какой-то регулирующий принцип, очень важно иметь какие-то азимуты, куда ты двигаешься в жизни. То есть что является светом, а что является тьмой. Вот именно вот эти сейчас размытые границы, они и приводят вот к этим патологическим ситуациям в семье. То есть мужчина просто не понимает, за что ему держаться, да, какому курсу ему следовать. И, конечно, он так делает отчасти по той причине, что общество, управляющие классы сейчас очень сильно разжигает вот эту вот материалистичную сторону жизни. Делают все, чтобы самые низменные качества характера человека, они сейчас процветали. Поэтому отчасти мужчины тоже жертвы, потому что они не имеют знаний, вот, и попали под влияние своих чувств. Поэтому что делать? Надо искать знания. Как говорится в Писании, у ворот освобождения стоят 4 стражника. Дух познания, самоконтроль, удовлетворенность тем, что имеешь, и хорошие компании. Если этого ничего не происходит, если человек не удовлетворен тем, что имеет, если у него плохая компания, если он ничего не ищет, никаких знаний, то, конечно, он будет заблуждаться и будет нарушать границы и другого человека, и в том числе и границы своей жизни. Он будет постоянно выходить за границы гуну невежества и будет, конечно, калечить свою дальнейшую судьбу.
0: Да, очень интересный момент, который вы сейчас рассказали. А на ком ответственность за это лежит? Вот, ну, так сейчас в последнее время очень часто случается, что мужчины не очень развиваются в семье, женщины больше как-то стремятся к духовным знаниям. Например, на лекциях Олега Геннадьевича, ну, пока что большая часть это женщины. И вы в начале эфира рассказали, что женщина иногда бывает выше по своему внутреннему сословию, чем мужчина. И вот какой-то совет можно дать женщине, что делать в таком случае, если она духовно более развита, если она, может быть, по своему внутреннему сословию более развита, но уже есть семья, и уже, может быть, даже есть дети, и они не хотят расставаться, но как обезопасить такую семью от насилия?
1: Ну, надо делать все, что в силах женщины, чтобы не мириться с недостойным поведением своего мужчины. Да? Вот это основная обязанность, да? В том числе одна из основных обязанностей женщины, то есть ни в коем случае не соглашаться с недостойным поведением мужчины. Недостойное поведение мужчины, когда он впадает в гуну невежества, когда он начинает вести себя как животное. Поэтому надо в любом случае это все проговаривать и говорить: дорогой, ты здесь ведешь себя как свинья. То есть дорогой, там, любимый, там, ты здесь поступил неправильно, вот. Ты здесь сделал там плохой поступок. Когда, допустим, у детей, да, как они говорят, ты там хороший, да, но поступил ты плохо, зачем ты там, не знаю, кинулся камнем в кошку? Там, ты добрый, но зачем ты как бы здесь вот разбил кружку? Ты там умный, но зачем как бы ты здесь вот, не знаю, там пописал мимо унитаза? Вот. Мама же не говорит ребенку, что ты дурак, ты дебил, ты дегенерат.

0: вот, ты худший ребенок в семье. А это же ни к чему не приводит. То есть есть же любовь определенная, да, что ты вот мой сын, но ты вот сейчас там, любимый сын, но ты в данном случае поступил мне хорошо и плохо. Я тебя люблю, я твоя мама, но ты вот поступил здесь так, ну, не здорово, что даже мне вот больно как-то смотреть на все это. Это как раз и есть ну, определенное обозначение позиции, что я тебя люблю, но согласиться с твоим гадким поведением я никак не могу, поэтому я просто это обозначаю. То есть не нужно переходить на личности, что ты козел, да, ты дегенерат, ты, не знаю, там, это все оскорбления, потому что когда женщина в этой ярости начинает это все говорить, повторюсь еще раз, она в 7 раз сильнее по этой силе, чем мужчина, она просто его как бы избивает там кулаками. Вот, поэтому нужно иметь в себе вот это тоже умение, вот эту вот силу обозначать моменты, где мужчина не соглашаться с его недостойным поведением. То есть не проглатывать это, а обозначать.
1: Все, мы здесь, мы вернулись. Обозначать свое несогласие.
0: Да. А у вас какое интересное автономное питание? Вы там сидите на аккумуляторах или на генераторе?
1: На аккумуляторах у нас тут все продумано. Еще до конца эфира у нас хватит питания, потому что тема важная, и мы продолжаем в любом случае. Вот такой вопрос пришел. Можно ли абьюз пресечь на какой-то начальной стадии неуважения? Как-то объяснить мужу, что со мной так нельзя разговаривать, к примеру? Или в целом нужно работать над отношениями?
0: Смотрите, очень хороший вопрос вы задали. Вы сказали, можно ли объяснить? Объяснить нельзя. Вот давайте как бы сразу вот здесь четко как бы вот, ну, поставим точки. Объяснить мужчинам нельзя. То есть мужчины такие существа, когда они понимают только действия. Вы знаете, я сам, как мужчина, иногда был в шоке от этого открытия. Я как-то раз жил в деревне и работал там главным энергетиком. Вот. И, к несчастью, мой дом был очень такой первый дом к местному клубу, к сельскому. Вот. И вот как-то раз там был мороз, минус 30. Вот. Там в клубе там то ли пятница, то ли суббота какая-то была там очередная там, вот, буленка. И вот там ко мне в дом постучались. Там, сказали, вот у нас там музыка кончилась, пожалуйста, дай нам свой магнитофон. У нас там столько девчонок пришло. Ну, я что-то дал, парень молодой, там, там было 24 года. Вот. А потом мне этот магнитофон через там, часа три вернули сломанный. Вот. Я, конечно, ну, стал интеллигентно им говорить, что, ребята, вот вы взяли хороший магнитофон, а отдали мне сломанный. А они пьяные уже. Они говорят, да нет, мы взяли сломанный и отдали сломанный. Вот. И как у нас там накаляется эта атмосфера. И я вот объяснял, наверное, полчаса. Я видел всю абсурдность ситуации, что как бы, да нет, ну что ж вы. Вы даже танцевали под этот мой магнитофон. Я же даже музыку слышал. То есть, ну что ж вы очевидно отрицаете. И чем я больше им вежливо объяснял, тем они больше наглели. И меня это, как бы, знаете, начало заводить. Вот. А я все-таки работал оперуполномоченным уголовного розыска совсем недавно. Я только-только уволился. Вот, перед самой этим вот поездкой в эту деревню. Поэтому у меня еще вот было такие, знаете, вот, ну, командирские нотки очень сильные. И когда они меня довели через полчаса до состояния уже полной ярости, я прекрасно помню, что я не сдержался, у меня гнев ударил в голову, я схватил вот этого парня, который стал уже надо мной посмеиваться, потому что я ему вежливым голосом объяснял, что, ребята, ну, вы должны платить за это. И просто поднял его, это да, очень сильно спортом занимался, вот, поднял вот так вот за шпильку и стал головой колотить в ярости об стенку. И сказал, вы заплатите за этот магнитофон. И все сильнее и сильнее стал так бить. Но меня поразило не это. Меня поразила его реакция. Я просто был в тихом шоке от того, что он переменился мгновенно и сказал, ну чего ты, конечно, просто пошутили. Конечно, что ты приколов не понимаешь. Конечно, мы заплатим. И тогда вот вся проблема снялась буквально за какой-то, не знаю, там, 10 секунд. Вот. Потому что он видал, что просто у меня там уже глаза налились там кровью, и он не знал там, чем все кончится. Потому что я реально был в бешенстве, вот в полном бешенстве. И, наверное, я бы тоже бы не остановился бы. Поэтому какой вывод, да, какая мораль из всей этой вот истории? Мораль очень простая, что не понимают слова мужчины, не понимают. Мужчины понимают действия. Поэтому, если вы говорите, что, допустим, дорогой, вот ты поступил плохо, поэтому, наверное, на недельку мы поживем с тобой порознь, я уезжаю к маме. Или, наверное, ну, какие-то еще там вещи. Но какие-то должны быть, понимаете, четкие вещи, выраженные в действиях. То есть слова, почему это произошло, и поэтому, ну, дорогой, все, как бы, сегодня сметаны не будет. Или, не знаю, там кто-нибудь, там, тортов не будет тебе. потому что ты поступил нехорошо. Тогда мужчина начинает понимать, что все, как бы, вот мой плохой поступок рождает следствие. А когда это слова, он это просто игнорирует. Это просто она что-то говорит такое там, она просто что-то такое вот волнуется. Это просто вот это ноль означает. Ну, поболтала, поболтала, и все хорошо. Все. Он даже не может вспомнить, о чем она говорила. Ноль. А действия он точно будет помнить. Поэтому на ваш вопрос вот такой хороший ответ. Всегда свои вот эти вот слова подкрепляйте действиями. Тогда мужчина начнет думать, что же происходит, может быть, мне надо меняться.
1: Это вы рассказываете именно о каких-то непростых ситуациях. Я просто знаю, что психологи очень часто советуют вот сядьте с своим мужем, поговорите по душам, и тогда вы придете к общему пониманию. Или это в любых случаях работает, именно только действие и разговор не помогает?
0: Но чем сильнее, скажем так, плохая ситуация, допустим, ну, побои, вот, конечно, вот такие сильные ситуации, конечно, только через действие. Все, ты меня ударил раз, значит, мы с тобой вместе живем порознь. Все. Ударишь меня еще раз, ну, наверное, это будет уже дальше заявление в ЗАГС. Тогда это будет понятно. Конечно, какие-то, ну, какие-то плохие ситуации, ну, допустим, как-то раз он вас пригласил в какую-нибудь пиццерию, где, допустим, там душно, или там накурено, или там что там еще, не знаю, или там ругаются матом, сидят мужики. Ну, какая-то вот ситуация, и вы сказали ему, допустим, что все, я в эту пиццерию не хожу. Вот. А ему там очень нравится, не знаю почему, но ему там очень нравится. И когда он вас снова туда подводит, вы просто должны сделать уже действие, вы должны просто туда не пойти. Просто должны встать, загучиться и сказать, что все, вот меня можно волоком тащить, а туда меня, я туда сама туда не пойду. Это тоже действие. Или, допустим, вам очень не нравится грязная машина его, да, вот допустим, вот очень не нравится. И вы каждый раз садитесь, вот, а у него там грязно и грязно, грязно и грязно. И вы говорите ему, вот пропылесось машину, заедь на мойку, там, вымой коврики, а он игнорирует, потому что это все слова. А когда вы просто в машину не сядете, и, допустим, куда-то с ним не поедете и сорвете там все его планы, вот тогда он поймет, что жена конкретно точно не любит грязь в моей машине. Она точно как бы ее это на самом деле вывешивает. А пока вы говорите и садитесь, это означает, что можно терпеть. Это означает, что ну неплохо было бы, если ты когда-нибудь почистил бы машину, мне это подняло бы настроение. Это вот так вот у мужчин расценивается, что ну да, нехорошо, там она жалуется, но ничего страшного не происходит, потому что мужчина по себе судит. Ему плохо. А когда мужчина будет машину мыть? Когда не будет там у него друг какой-нибудь пьяный, там переблюется в его машине, тогда вот точно реально вымыть, потому что тогда ему будет понятно, что это уже все, машина находится в ауте. Ему же непонятно, что женщина в 7 раз чувствительный, и поэтому она не может вот эту вот грязь воспринимать. Для него нормально, а для нее уже не нормально. Для нее уже беспредел. Понимаете, там уже пахнет, не знаю, его потом, там уже пахнет, не знаю, каким-то там перегаром там от его, не знаю, друзей. И, допустим, он таксует там, да, и там каких-то пассажиров пахнет. То есть вы должны просто что-то сделать. Не сесть в машину. Или, допустим, он покупает какую-нибудь вам еду. Например, покупает сыр с каким-нибудь там противным ферментом, да? Вот. Как он называется? Сычужным ферментом. Вот, а вы говорите, извини, дорогой, я такие сыры не кушаю. Понимаешь, здесь сычужный фермент, и как бы вот это вот как бы нельзя. А он купил его по скидке, потому что как бы ну, очень классная скидка там. Он, в принципе, это, ну, понимает, что вы не едите, но как же так, здесь было 300, стало 100. Надо купить, конечно. И он такой радостный приносит. И вот если вы еще раз ему скажете, больше не покупай, он это опять забудет. А нужно взять и, знаете, вот так прямо вот цинично, вот так, знаете, как в кино, выкинуть в помойку, вот, в мусоропровод. Это действие. Тогда он запомнит, и когда снова будет подходить в Ашане к этой скидке, он будет это помнить точно, как этот сыр вылетал в мусоропровод, и его 100 рублей в итоге там выкинули в помойку. Поэтому, да, и в этих маленьких поступках тоже нужно действовать. Просто слова сядьте, поговорите. Это говорит, видимо, психолог-мужчина, вот, который считает, что вот если мужчина с мужчиной сел и поговорил, до всего можно договориться. Нет. Когда женщина, надо женщине подтверждать свои слова. Потому что у мужчин сразу включается вот этот вот момент наслаждения. То есть она что-то говорит, таким тоненьким голосом, таким ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И он все равно как бы включает такую наслаждалку. Мне хорошо, она что-то говорит. Вот, хорошо, здорово, все здорово. А когда сыр полетел в помойку, значит, получается уже плохо. Все, уже не здорово. Поэтому, да, действия. И когда есть какие-то побои в семье, только действия что-то вынуждает мужчину менять свой алгоритм поведения. Я сам был удивлен, когда эти товарищи изменились в своем поведении на 180 градусов, когда я просто их стукнул об стенку головой несколько раз. Я об этом думал в моменте года три. У меня просто был шок.
1: Полезный инструмент, как вы сказали, один раз сказать не помогло, уже переходить к действиям. И на самом деле это такая вещь, которой женщинам нужно еще учиться. Почему мы сейчас все учимся прокачивать свои границы? Потому что это достаточно непросто взять и не сесть мужу в машину, взять и выбросить сыр. Это для женской природы достаточно такое серьезное действие, серьезная аскеза над самой собой, потому что мы же привыкли служить, мы же привыкли как-то подчиняться. И вот пришел такой вопрос. Жизненный мужской опыт мужа в предыдущих семейных отношениях не приемлет советов и не желает слушать реакции на тему ни от кого. Разочаровавшись в новых отношениях, мужчина просто перенаправил силы полностью на служение и отказался от семейной жизни. Женщина чувствует себя брошенной и хочет исправить ситуацию, но муж не идет на этот контакт, только полное подчинение его мировоззрению. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ну, все просто здесь. Ну, это абсолютно стандартная ситуация, к сожалению. Вот. То есть мужчина заблудился в трех соснах и не понимает, в чем его прямые обязанности. То есть, если он, как здесь написано, да, полностью отдался служению, да, то у меня вопрос: так ты определись, там, либо как там нужно там, либо там крест снять, да, либо трусы надеть, как в том анекдоте. То есть надо определиться, ты кто, ты монах или все-таки ты семейный человек. Потому что как только ты вступил в половые отношения с женщиной, она, согласно ведическим знаниям, становится твоей женой. То есть тебе нужны эти половые отношения, то есть тебе нужен секс, поэтому тебе нужна женщина рядом с собой. Ну, ты как бы берешь кусочек из семейной жизни, как бы секс, вот. А все остальное, как бы ты сидишь там двумя ногами там, в монашеской жизни. То есть ты молишься и полностью себя посвятил Богу. Ну, так не бывает. То есть надо определиться все-таки, либо трусы там, да, надеть, либо все-таки крест снять. Поэтому здесь это прямое невыполнение своих обязанностей, да, и это как бы означает, что все его усилия будут обнулены вот в этих там мантрах, в этих 16 кругах. И это, в общем, такое большое-большое заблуждение считать, что почему-то мантра является какой-то индульгенцией. А кто забывает о прямых обязанностей? Если ты находишься в вашем грехаске, если есть под твоей защитой женщина, а она является под твоей защитой, потому что ты ее муж, то неисполнение вот этих прямых обязанностей, они просто аннулируют исполнение твоих обязанностей, допустим, вот там в преданном служении. Вот это вот раз за разом люди ошибаются, раз за разом люди этого не понимают, что нельзя, как бы, знаете, вот быть немножко беременным. Понимаете? Нельзя быть немножко беременным. Либо ты беременный, либо не беременный. Нельзя быть немножко в самолете или либо ты выпал из самолета и летишь, либо ты в самолете. Вот надо четко понимать, ты где находишься. Так если находишься в вашем грехаске, то все, успокойся. Слезы твоей жены, вот это беспокойство, или потом еще, не дай бог, проклятие твоей жены, тебя стащит вниз, потому что не нужно недооценивать свободу воли другого живого существа. А то получается, мы для Кришны такие белые пушистые, мы здесь пляшем хороводы, мы в вечных отношениях с ним, а рядом здесь у нас, да, сидит другое живое существо, в сердце которого тоже есть параматма, в сердце которого тоже есть Господь. Но я почему-то как бы забил на это, ну, пускай плачет, ничего страшного. Я вот там служу, а здесь мне как бы простят. Нет, не простят, потом придется воплощаться, все долги эти отдавать. Элементарная вещь, но почему-то раз за разом, как бы вот десятки людей, кого я встречаю, вот допускают эту грандиозную ошибку.
1: Да, ваша позиция очень сильная, действительно, это настоящая, наверное, любовь к Богу, в том числе видите Бога в ближних, хотя бы в ближних людях, в самом ближнем круге, в своей семье. Вот такой вопрос пришел. Муж редко, но бывает, наказывает детей ремнем, потому что его также воспитывали. Мне тяжело это видеть, но объяснить ему не могу, что я не согласна с этим. Муж говорит, что это его долг вырастить нормальных людей, и за плохие вещи нужно так наказывать. Как мне, как жене и маме, поступать в таком случае?
0: Я не знаю даже, как вот комментировать. Я могу только вот свой там рассказать свои примеры. У меня 7 детей. Вот, и когда мои дети поступали плохо, а они, естественно, поступали, у меня все-таки 4 мальчика, и там все-таки 3 девочки, что делал я? Я никогда детей своих не бил. Вот. Я, когда они мне делали, ну вот именно как-то вот плохо поступали, все же дети как бы, ну, растут, они как бы ошибаются. Я просто подходил, и я очень искренне, потому что я был расстроен, очень искренне расстроенным голосом, прямо вот как вот я был расстроен глубоко, вот таким же голосом я и говорил, что ты мне сделал очень больно, что ты меня очень сильно расстроил, что я сейчас нахожусь в состоянии, там, не знаю, полного там душевного смятения, что мне очень плохо от того, как ты поступил здесь. И просто уходил. И вы знаете, это работало лучше всякого ремня. Это дети запоминали гораздо лучше и больше, чем эту порку. Но почему так нельзя поступить? Почему нельзя просто поговорить как со взрослым человеком? Почему надо вот именно какой-то принимать какой-то, ну, не знаю, какой-то садизм, что я тебя люблю, ты запомнишь? Да поверьте мне, если вы искренне, глядя в глаза ребенку, расскажете, как вам хреново стало от его поступка, он тоже это запомнит на всю жизнь. Только не нужно орать. Потому что, когда человек орет, ребенок замыкается. Нужно спокойно сказать, спокойным голосом, но именно таким, как бы, вот, наполненным скорби, что ты мне сделал так больно, что я сейчас даже буду плакать. И когда он тебе снова там говорит, там, папа, там, пойдем, нет, я не могу, потому что ты меня так расстроил, что просто я сейчас не буду спать. И тогда он уже будет сам приходить и говорить, папа, пожалуйста, там, прости меня, пожалуйста, там, я был неправ. И потом не забывайте, что там до 5 лет ребенок царь, начиная с 5 лет там, до 14 лет он солдат, а потом он уже является другом. То есть когда вы собираетесь его лупить? До 5 лет, так это вообще фашизм, потому что надо с ребенком как с царем обращаться до 5 лет. Ни в коем случае здесь вообще не может быть никакой речи о каком-то рукоприкладстве. Здесь воспитание может идти только вот как-то с 7 там, до 14 лет, даже может быть еще там меньше, может быть до 13 лет, до полового созревания. А потом, если вы собираетесь улупить там после 14 лет, такой вообще глупец просто, потому что там только как с другом надо говорить, только как с другом, там только на равных, там больше вообще никак нет вариантов. А потом эти люди удивляются, когда сын вырастает и либо просто уходит из семьи, исчезает, либо просто потом ждет, пока вы умрете, чтобы ваше наследство раздербанить. Вот последствия вашего этого воспитания. Если вы хотите воспитать ребенка хорошим человеком, так донесите ему эту мысль, что он поступил несправедливо. Но зачем это делать ремнем, я понять не могу. Откуда это берется? Меня били, теперь, получается, я самоутверждусь, отомщу своему папе тем за свою боль, что буду лупить своего ребенка. Такая странная кривая логика. А можно наоборот сделать. Меня папа лупил, мне было больно, и чтобы мою эту вот боль никто больше не испытывал, меня тоже отец лупил. Вы знаете, я прекрасно запомнил это. Там голову между коленок и там бил ремнем. Что хорошего? Что хорошего в этом? Ну что, как-то, не знаю, как-то мне это помогло вырасти хорошим человеком? Нет, абсолютно. Вот. Поэтому я считаю, что это просто определенная патология, это определенная гуна невежества, это не контроль чувств, это не контроль гнева. То есть мне захотелось это сделать, и я просто вот от души это делаю, все. Конечно, сдерживать свой гнев тяжело, но поверьте мне, что ущерб от того, что вы бьете своих детей, гораздо будет выше.
1: Благодарю. А что тогда помогает мужчине сбрасывать свой гнев? Ведь бывают такие ситуации, когда все накипело, все навалилось, тут еще жена, дети кричат. И, ну, можно понять мужчину, у которого внутри что-то копится. Вот куда ему этот гнев выпустить, чтобы это было экологично для всех окружающих?
0: Тяжелые физические нагрузки. То есть гнев у мужчины уходит с потом. Вот. И в чем сейчас проблема вот этих всех городов? Потому что мужчине очень, ну, мало где можно нагрузиться. Там в лучшем случае фитнес-клуб, там в лучшем случае какая-то пробежка по парку. Вот. А по-хорошему, должно быть такое, знаете, быть какая-то такая беспощадная физическая нагрузка наподобие корчевать пни, или наподобие там рубить дрова, или наподобие там, знаете, с плугом идти там за лошадью. Так что просто, знаете, вот с тебя капало с носа. Вот. Или копать колодец. Или, не знаю, что там еще, пилить деревья. Вот такие какая-то должна быть беспощадная физическая работа. Вот этот гнев, она, конечно, очень сильно убирает. Хотя, в принципе, даже вот эти вот, ну, просто пробежки в парке там, по километру, там, по 3, по 5, они тоже очень здорово работают. Либо, допустим, если есть рядом водоем, сейчас у нас жарко, там, да, 30 градусов, сейчас везде у нас все прогрелось, купаться можно абсолютно в любом же водоеме. Тогда какой-то заплыв мощный. Вот у вас там гнев есть, прямо нырнули, и вот плывите там на центр озера, там вот как просто какой-нибудь мотор Ямаха. Все, вот выдайте всю свою дурь, вот туда в воде отдайте. Все, давайте покажите, какой вы там мощный пловец. прямо вот так, чтобы там сердце зашлось у вас. Давайте. То есть должна какая-то быть нагрузка, как динамическая, такая быстрая, так и статическая. То есть вот чем хорошо дрова, что вы прям колите их там час, два, три, монотонно, четыре. И вот это очень здорово помогает. Это может быть поход какой-то такой в горы, например. У вас хорошая нагрузка, там рюкзак 30 километров, надо идти вперед. И вот вы идете там. И потихонечку с вас капает жара, а вы идете. Капает жара, и вы идете. И гнев у вас уходит. Причем эти стрессы уходят даже, знаете, далеко спрессованные внутрь. Когда вы, допустим, уже там год назад еще психовали там, на жену или там, на работодателя. И вот в этих походах вся дурь, она выходит туда, куда-то, в пространство, а внутри становится хорошо. Поэтому все эти аскетичные вещи, когда мужчина напрягает свое тело, для них очень живительные. И чем больше мужчина лежит на диване и пытается разгрузить свой гнев или прийти в состояние равновесия тем, что он, не двигаясь, смотрит какие-то сериалы или там, ну, обычно сейчас TikTok все смотрит, вот, то этот стресс, он как бы еще больше и больше мужчину захватывает. Поэтому через физику, ну, все просто.
1: Да, важные инструменты, спасибо, что делитесь ими. От мужчины это особенно ценно слышать. И вот последний вопрос на сегодня, мне кажется, чтобы закрепить нашу тему, вот такой. Спасибо за эфир, Володара, есть над чем подумать, но единственное, кажется, что весь контроль и ответственность за абьюз в семье лежит полностью на мужчине в любом случае. Как так получается, если женщина тоже, бывает, прибегает к абьюзу просто в более тонких формах?
0: Но об этом мы говорили с самого начала, давайте я снова повторю. То есть когда женщина к этому абьюзу приступает, когда она уже уставшая, еще раз, уставшая женщина хуже пьяной. То есть она не контролирует свои чувства. То есть она и рада сказать по-хорошему, там, дорогой, милый. Но почему все невесты такие миленькие, хорошенькие? Знаете, такая есть песня там у Юрия Лозы. «Воскресный день с хорошенькой девчонкой, пошел я в ЗАГС, от счастья чуть живой». Она была в хорошенькой. Коротенькой девчонке, и мне кивала молча головой. Волшебным сном полгода пролетело, едва себя почувствовав женой, моя Джульетта выпустила жало, я понял, что связался с сатаной. И дальше припев. Весь мир стал серым-серым-серым, как тюремная стена, ведь рядом стерва-стерва-стерва, и она моя жена. Я не последний, не первый, кто несет свой тяжкий крест, кто знает, как выходит стерва-стерва из хорошеньких невест. Так вот так они и выходят, понимаете? Они выходят вот именно так, что они перерабатывают. Понимаете, любая девушка, когда вот она находится в ЗАГСе там, или вот в этих медовых отношениях, там первый там, месяц медовый, она всегда прекрасная, потому что она еще не устала. Вот как это мужчины не понимают? Мужчина только тогда начинает она третировать своего мужчину, когда она уже находится в коматозе, когда у нее нет уже сил, и дальше она просто вот стреляет вот своими эмоциями, как из пулемета. Почему-то мужчина считает, что женщина, она как-то, каким-то чудесным образом самовосстанавливается. Она должна где-то как-то сама восстановиться. Наверное, поспать и восстановиться. Наверное, поесть и восстановиться. А как еще? Вот мужчина же так восстанавливается. Секс его восстанавливает, он поспал, и он поел хорошо. И еще на работе заработал денег. И вообще у него просто красота. Вот эти четыре вещи есть, и мужчина восстанавливается. А женщина нет. Женщина восстанавливается в отношениях, в развитии отношений. Потому что женщины живут ради отношений, а мужчины живут ради достижений. И если у вас отношения никак не развиваются, если вы не вкладываетесь в эти отношения. А что такое отношения? Это поговорить с ней, это выслушать ее, это провести время с ней, это отдать всего самого себя ей. И тогда она начинает разгружаться. Тогда она и не будет вас, получается, колоть. А вы, получается, ну как бы сидите в стороне и никаких усилий не прикладываете к тому, чтобы отношения эти выстраивались. А по какому принципу? Потому что ну я ж ничего плохого не делаю. Так вот, простая вещь, она не доходит до мужчин. Что если вы ничего не делаете, отношения умирают. Для того, чтобы просто стоять на месте, нужно быстро идти вперед. А для того, чтобы отношения развивались, нужно бежать вперед. То есть нужно постоянно прикладывать эти усилия. То есть постоянно ходить как бы на свидание. Постоянно с ней себя вести, как с невестой. А кто так делает в семье? Какой мужчина способен на это? Вот я в семье уже 32 года. 32 года. И что вы думаете? Мои отношения с женой, как бы, вот, знаете, такие вот выкристаллились в такую, какую-то волшебную форму, которая не меняется. Хрен там. каждый день все равно я иду и гуляю со своей женой, и каждый день я выстраиваю эти отношения, и каждый раз они утром куда-то обнуляются, и я снова должен каждый день эти отношения выстраивать. Понимаете, это будет и через 10 лет семейной жизни, и через 20, и через 30. Поэтому, если вы не выстраиваете отношения с женой, если вы не отдаете ей свое время, то она будет уставать. Она будет уставать, она будет стрелять в вас из пулемета этой своей усталостью, которая выражается в том, что она просто вас словами этими язвит, буравит, приколачивает гвоздями к стенке. Но кто в этом виноват? Мужчина, который не выстраивает с ней отношения, который посчитал, что один раз он ей подарил в прошлом году цветы, и этого достаточно. Надо делать это каждый день. Каждый день приходить и как минимум час, полтора, два проводить с ней свое время. Слушать ее внимательно. Тогда отношения начинают развиваться.
1: Ух, мне кажется, нам нужен теперь для баланса какой-то женский эфир, но я уверена, что наши слушатели вас услышали сегодня, и это ценная ответственность, которую вы возвращаете каждому из нас, женщине, за то, чтобы правильно выбрать себе спутника жизни, супруга, который будет о ней заботиться, с которыми они вместе будут духовно развиваться, и о том, как важно мужчине тоже понимать, куда он попал, что он попал в семейные отношения с прекрасной женщиной, о которой нужно заботиться. И это прекрасное лекарство от абьюза и от насилия, о котором мы сегодня говорили. Спасибо большое, что поделились своим вдохновением, опытом на то, как проживать семейную жизнь счастливо, идя рука об руку в одном направлении к Богу.
0: Благодарю вас.
1: И мы будем с радостью ждать вас снова в нашем прямом эфире. До свидания.

Вчера изучили четвертую стадию от 6 до 11. То есть это школьный период, где ребенок получает некий опыт социализации. То есть он попадает в коллектив, и, живя, работая в этом коллективе, он начинает получать новые навыки для того, чтобы в дальнейшем, во взрослой жизни, эти навыки ему пригодились. Что в этот период очень важно? В этот период очень важно, что у ребенка, у него появляется интерес к каким-то системным вещам. То есть сам большой интерес появляется к системе. То есть для него это становится очень важным. И если мы помогаем, поощряем в нем вот этот интерес, то есть поощряем мастерить, рукодельничать, готовить, то есть, другими словами, разрешаем ему начатое какое-либо дело доводить до конца, тем самым у него формируется вот это чувство компетентности у ребенка. Ребенок понимает, я компетент, меня признают, мне это нравится. Конечно, может быть, это и в более раннем возрасте, но так или иначе, именно в этом возрасте ребенок, он отдает отчет уже тому, что он делает вообще, что он делает. Потому что именно в этот период у него начинает формироваться эго. То есть, другими словами, он уже проявляет вот эти первые признаки разумного человека. То есть до этого еще разум в какой-то степени отсутствовал. Но как ведическая традиция говорит, что до 5-6 лет ребенок дома как бог. Слышали, наверное? Как бог. Можно разрешать многие вещи при правильном контроле, чтобы все он достаточно много чего ему разрешает. От 5-6 лет до 14 перед ним держат палку. Ну, имеется в виду, его не избивают, конечно, там, но палка – это означает строгость должна быть. То есть ребенок, он должен понимать, что за какие-либо поступки он будет вынужден отвечать. Это должно быть для него очень серьезным таким. Почему? Потому что именно в этот период он уже может совершать какие-либо поступки, осознавая, что он делает. Если до этого периода ребенок что-то делает, он не осознает до конца, что он делает, а то в этот период он уже осознает. И так как у него появляется эго, надо с этим эго правильным образом работать. Поощрять, вдохновлять, говорить ему, ты молодец, все у тебя получается. Это как, знаете, вот у меня жена что-то готовит на кухне, и дочка сразу бежит туда. Она сразу бежит, и что-нибудь ей там, какой-нибудь там огурец или морковку, ну дай. Она тоже сидела там, резала. Такими большими кусками у нее там все выходит. Ну, там я слышу, там жена говорит, молодец, молодец. Что ты делаешь? Он говорит, папе салат делаю. Все, она знает, ей надо что-то ей делать. Поэтому она этому обучается. Она этому обучается, получает соответствующую оценку. Хвалят ее за то, что она готовит. В конечном итоге я хвалю за то, когда это все ем. То есть она понимает, что она в каком-то большом цикле, уже в системе какой-то тоже начинает действовать. И это очень нравится. То есть у него формируется у ребенка чувство компетентности, умелости и уверенность в том, что он может освоить новое дело. Это очень важно. Потому что в будущем это будет ему пригождаться. Посмотрите, как жизнь меняется активно каждый день. И нужно быть всегда перед какими-то новыми вызовами, надо быть таким во всеоружии. Для этого нужна такая устойчивая психика, какие-то навыки, не бояться труда, какой-то работы, не бояться отношений новых. Все это закладывается в день.

Что же это за ведическая культура? Носители вед, носителями вед были те самые арии или арийцы, арьяны, о которых мы слышали неоднократно, и для многих они, эти люди, это племя, оно было очень загадочным, могущественным, и некоторую информацию, может быть, негативного рода мы узнали, и она была связана, с мировой войной, и, может быть, даже с именем Гитлера, который пытался каким-то образом преобразовать свою нацию и, так сказать, провести параллели между арийцами и германским населением. Мы это знаем даже из литературы и из кинофильмов, посвященных войне. Может быть, кто-то читал очень много специальной литературы на этот счет. То есть мы знаем, что даже более того, Гитлер очень далеко продвинулся в этой тематике. У него был даже целый штат ученых, которые работали в этом направлении, читая, изучая древние ведические источники, в которых содержится совершенно удивительная информация, удивительное знание такого плана, может быть, даже нематериального характера. И много информации, почерпнутой из вед, допустим, для того, чтобы каким-то образом ее проведать и, так сказать, следуя этой информации и добиваясь каких-то своих конкретных целей, он направил целые делегации и научные экспедиции, допустим, в Гималаи, которые искали некоторые области загадочные, упомянутые в ведах, и так далее, и так далее. И, кстати, все это, конечно же, сыграло свою определенную роль, такого негативного характера, каким-то образом отразившись на этой ведической тематике и, может быть, отвратив кого-то от исследований на эту тему. И так как это все было связано с такими, достаточно демоническими целями, неблаговидными и даже антигуманными, то многие связали эту тему, конечно же, с именами, историческими именами такого плана, как Гитлер и ему подобные. Но, к сожалению, есть такой опыт в истории. Мы знаем, что история повторяется, и даже сами веды описывают неоднократно подобные положения, когда демонические сущности, они использовали ведические знания, то есть люди, стремящиеся к власти, к богатству, к обретению каких-то моментов, позволяющих им контролировать ситуацию и не только в стране, но и за ее пределами, они часто пользовались подобными знаниями, чтобы обрести это могущество и обрести, то есть вот то, что пытался обрести, допустим, Гитлер. Мы знаем, как это все происходило. И так как эти люди, которые фактически находятся, как говорят сами веды, обладают такими качествами, то есть пребывают в гуне невежества, и они не способны сами, как правило, к каким-то позитивным, положительным созиданиям, они используют идеи, созданные для них, чтобы обратить их в каких-то неблаговидных целях в плане разрушения и придавая им какой-то разрушительный характер и поворачивая их совершенно в другом направлении. Да? Вот даже, допустим, мы остановимся, помните, даже вот этот знак свастики, который был когда-то использован нацистами, фактически они тоже его взяли из этих ведических источников, и это совершенно безобидно, и более того, это очень благочестивый, благостный знак, символ плодородия, и даже само слово свастика, да, свастика, произошло от двух санскритских слов, которые обозначают творить добро, по сути дела. Вот видите, так происходило, к сожалению. И для этого, конечно же, нужно знать веды, нужно знать ведическую литературу, нужно как-то каким-то образом соприкасаться с ней, чтобы правильно все расставить по местам и дать совершенно верную оценку часто и истории, и тем историческим личностям, которые пытаются эту историю создавать и творить.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Да.
3: Вот вопрос, который второй вы читали по поводу от Ольги насчет бесплодия и детского сада, что хотели взять ребенка из детдома, это был мой вопрос. Просто муж настаивает, чтобы первый ребенок, которого мы хотели...
2: Я читал эту записку, помню. Дальше, дальше продолжение вопросов. В чем ваш вопрос?
3: Год не работаю, пирожки пеку, ну, делаю все как по вашим лекциям.
2: У вас слабая сила придатков. Я вопрос, это вижу сейчас
3: другом,
2: уже.
3: Вопрос в другом. Стоит ли первого ребенка брать из детдома, если я чувствую потребность в этом? Или же все-таки пытаться лечиться и рожать первого ребенка?
2: Пытаться лечиться и рожать. Вам легко вылечиться и родить. У вас все нормально, придатки не имеют силы. Спасибо. Их надо усилить просто и все. Я вам объясняю методы. Поза бабочки – раз. Корни сырые – два. Можно лечиться корнями у нас – три. Пить молоко, ходить по земле, купаться в речке. Все это методы, которые усиливают придатки. У вас еще много грусти в психике. Надо ее убрать с помощью молитвы. Грусть сжигает яйцеклетку. Яйцеклетка становится сильной от женской радости. Когда женщина такая, женская радость, она такая, имеет такую спокойную, мягкую, такую добрую природу. А грусть, тоска меня снедает, извините, это все туда идет сразу. Надо радоваться жизни больше. Радоваться птичкам, радоваться лесу, радоваться природе. Понятна система или нет? Сколько вы уже пробуете? Сколько времени? Микрофончик дать ей. И это мы сейчас с вами общаемся для всех.
3: 3 года.
2: Сколько вам лет?
3: 29.
2: Еще 7 лет вы можете зачать без проблем, вообще без проблем просто. И еще где-то 17 лет вы можете зачать просто. Это тоже важный вопрос, который я хотел обсудить. Вам надо сейчас просто, если не можете сами, приезжайте к нам или там заказывайте лечение, полечитесь, все у вас получится. Мне надо еще мужа отбить, фотографию хотя бы.
4: Сейчас это было.
2: Где? Ну, где? Вы, да? У вас все нормально. Мне все нормально.
4: Можно теперь муж скажет?
2: Да, пожалуйста.
4: Но я как бы считаю то, что в первую очередь это нужно наладить внутреннюю психологию.
2: Вы правильно.
4: То есть, грубо говоря, поставить себе все вопросы и на них самому же ответить на эти вопросы и успокоиться во внутреннем мире.
2: Нет, вы неправильно мыслите. Вы мыслите как мужчина. Женщина не так должна действовать. Вы должны ее сами успокоить. Вы ответьте себе на все вопросы. Сделайте так, чтобы она успокоилась. И тогда она вам сразу родит. Женщина не может сама себя успокаивать, и она поэтому и замуж выходит. Вы не знаете ее мышление, психологию. Зачем ей замуж выходить, если бы она сама себя успокаивает?
4: Работы ведутся.
2: Поднимите руку женщина, которая может сама себя успокоить. Ни одна не... Вы, да? Вы замужем? И вы сама себя можете успокоить. А ваше мнение, микрофончик от мужчины, она может сама себя успокоить? Да? Но это редко бывает. Муж согласился. Это бывает. В основном такого нет. Но это же редкость большая. Ну, бывает. Все бывает в этом мире. Но в основном женщины не подняли руку. Теперь, женщина, слушайте меня внимательно. Некоторые женщины думают, что возможность зачать – это где-то 35, там до 40 потолок, бред полный. Потолок гораздо выше. Где-то 45 лет можно начинать смело. Если правильно жить. Теперь смотрите, если у вас климакс начинается, не думайте, что это значит, что у вас начинается климакс. Это значит, что вы просто болеете. Вам надо опять начать здоровый образ жизни, почиститься, и это климактерическое состояние, оно сместится лет на 5. Чаще всего сейчас у женщин климакс начинается гораздо раньше, чем положено. И возможность зачинать тоже, она у женщин сейчас сокращается из-за неправильного образа жизни. Понятно, да? Вот это услышите. Часто женщины подходят ко мне и говорят: «Олег Геннадьевич, мне уже 40». Ничего страшного. 40, можно в 40 зачать спокойно. Поднимите руку, кто родил в 40. Пожалуйста, есть такие женщины. Без проблем. А кто в 45 зачал? Есть такие? Здесь нет, но я знаю таких женщин.
5: Второго ребенка это встреча. Первого так все равно раньше.
2: Даже первого можно в 45. Вот у меня сейчас лечится одна женщина, ей, по-моему, сколько ей? По-моему, 40 лет. И она долго не могла выйти замуж. И она сейчас вышла замуж, и она приехала ко мне, говорит: «Олег Геннадьевич, мне говорят, что уже все, я не смогу, как бы». Я смотрю на ее организм и вижу, что до 45 вообще без проблем. То есть у нее организм не износился, у нее не было отношений с мужчинами особенно. Она просто без проблем до 45. Понимаете, то есть не надо себя обесценивать. То есть. И есть некоторые женщины, думают, вот ну быстрее бы этот климакс наступил, уже замучилась. Так тоже нельзя думать, это бред полный. Это преждевременное старение организма. Зачем оно нужно? Климакс означает старение. Это приходит со временем, это нормально, но зачем раньше времени-то это делать? Дальше ваши вопросы. Что непонятно, да?
5: Скажите, пожалуйста, возможно ли заниматься сексом во время беременности? Чем это чревато?
2: Во время секса, во время беременности? Сложный вопрос. Лучше не заниматься. Потому что ребенок страдает от этого. Понимаете, секс — это же не просто механика, это психическое влияние на плод идет определенное. Но есть еще один момент, это возможности, понимаете? Понятно, что женщине не нужен секс во время беременности. Но возможности мужчины бывают разные. Бывает так, что мужчина может не выдержать просто и уйти из семьи или завести себе любовницу. Как тогда? Надо все взвешивать, понимаете? Все взвешивать в жизни. Есть люди с разными возможностями, надо быть трезвым. Половая энергия — это самая опасная энергия, с ней очень аккуратно надо обращаться. Лучше не заниматься сексом во время беременности. Если невозможно, то значит надо идти на уступки ради сохранения семьи. Это не значит, что это обязательно разрушает ребенка, там, делает его калекой. Нет, такого нету. Но для ребенка это неблагоприятно. От этого портится его характер. Может пострадать его характер. Больше вожделения быть в характере у ребенка может быть. Но опять же, как бы, все зависит от возможностей, еще раз повторяю, семьи. В семье бывают разные возможности.
5: Да?
2: УЗИ? УЗИ влияет не так плохо, как вы думаете. Не так плохо. Если уж говорить об УЗИ, то у вас дома стоит телевизор. Вот чем он отличается от УЗИ? Это тоже такое же волновое влияние идет от телевизора, от компьютера. Ну, может быть, УЗИ там чуть-чуть посильнее, но не факт. УЗИ влияет точно так же, как телевизор, вот полный экран, и сейчас особенно вот большие такие. Сейчас плоские, они послабее действуют, но вот эти большие пушки, они конкретно просто прошибали организм было постоянно воздействие электрическое. Электрические лампочки даже влияют на организм. Но не так плохо, как кажется. УЗИ нормально. Вот если рентгеном облучают, это уже ненормально. УЗИ не надо делать часто, но один раз надо сделать. Есть причина на то. Я вам сейчас эту причину озвучу, хоть вам будет неприятно ее слышать. Ко мне одна женщина обратилась с просьбой о помощи, что делать. Я не сказал ей, что делать. Но если бы она не сделала УЗИ, она бы не смогла понять ситуацию и не смогла бы взвесить. У нее ребенок на УЗИ развивался без коры головного мозга. Это значит, что он родится и будет как животное, понимаете? То есть он не сможет быть человеком. И у нее есть еще выбор. Будет она рожать этого ребенка или нет? Конечно, этот выбор такой неправильный, но выбор должен быть. Понимаете? Может быть, и не надо выбора, может быть, она должна заботиться об этом человеке всю жизнь потом. Я не знаю, как она построит свою судьбу, но сделать УЗИ надо для того, чтобы знать, что будет дальше. А есть еще такие ситуации, когда, сделав УЗИ, женщина спасает жизнь себе, ребенку, и все становится хорошо. Понимаете, просто мы живем в такое время, когда все плохо, понимаете? Экология плохая, там женщины живут на 30-м этаже. И надо сделать УЗИ для того, чтобы разобраться, что происходит с плодом. А может быть, нужна сейчас помощь уже, может быть, нужно лечение. Может быть, это поможет сохранить жизнь ребенку. Раньше это делалось просто вот так, три пальчика на пульс ставилось врачом и определялось, что с ребенком. Сейчас таких врачей практически нет уже. Появились другие методы диагностики. Раз у нас теряется интеллект, значит, интеллект хотя бы должен быть с помощью методов исследования. Точно так же, как люди часто думают, что да нафиг организм обследовать вообще. Слабость появилась в теле, слабость появилась, и эта слабость держится 2-3 месяца. Вот каждый день слабость чувствую, что-то тяжело. Все, обследовать весь организм. 10%, что это опухоль. Слабость появилась, ничего не можете сделать с собой, обследовать весь организм. Изучать. У меня сейчас один знакомый, здоровый образ жизни вел, все правильно, все хорошо. Слабость появилась, не обследуется. А у него злокачественная опухоль развивается уже, понимаете, в организме. Слабость в организме есть, чувствуете, аппетит страдает, сон. Ну, сон еще ладно, слабость, вот этот признак, нет сил. И температура чуть может повыситься. Вот это признак того, что что-то не то происходит. Надо обследовать сразу. Не бойтесь этого. Не думайте, что это мешает здоровому образу жизни. Сделайте все исследования, посмотрите, что в организме. Не бойтесь этого. Это правильный подход жизни. Это правильный подход жизни. Если обнаружите опухоль в маленьком состоянии, легко победить. Больше становится тяжелее победить. Но можно. Можно. Да? А, хорошо.
3: Дарья, добрый вечер. А вы знаете по поводу родов?
2: Видите, у ней такой добрый, мягкий голос. Это признак силы. Придатки сильные. У женщин добрый, мягкий голос, значит, сила есть.
3: У меня есть друг, он родился в греческой семье. И он рождался в воду. Вот, он с детства вегетарианец.
2: Так, хорошо. У меня другая
3: подруга, ей тоже за 50 лет, не очень такая знающая.
2: Так.
3: Она говорит, что это демонизм. Это неблагоприятно.
2: Рожать воду?
3: Да.
2: Или... Нет, это бред полный. У меня ребенок рожался в воду. Нормально?
3: Нормально.
2: Нормально вообще. Просто не надо как бы на этом фанатеть. Просто если говорить о родах вообще, слушайте тогда, что я вам скажу. Первое, что надо знать, что роды должны обязательно происходить в том месте, где есть хирургическое отделение. Не думайте, что если вам сказала акушерка, что все будет хорошо, это значит, что все будет хорошо. У меня много друзей, которые рожают дома, рожают воду. Большинство из этих людей обходится все нормально. Но есть также среди моих друзей и те, у которых все получилось нехорошо. ну пусть не то, что совсем близких, но я знаю один случай, когда роды на дому привели к гибели матери и плода. И почему они погибли? Только по той причине, что не было хирургического отделения рядом. Вот и все. Банальная причина. Также в простом отделении рожать, плановом, тоже не всегда хорошо, потому что иногда к женщинам относятся очень плохо. Лучше всего рожать, есть частные такие роддома, которых, ну, чуть больше денег платишь, но тебе гарантируют нормальную заботу. И может быть там есть совмещение возможности рожать в воде и хирургического отделения. Здесь есть в Москве такие или нет возможности?
5: Есть.
2: Есть. Видите, уже есть. Поэтому все это возможно совмещать. Роды в воде мягче протекают, чем роды не в воде. Мягче протекают. Я был свидетелем этого. Но доверять акушерке, которая пришла домой и говорит, все будет классно, не волнуйтесь, можно, но не нужно. Это часто помогает, но есть риск. И этот риск – это ваша жизнь и жизнь вашего ребенка. И этот риск лучше исключить из своей судьбы. Да.
6: А мужчинам нужно присутствовать на родах или нет?
2: Если муж присутствует на родах и смотрит, как женщина рожает, его продолжительность жизни сокращается. Я не шучу. Я сам так сделал. И знаю, как это работает. Потом я узнал, ведок, что это не надо делать. Мужчина не должен присутствовать на родах, принимать роды. Его продолжительность жизни сокращается. Да? Он слишком близко к сердцу все это принимает. Да?
3: Знаете, вот в славянских традициях ведических тоже, да, говорилось о том, что наши предки славяне, Сарусы, ну, там обязательное условие было, именно муж принимал роды у жены. То есть вот что вы считаете, как вы считаете?
2: Я вам сказал свое мнение. Я принимал роды у своей жены и знаю, как это действует на сознание. Да?
7: Я понял, что работают корни, прикладывание корней.
2: Ничего вы не поняли вообще. Вы поняли, вы так не говорили таким тоном.
7: Я понял, что работает, но как ведь?
2: На что вот действует, сейчас объясню. Будем тратить на это время, нет? Я уже объяснял, вот вы пришли немножко попозже, наверное. Я объяснял в начале лекции, что есть 5 видов энергии в организме. Есть удана. Это энергия, она, когда человек, допустим, трудится, работает, энергия идет вверх, в голову. Есть апана, это энергия, которая идет вниз. Она предназначена для активизации всех процессов, связанных с зачатием, женских, мужских. Вот. Есть вьяна, энергия психическая, которая идет внутрь и увеличивает пищеварение. Вернее, самана. Есть вьяна энергия, которая идет в мышцы снаружи. И есть прана, то есть энергия, которая просто тело укрепляет. 5 видов энергии. Когда лечится стволом дерева, энергия идет вверх. Увеличивается тонус человека. Когда лечится корой дерева, увеличивается вьяна, то есть увеличивается крепость организма. Когда лечится семенами растения, энергия идет внутрь. Когда лечится корнями растения, корни растут вниз, энергия идет вниз и внутрь, потому что они имеют огненную природу. Все корни, они острые на вкус, они увеличивают жар в теле и энергию вниз. Этот жар направляется вниз, увеличивается активность половых органов и, ну, как бы, увеличивается возможность зачать. Так действуют корни. Это энергетическое действие, тонкое, невидимое действие. И обладает огромной силой, потому что психическое тело, оно контролирует деятельность физического тела, грубого тела. Так это работает. А?
5: Прививки, вот перед зачатием женщины.
2: Прививки? Ну, знаете, как бы прививки могут помочь иногда. Но проблема заключается в том, что, вот, допустим, эти детские инфекции, они сейчас каждые 2-3 года, они модифицируются, и уже нужна другая прививка, понимаете? Я был поражен, были случаи, когда я видел привитых людей, они той же самой инфекцией болеют, а потом мне инфекционисты говорят, что это просто другой генотип уже инфекции пошел. Ну и тогда какой смысл прививки? Но есть еще как бы один момент, который касается лично меня, моей жизни. Если вы хотите мое личное отношение к прививкам, я скажу. Потому что все зависит от того, как лично вы и ваша судьба с этим связаны. Например, если в вашем роду есть такая ситуация, вот у меня, допустим, один родственник, он сделал прививку, стал эпилептиком и потом умер в среднем возрасте от безумия. Ну, то есть он стал просто уже больным, инвалидом, как бы деградантом, понимаете? То есть просто вот такая тяжелая эпилепсия была, что он не дожил даже до пожилого возраста и всю жизнь страдал сильно. Он сделал прививку и заболел. У меня есть одна знакомая, которая вылечила ребенка тяжелейшего заболевания и в возрасте 5 лет сделала ему прививку, и он умер через несколько дней прививки. Вот этой. Есть риск. Есть риск, если у вас чувствительная семья, аллергики, допустим, в доме, если у вас, ну, непереносимость к антибиотикам, там, к продуктам питания часто у родственников встречается. И ваш ребенок очень чувствительный по природе, болезненный такой, он слабый организм, то есть вероятность какая-то, что, сделав прививку, вы сделаете ему непоправимую беду в жизни. Поэтому будьте осторожны.
5: А болезнь нормально сейчас?
2: Ну вот я вам еще раз говорю, что, понимаете, мы многого не знаем в этом мире. Мы не знаем, что есть мощные методы. У меня ребенок в возрасте 4 лет был в Индии и заболел малярией. И эту малярию я вылечил, просто поставив, есть длинный перец, такие семена, он убивает вирус малярии. Я поставил ей повязки, также вот правая рука, правая нога с длинным перцем. И она вылечилась за 4 дня от малярии. Все, никаких рецидивов, ничего не было. 4 годика всего было ребенку, понимаете, и вылечили малярию просто вот таким методом. Ну, то есть есть способы лечить даже тяжелейшие инфекции другими методами. Но я не против прививок, понимаете, если у вас крепкие все растут в организме, ну, как крепкие организмы, вы делаете прививки всем, и у вас все нормально, ничего не происходит, так делайте дальше, нет проблем. Вот у кого такое, вот вы делаете прививки, у всех все нормально, ну и делайте дальше, и нет проблем. Понимаете, все зависит от того, где вы родились, понимаете, какой у вас организм, как он сложен. Вот я знаю, что своему ребенку прививки не буду делать, потому что у меня чувствительный организм, у нее чувствительный организм. Но есть люди, у которых нормально все получается с этим. Ну, делайте тогда. Все зависит от того, как ваше. И вы сами чувствовать будете. Родители сами чувствуют, надо это делать или нет.
8: Можно теперь задать вопрос?
2: Да, где?
8: Вот.
2: Да?
8: Скажите, пожалуйста, зачатие происходит, вот, а потом начинается повышаться уровень прогестерона, и, ну, либо выкидыш, либо замирание происходит. Что можно в этом случае делать?
2: У вас очень горячий организм. Вам надо его охлаждать сырой пищей. И вот все будет хорошо тогда.
8: То есть получается, когда беременна, нужно кушать побольше сырой пищи?
2: До этого. Да. Чтобы организм перестроился. У вас очень много жара в теле. И это мешает зачатию. Вынашиванию, точнее.
8: Да, зачатию. То есть анализы сдаю, с гормонами все нормально.
2: Да, вот когда у женщины холодный организм, холод в организме, ей тяжело зачать. И надо разогревать организм. То есть маслом промасливание тела разогревает организм. Можно, допустим, больше маслянистой пищи есть, больше зарядки, движения. Часто ленивые женщины, когда мало двигаются, много спят, у них холодный организм. Они не могут зачать. Но когда зачинают, вынашивание хорошо идет.
8: А в этой ситуации зарядка все равно можно или нежелательно?
2: Вам лучше все делать так, чтобы у вас не перегревалось ничего. То есть есть чуть больше сырой пищи, плавные движения, зарядка. Не носиться как конь. Вот. Каждый день, два раза в день под душем. Прохладный душ с утра и вечером помогает снизить жар в теле. Не есть острой пищи совсем.
8: Ну не ем и не ношусь по дому.
2: Вы хорошие, без всякого сомнения. Я вам даю совет.
8: Спасибо большое.
2: Да, ваш вопрос.
7: А скажите, пожалуйста, как влияет иллюстрация брака и нечаяния на
2: ребенка? Есть такое понятие, как законные дети и незаконные. Это понятие не является фантасмагорией. Понимаете, если люди обвенчались перед Богом, то есть они перед Богом установили отношения, то тогда приходит в жизнь ребенок, который планируется свыше. То есть этот ребенок послан судьбой как награда за соблюдение правил. Если люди живут дикой жизнью, то есть они не венчаются никак, они верят только друг другу. То есть они, понимаете, брак, роспись. Государственная роспись означает, что человек клянется перед родственниками. Это и происходит там. Собираются родственники, он клянется, расписывается, что он не бросит человека. Эта клятва дает детей, законных детей. Но эти дети, они не посылаются свыше божественными силами, они просто даются по судьбе. Когда человек венчается в храме и потом перед зачатием молится Богу, как бы думает о том, что Бог дал мне жену, пожалуйста, дай также мне и ребенка, тогда получается, что ребенок приходит с особыми качествами уже, имеющий склонность заниматься духовной практикой, молитвой там и так далее. Если люди гражданским браком живут, то они как дикие кони, там даже Его-Го прямо на времена. Что себе представляете, Бог подтвердит. Они как дикие кони, понимаете, то есть они просто скачут вместе, как бы могут скакать раздельно. И ребенок такой же рождается. То есть он хочет с родителями живет, хочет нет, он не чувствует. Они даже не могут оформить вообще идею, кто они друг другу, как они оформят идею по отношению к ребенку. Вот смотрите, допустим, люди живут вместе, да, они не расписаны. Я женщину спрашиваю, много раз такое было. Я говорю, вы с кем живете? Она говорит, с мужчиной. Я говорю, он вам муж? Она говорит, нет, мы просто живем вместе. Хорошо, если у вас это не муж, вы просто вместе живете, тогда кто будет ваш ребенок? Вот подумайте об этом. Нет мужа, есть ребенок. От этого мужчины, с которым вы живете, кто ребенок тогда? Это еще третья коняшка, которая будет скакать вместе с вами. Вот кто это. Просто если вы не оформили отношения друг с другом, как вы с ребенком-то оформите? Как вы объясните ребенку, кто этот мужчина, который с вами живет? Беременные в ЗАГС не бегут. Я вам сейчас кое-что интересненькое расскажу, чтобы вы знали. Дело в том, что когда женщина беременеет, то так как она не была привязана к мужу, потому что это не муж, когда женщина беременеет, вся энергия счастья у нее устремляется туда, внутрь. Там наступает ее счастье, понимаете? Все счастье внутри. Так как она не имеет никакой ответственности по отношению к этому человеку, она про него вообще так вспоминает редко очень в этот момент. А мужчине нужно постоянно женское внимание. И если этого не происходит, так как между ними так же и нет никакой клятвы, обязательств, он просто разошлись, как море корабли, понимаете? Чаще всего, когда люди не расписываются раньше, наступает беременность, мужчина уходит из семьи. Это очень и очень часто бывает. Причина – неправильно сложенные отношения. Есть еще другая причина. Женщина, когда беременна, она становится очень чувствительной, эмоциональной. Сколько мужчина вкладывает в нее сил во время вынашивания беременности, сколько она сил потом вкладывает в ребенка, когда он капризничает. Сначала капризничает женщина, потом капризничает ребенок. Сначала вкладывает силы мужчина, он вынашивает жену беременную, потом она вынашивает. Ну, то есть сначала мужчина женщине отдает, в общем, мужчина крайним остается в любом. Но некоторые не хотят оставаться крайним, понимаете, им чувствуют тяжело и смылся, потому что клятву никому не давал. Но если даже вот зачатие произошло и пошли в ЗАГС, ну слава Богу, слава Богу. Ребенок может, допустим, прийти диким конем, но пошли в ЗАГС, он будет постепенно как бы, дикие кони же становятся ручными. Поскачет, поскачет, по мозгам подают и успокоится.
9: Можно вопрос?
2: Да.
9: Скажите, пожалуйста, если ребенок рождается в день рождения ну, какого-то близкого родственника, там, дедушки там, или бабушки?
2: Ничего не значит. Ничего не значит. Не значит, что бабушка родилась. Где? Кто? Где? Не вижу человека. Ну, руку поднимайте, у вас плохо. Нет, ничего не значит. Да, еще насчет рождается ребенок. Садитесь, сейчас кое-что скажу интересненькое. Есть одна проблема, заключается в том, что когда рождается ребенок, то женщина видит в нем душу. А когда она видит в нем душу, она начинает много сочинять. Понимаете, дело в том, что ребенок, когда рождается, он кажется, душа означает самый мудрый, самый красивый, самый прекрасный человек, понимаете? Поэтому женщина много начинает сочинять. У меня ребенок индиго, у меня вундеркинд, или бабушка святая родилась у меня и так далее. Много сочинять, понимаете? Это просто ребенок и все. Он вам еще устроит Кузькину маму, когда попросит. Потерпите немножко. Когда он маленький совсем, в нем видна душа, и поэтому мать считает его самым лучшим. И это правда. Вот если, допустим, сейчас у каждого человека видеть душу, тогда точно так же можно увидеть, что он самый лучший. Как этот маленький ребенок. Ничего не поменялось с возрастом. Просто судьба начинает из сердца выходить сильнее с возрастом. И душевные качества человека с возрастом видны хуже. По этой причине, мамы дорогие и папы дорогие, пожалуйста, не считайте своего ребенка святым, но уважайте его чистоту, которую вы видите. Понимайте, что это вам дан Божий дар видеть чистоту души вашего ребенка. Но также знайте, что он маленький, невежественный и не нуждается в вашей мудрости. Строгость необходима в воспитании ребенка, но через 5 лет после рождения. Если вы будете его обожествлять, то в этом случае вы потерпите крах воспитания. Потому что ребенок этот будет очень гордым вырасти. Будет себя считать очень возвышенным, крутым. Это неправильно. Да, вот мужчина уже несколько раз пытается задать.
10: Спасибо. Подскажите, а разница супругов в возрасте, есть какая-то критическая? Влияет на значение?
2: Нет. Веды считают, что хорошо, если мужчина старше, чем женщина. Это хорошо. Есть просто разница, определенная разница, которая дает разницу восприятия мира. То есть 14 лет разница, это разница... После 14 лет новая формация людей уже начинает жить. 14 лет проходит, новая формация. У них другой менталитет. А понять друг друга тяжелее, когда разница больше 14 лет. Понять тяжелее просто друг друга. Именно психически, да. То есть тяжело жить. Но потом, если любовь, можно наладить. Вот. Разница в возрасте, когда женщина старше... Проблема именно в том, чтобы мужчина должен дорасти до нее. То есть женщина развивается быстрее, чем мужчина. И мужчине очень трудно будет стать сильным рядом с женщиной, которая старше. Но если он дорастает и становится сильным, я знаю семьи, когда женщина 6 лет старше, но мужчина очень развит и сильный, она ему подчиняется как мужу. То есть она чувствует себя рядом с ним защищенной. Сильная личность, и не чувствуется, что она там сильно старше. Она чувствуется как женщина, он как мужчина, это возможно. Мужчине надо приложить чуть больше усилий, если женщина старше. То есть для зачатия вообще никаких проблем нет. То есть 7 лет разница мужчин на 7 лет старше вообще классно. Ситуация очень гармоничная, потому что когда обоим становится 50 и 40, то они очень гармонично выглядят, потому что женщина становится старше быстрее. А мужчине надо, чтобы жена всегда была красивой. Если больше 7 лет разница, женщина всю жизнь будет красивой. И поэтому отношения будут гармоничными всю жизнь. Но даже если это не так, все равно люди могут жить счастливо друг с другом. Вопрос их отношений. Вы зря беспокоитесь на эту тему. Не беспокойтесь, пожалуйста. Все, в этом нет проблем. Да? Да? Если рождается недоношенный ребенок, то он может стать очень гениальным. У него тяжелейшие условия жизни, и он с детства борется за существование. Дайте создать ему хорошие условия для развития, и вы увидите сильную личность перед собой. Я знаю много примеров, когда ребенок рождался недоношенным и становился очень сильной личностью. Это признак силы, дает силу. Но если условия будут плохие для жизни, неправильные, тогда ребенок может болезненным быть в жизни. Все зависит от того, какие условия для жизни вы ему создадите. Будет заботиться хорошо, развивать хорошо, он станет сильной личностью.
9: Олег Геннадьевич, благодаря вашим лекциям я осознала о себе...
2: Ну, не хвалите меня, я и так уже захвален.
9: Жадная женщина.
2: Вы жадная женщина?
9: Да. То есть я работаю, и... То есть сейчас стоит вопрос о том, что о зачатии. 4 месяца мы пытаемся, но пока ничего не получилось. Я понимаю, что это...
2: Горячий организм очень, надо охлаждать, сырая пища, да.
9: Хорошо.
2: У вас все получится.
9: Работать.
2: У вас все получится, у вас нормально работает гормон, горячий организм. Сперматозоиды попадают к вам и сгорают. Не выдерживают жара вашего организма, сгорают.
9: Я вроде не краснею, не потею, но очень нормально сплю.
2: Я краснею, я влюблен. Хотелось бы сказать.
9: Но чувствуется, да, что горячий? То есть вы почувствовали это?
2: Я не могу ошибаться. Этим занимаюсь уже 20 лет.
9: Спасибо.
2: Я точно знаю, что это так.
9: Спасибо.
2: Захотелось вдруг сказать... Станем над рекою, зорьки новые встречаем. Я не краснею, не бледнею, чем горячий. Доктор сказал горячий, значит горячий.
9: Олег Геннадьевич.
2: Да? Да.
9: Спасибо вам за лекцию большую. У меня вот такой вопрос. Вы говорили по поводу близнецов-двойняшек, что у них очень большая энергетическая связь.
2: Да.
9: А если ситуация, когда рождаются 2 ребенка, один выживает, один умирает после родов, сохраняется ли при в этом случае какая-то связь? И ну, какие вообще можете комментарии по этому поводу?
2: Да нет, все нормально. Ну, то есть один остался, пусть живет.
9: Нет, он живет просто, то есть никакой связи, никакого влияния.
2: Если вы будете об этом думать, будет хуже.
9: Все, хорошо, спасибо.
2: Мой первый ответ был достаточен для вас. Не надо было лезть в эту сторону дальше. Часто женщины грызут сук, на котором сидят.
11: Олег Геннадьевич.
2: Да?
11: Я слышал такой вариант, что... стирается родовая память у ребенка.
2: Мои хорошие. Ну тогда телевизором стирается. Знаете, вот этот бред, бредовики-затейники. Садитесь, расскажу. Расскажу про бредовиков-затейников. Нет, садитесь сначала на первый, потом будет второй. Про бредовиков-затейников. Слушайте меня внимательно. Бредовики-затейники. Это люди, которые не понимают, как оценивать что-то. Они гипероценку дают. Вот смотрите, бредовики-затейники решают, что продукты питания, в которых есть химия, разрушаются нашу жизнь, и шансов жить быть здоровыми нет, если питаешься из супермаркета. Это бредовики-затейники. Почему они бредовики-затейники? Потому что если вы считаете, что химия, которая в пище, разрушает вашу жизнь, тогда вам не надо дышать. Потому что когда человек дышит, он получает химии из атмосферного воздуха в 10 тысяч раз больше, чем из свеклы, которую он съел.
12: Если вы получаете через воздух просто от выхлопных газов каждый день 10 тысяч раз химии больше и при этом нормально живете, то морковка вас не убьет. 100%. Теперь стирается родовая память. Передовики-затейники опять придумали. Хорошо. Если вы так считаете, тогда у вас родовая память уже стерлась от телевизора вся. Потому что между УЗИ и телевизором нет никакой разницы. Пытайтесь это понять. Что? Да. А, человек высасывает энергетику из детей, не даются дети, да? Вот оно, еще одна у нас бредовая идея. Так, женщины, все, слушайте меня внимательно. Причина, почему вы не можете зачать детей, очень простая. Во время зачатия вы высасываете из них энергию. Вам надо ее засасывать просто в них во время зачатия. Ага, будущее закрывается, да? Садитесь, сейчас я вам расскажу про будущее. Кто тоже призовики-затейники? Знаете, что они считают? Они говорят, женщины, мне нужна девственница, понимаете? Девственница. Почему девственница? Потому что если ты уже имела мужика какого-то, то возникает определенный эффект. Что мой ребенок будет похож на этого мужика обязательно. Это значит, что ты уже все... Можешь просто идти повеситься. Если у тебя мужики были какие-то, да, иди и повесься, все. Замуж тебе уже все нельзя брать, потому что ты уже все, как бы у тебя вот этот эффект, вот, как он называется? Телегония, да. Так вот, знаете, этот эффект бредовики-затейники раздули до безумия. Почему они это делают? Просто из мужской гордости, понимаете? Это в основном женщины, кстати, так не говорят, а мужчины в основном поют песни везде. Женщина имела все, только девственницу надо брать замуж. Да где вы возьмете девственницу-то? Рассказываю. Какая бы жизнь у вас ни была, просто искренне раскаивайтесь в том, что было. Вот, искренне раскаивайтесь в том, что было. И ваш ребенок будет похож на вас 100%. Телегония возникает только в том случае, если отношения, допустим, девушка занимается сексом и думает усиленно про того какого-то человека, который был раньше. Вот тогда вот этот эффект возможен. Понимаете? А в противном случае нет. А вообще, как бы вот есть такая проблема, она заключается в том, что когда люди начинают духовностью интересоваться, эзотерикой там какой-нибудь, духовностью, да, у них есть одна проблема. Они начинают очень много фантазировать и преувеличивать, понимаете? И эта проблема, она до безумия потом, просто до безумия дорастает. Вот если женщинам сейчас сказать, что они высасывают ребенка, у ребенка энергию, когда зачинают, к чему это приведет? Бесплодие станет больше просто, и все. Зачем вообще такие вещи какие-то говорить? Просто есть проблемы. Да, конечно, духовность на первом месте стоит, это факт. Если люди будут молиться, они поймут также, что надо лечиться. Знание о том, что лечить тело, это тоже знание, которое связано с духовностью. Потому что бездуховные люди не способны содержать тело в нормальном состоянии. Тело – это продукт деятельности души тоже. Из-за того, что душа ведет себя неправильно, она получает материальное тело. Есть еще тонкое тело, психическое. Оно тоже зависит от нашей судьбы. Как душа себя ведет, так и работает тонкое тело. Поэтому если человек занимается духовной практикой, то все проблемы проходят. Но поймите, что только одной молитвой человек не может вылечить бесплодие. Потому что он, может быть, с помощью молитвы сожжет все эти проблемы, которые у него в сердце есть, за 10 лет. А через 10 лет он просто уже не сможет зачать, потому что уже поздно. Попытайтесь это понять с вашей философией сейчас. Что если мы говорим о зачатии, также надо знать и технические моменты какие. Какие-то, которые помогут людям просто преодолеть вот эти вот проблемы. Можно все решить с помощью молитвы, это факт. Все. Вопрос вашей квалификации в молитве. Если вы очень серьезный человек в молитве, если у вас огромная сила в молитве, то вы можете все болезни сжечь за месяц молитвы. И зачать ребенка просто с помощью молитвы. Но если у вас нет такой силы, не надейтесь, что у вас это получится. Это самообман. И те люди, которые думают, что они просто молятся и таким образом вылечат себе бесплодие, это тоже безумие. Я знаю много примеров, когда люди пишут книжки «Помоги себе сам». Привожу пример. Человек, у которого злокачественная опухоль, читает книжку «Помоги себе сам». Это рак, понимаете? Его надо лечить. Официальной медициной, неофициальной медициной его надо лечить. Хорошо, когда человек делает химиотерапию, делает операцию. Это спасает ему жизнь. На 100% это помогает. На 100% это помогает. Если он находит такого врача, который может еще другими способами вылечить рак и параллельно лечится официальной медициной, этот человек разумный. А если человек начинает просто молитву, то есть вероятность примерно 80%, что он просто упустит время, а может быть и 90%. У меня на примере есть только один человек, который вылечил рак молитвой. Это одна девушка, которая заболела раком, у нее был рак легкого. Она два случая знаю, два случая. Одна женщина, у нее был рак легкого, она пришла в ведический монастырь и сказала: «Господь, я не буду лечить этот рак легкого, я хочу отдать свою жизнь тебе. Если хочешь, возьми ее, я оставлю это тело. Если хочешь, оставь мне мою жизнь, и я буду служить тебе всю жизнь как монашка». И у нее рак застыл, перестал расти. Я потом ее протестировал, у нее как опухоль была, такая осталась, но она не рассосалась. Она осталась в теле, но не растет. И она не растет уже 30 лет. Второй случай, одна девушка молодая, у ней был рак крови, она приехала в святое место оставлять тело, ей было 25 лет где-то. Она начала молиться, ничего Господу не говорила, просто думала оставить тело. Молилась, молилась, молилась, и она обычно переливала кровь через какое-то время. Но смотрит, она не умирает, как бы, и кровь не переливает, и не умирает. Ну, молится постоянно. И начала, ну, через год где-то исследовалась, рака нет. И в это время как раз она нашла себе замечательного мужа еще, там, который тоже духовной практикой занимается. Вот два случая. И знаю десяток случаев, даже двадцаток случаев, когда люди из-за того, что они думают «помоги себе сам», упустили возможность лечить злокачественную опухоль из-за того, что они не пошли, не сделали химиотерапию, не облучились вовремя, не сделали операцию и потеряли время. И потеряли жизнь в результате. Так вот, знаете, молодой человек, я чувствую у вас эту тенденцию. Уберите из своего сердца вот эту вот идею быть вот этим затейником, который очень много сочиняет. Хорошо? Разбирайтесь. Но если вы будете делать выводы неправильные, эти выводы могут повлиять на других людей. Тем более в присутствии 600 человек, если вы эти выводы будете делать. Разбирайтесь аккуратно, не калечьте народ вокруг себя.

0: жизни. Потому что это важная вещь. Многие люди действительно страдают сейчас от бесплодия, не могут зачать ребенка, и нам пришлось просто какие-то практические вопросы решать, связанные со здоровьем и с жизнью, с обычной. Я надеюсь, что вы не потратили зря время. Если вам самим эта тема не интересна, то у вас есть дети, есть знакомые, друзья, вы можете уже на основании того опыта, который я имею, воспользоваться им и кому-то что-то сказать ценное. Не думайте, что в этом мире ценности, они имеют какую-то только одну плоскость. Мы говорили о Боге, это очень ценно, это самое ценное, думать о Боге, учиться молитвой, молитвой побеждать судьбу. Но также надо знать, что даже те люди, которые молитвой побеждают судьбы, опытные люди в жизни, они всегда заботятся о теле, заботятся также о психике своей, заботятся о питании, об этом обо всем надо заботиться. И разумные люди также обследуются, не запускают ситуацию, связанную со здоровьем. Вот это очень важно понять. Это итог нашей сегодняшней лекции. Я посвятил лекцию практике чисто каким-то практическим вопросам для того, чтобы вы учились быть гармоничными. Не надо никуда уходить в сторону, понимаете? Не надо кренов никаких. Только молитва или только зарядка, понимаете? То есть надо, чтобы все развивалось гармонично.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

когда мы проснулись, нужно помыться. Просто нужно помыться. Но все тело, оно всю ночь выделяло этот яд в шлаке. Просто оно все в этом яде, в липком, противном. Нужно не просто вот эти щели помыть, а все тело помыть. Это очевидный физиологический факт просто. Понимаете, не раз в неделю его мыть, и не раз в месяц. Принюхиваясь к тому, как наши вещи, они себя чувствуют, когда мы их носим. Просто помыть тело. Вот, потому что кожа, она выделяет. А после 9 начинает всасывать. Если вы до 9 не помылись, то будете все всасывать это назад. Ну зачем? Что за жизнь такая? Вы знаете, как косметика возникла вообще, парфюмерия? Она возникла во Франции. Не знаю, женщина вообще в курсе? Вот, что, потише? В смысле, не стоит говорить это, да? Косметика возникла в 16 или 17 веке, насколько я помню. Вот в этих замках средневековых, французских. Если вы знаете, строение замков очень интересное. Сейчас разные замки там остались, а археологи находят раскопки. То есть во всех этих замках, которые они раскопали, они не нашли ни одного туалета и ни одной душевой. Там их не было просто. Спокойно. То есть физиологический процесс выглядел следующим образом. Когда вот эти большие платья, там была комната с тазиком, большие платья поднимались, там все делалось то, что нужно, и потом дальше на бал. А то же, ни душев, ничего не было, поэтому вот эти все пот, просто он скапливался и попахивать начинало в итоге. И чтобы как-то скрасить вот это вот как-то отношение с лордами, была придумана парфюмерия, чтобы забрызгивать просто это все. Ну, забрызгивать, просто запахом перебивать. Изначально косметика, она возникла так. Чистое тело, у него очень чистый запах. Вот я не знаю, то есть когда-нибудь вы думали о так? Вот люди, скажем, которые практикуют духовные практики, скажем, занимаются какие-то святые, я не знаю, вот когда-нибудь близко общались с кем-то, у них очень интересная кожа, она такая блестящая какая-то, очень молодая, хотя человеку может быть 80-90 лет, но вот кожа, она такая просто. И даже какой-то вот такой аромат от тела исходит. Удивительный. Ну, иначе говоря, нужно мыться до 9 утра. Мне одна девушка, так она что-то напряженно слушала, такой незабываемый вообще был эпизод на одном курсе. И потом она не выдержала, поднимает руку и, не дожидаясь, когда я скажу, ну, спросите, что вы хотите, она встает и говорит, а что мне делать? Я вот сплю до 10. Я просто даже растерялся такого напора. Но потом какое-то решение такое пришло. Я сказал, ну, что тут непонятного? Ну, вставайте до 9, мойтесь, а потом ложитесь опять. Вот и все. Нужно как-то уважать законы Вселенной. То есть, ну, не нужно уж так явно им противостоять. Хотя-то в чем-то нужно следовать хотя бы, понимаете? Хотя бы в чем-то. По поводу омовения, что я хочу добавить. То есть, важно мыться теплой водой, потому что она просто жир смывает. Лучше еще мыло использовать, если теплой воды нету, потому что она тоже жир смывает. Но при помощи теплой воды и мыла вы отмыли свое физическое тело, но есть еще тонкое тело. И тонкое тело ночью, оно тоже контактирует с тонким астральным миром. Оно очень сильно загрязняется тамосом. Вот, собственно, эта тупость сознания, когда ничего с утра не соображается, это загрязненность тонкого тела. Чтобы очистить свое тонкое тело, нужно прохладной водой омыться. У прохладной воды удивительные свойства энергетические. Она смывает вот эту тонкую энергетическую грязь. Просто очищает тонкое астральное тело, тело ума также. Проверь.

0: Аджуни тя шашвата ям пурано. Наханьяте ханьямане шарира. Так звучит на санскрите. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. То есть не прошлое, не настоящее, не будущее здесь, да? Смотрите. Не в прошлое, не настоящее, не будущее. Перечисляется. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не погибает, когда погибает это тело. Это вот железный просто аргумент. Он говорит, это природа души. И у нас есть внутри вот эта склонность. Когда мы желаем друг другу счастья, мы какого счастья желаем? Вечного тебе счастья. Да? Ну, как минимум 100 лет. Да? Вечной вам любви. Вечного вам, там, я не знаю, вот сил, все что угодно вечного. Но мы понимаем, что это не может быть вечным. Но вот этот позыв внутренний, он есть, понимаете, вот этой вечности. И мы вот вчера тоже вспоминали, примерно, дома вспоминали, что вот этот вот лозунг, когда люди провозглашают, мы сделаем вам вечную жизнь. Мы сделаем, вот дедушка Ленин, он говорил, многие народы на это, понимаете, он говорит, что мы сделаем медицину, которая будет сделать вас бессмертными. Мы сделаем так, что никому не нужно будет работать. Все будут счастливы, образование будет. Люди говорят, ура, мы это хотим. Почему? Потому что откликалось нам, понимаете? Но какими методами это все делается? До основания уничтожим, а потом мы новые, мы наш мир построим. То есть на руины. Но вот это откликается, потому что внутри это есть. Да, я хочу понять, что это действительно так. И когда человек понимает, помните, я говорил, это психологическая, это драма происходит. И когда человек понимает, что я вечный, да, тело, оно временное. И когда он видит смерть, и когда происходит смерть, и у меня был удивительный опыт, знаете какой? Когда я в Индии увидел кремацию. Настоящую кремацию. Я уверен, что никто из вас не видел. Это колоссальнейший опыт. У нас вот, вы были в крематории в свое время, да? Так, знаете, так. Понимаете? А там люди, весь, это не каменный век. Нет, нет, нет, сейчас я вам объясню. Для чего это делать?
1: Жарятся на дровах.
0: Жарятся на дровах. Для чего? Потому что если вы один раз увидите, что это такое, у вас никогда не будет сомнений. Разница души и тела. Потому что всего лишь за 6 часов вот это тело, которое ходило, у меня друг, с которым я был знаком, с которым общался, который мне там вот упали, он просто трагически утонул. Да? Через 2 дня его кремируют. Удивительная вещь, то есть лежит тело, красивое все. Там не закрывают ничего, оно видно, как горит. Это специально дело, чтобы люди видели, что есть тело и есть душа. И когда это происходит, у тебя никаких сомнений не возникает, что есть тело и есть душа. Это удивительная вещь. И это колоссальный опыт. Поверьте мне, я очень боялся смерти. Я в детстве боялся смерти, я боялся похорон, я не мог туда ходить. Я всегда избегал этого. Когда у меня умер отец, которого я не знал с детства, я не пошел даже на его похороны. Я об этом сейчас сожалею, понимаю, что это неправильно, как сын, но так иначе у меня будет этот страх смерти. Я не мог понять, что же происходит. И я понял, что я полностью понимаю, что вот этот страх, что я умру. Сам страх смерти, как вы думаете, откуда он приходит? Скажите, вопрос вам.
1: За отсутствие знания.
2: От неверия.
0: От того, что мы уже умирали с вами много раз.

если люди разной веры, как им создать свой брак, чтобы он был божественным? А. Вера здесь ни при чем. Образ жизни важен. Например, есть разные уровни религиозной чистоты. Есть более строгие, золотой стандарт и серебряный стандарт, и бронзовый стандарт, железный и деревянный стандарт. Так? Ну, то есть по-разному можно следовать. Например, мы говорим, не ешьте мясо, это золотой стандарт. Очень высокий стандарт. Не просто не ешьте мясо, а ешьте только освященную пищу. Это самое лучшее, что можно делать. Но кто-то скажет, а что это за религия у вас такая? Мы не говорим, не религия, стандарт чистоты такой. Но я мусульманин, я могу есть мясо. Значит, с чем это отождествляет религию? С мясом. Понимаете, в чем дело? Тождество с религией — образ жизни. Если вы пристрастны к каким-то вещам, например, вы склонны обманывать, склонны прелюбодействовать, склонны убивать, то это что? Тогда вы христианин. Потому что именно там такие заповеди даются. То есть согласно вашему стандарту чистоты и отношению к миру, для вас есть определенная традиция. Но если вы уже не убиваете, если вы уже не прелюбодействуете, если вы уже никого не обманываете, зачем вам эти заповеди? Если вы их уже усвоили, вам нужно что-то другое, золотой, более высокий стандарт. Продвигаться дальше. Не думайте, что смысл в том, чтобы не обманывать просто, не прелюбодействовать. Это лишь средство для достижения более высоких ступеней цивилизации, божественного уровня отношений. Поэтому есть разные как бы стандарты религиозные. И вот если вы выбираете какой-то стандарт, то и партнера выбираете на таком же уровне. Дело не в религиях. Например, Иисус никогда не ел мясо. Его последователи едят мясо. Мухаммед запретил кровавое жертвоприношение, но его последователи продолжают кровавое жертвоприношение. Если вы хотите изучить эту область, изучите, посмотрите сами, что все стандарты одинаковые высокие. И если человек не может, да, он не может, он хочет это делать, но не может, ему нужна помощь. Это другой вопрос. Да, давайте немножко ограничимся, скажем. Ну, какие там посты примите, почувствуйте, как это хорошо. Ну, то есть какие-то есть способы возвыситься все равно. Это традиции тоже представляют. Но если вы отстаиваете свои стандарты, это называется вражда религиозная. Уважаете более высокие стандарты чистоты. Уважаете ту религию больше всего, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Вот в эту сторону нужно двигаться всем. Неважно, кем вы себя считаете, важно продвигаться дальше. Поэтому дело.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Постарайтесь сконцентрироваться. Также нам придется что-то записывать. Эта встреча не должна быть развлечением. Это некоторый обучающий процесс, поэтому любой обучающий процесс требует конспектирования, хотя бы небольшого, хотя бы какие-то важные моменты. Так как работать мы сегодня будем вместе, не только я один, вам тоже придется поработать. Моя задача что-то принести, ваша задача что-то унести. Поэтому уносить также что-то придется. Будет очень грустно, если мы все разойдемся, а тут останутся полученные знания. Необходимо некоторое напряжение сознания, некоторая концентрация, с которой мы попробуем подойти к нашему вопросу. Это большая тема, которую мы с вами будем разбирать. Большой семинар, в котором разбираются основные вопросы, которые волнуют человека. Эти вопросы описаны в Махабхарате, величайшее произведение мира. Эти вопросы задавал Ямарадж, сам повелитель смерти, величайшему царю мира, Махараджу Юдхиштхире. И всего этих вопросов 100. Мы с вами пройдем только один, максимум два вопроса. Весь семинар от начала до конца можно прослушать на моем сайте. Он выкладывается, как только я лекцию прочитываю в каком-то городе. Эта лекция тут же выкладывается. И сейчас у нас по счету 29-я лекция уже. Поэтому это некоторое будет ваше домашнее задание. Прослушать все 28 предыдущих лекций. Как я сразу говорил, это не развлекательное мероприятие, это некоторая работа. Но сегодня мы разберем одну отдельную тему. Ямарадж, он задал очень интересный вопрос этому царю, он его спросил, что является истинным направлением. И этот царь Юдхиштхира ответил. Обычно человек берет компас и смотрит север, восток, запад, юг. Думает, восток мне на самое лучшее направление. Или может быть запад, надо срочно уезжать на запад, там кормят лучше. Но этот царь, он ответил, праведники – истинное направление, праведники – лучшее направление. Так что сегодня будет вопрос о праведности, если это еще кому-то в наше время интересно. Но вопрос праведности – один из самых интересных вопросов. Само это слово уже стало потихонечку уходить из языка. Уже мало кого называют праведником, мало кто хочет стать праведником, мало кто знает, как определить праведника, как его узнать, как его диагностировать. То есть праведным быть не очень-то модно. Мода уходит на праведность. Это немножечко навевает некоторую грусть. Сейчас модно быть крутым, модно нарушать законы, модно делать то, что хочешь. То есть современный человек не говорит о праведности. Он не изучает науку о праведности. Он не знает, как себя ведет праведник, как надо себя вести. Мы не можем сказать, какие праведники живут в нашем городе, перечислить их по именам. Обычно есть какая-то доска почета, там великих каких-то работников увешивают. Но праведников забывают как-то отметить. То есть человек думает, чтобы стать великим, надо просто тяжело трудиться. Все забывают о том, что такое настоящее величие. Величие – это праведность, умение жить чистой жизнью. Именно это является некоторой дверкой, некоторой точкой входа в область счастья. Счастье тоже определенная наука. О счастье также мало говорят. Говорят о чем угодно, в основном о горе. Если мы не говорим о счастье, значит мы говорим о горе. Все, что не связано с счастьем, так или иначе связано с горем. Поэтому волей-неволей современный человек все время о горе разговаривает. Этот вариант горя, тот вариант горя. И не объясняется некоторая физика счастья, метафизика. Что есть разные области. Есть область счастья, есть область несчастья. И мне выбирать, в какой области находиться. Ну, так же, как мы сейчас, мы выбирали, на какое место сесть. Я думал, слева сесть, справа сесть. У нас есть какой-то выбор. Также и жизнь предлагает некоторый выбор. В какой области находиться. В области счастья или в области страданий. Я сам выбираю. Вот что самое интересное. То есть, если я думаю, что у меня жизнь тяжелая, что она не удалась, что есть какая-то проблема, я сам выбрал этот вариант. Это мой выбор. Кажется, но я же не совершал этот выбор, что я такого делал особенного. Если я не изучал науку о счастье, Я сделал выбор в пользу страдания. Это естественно. Это очень просто. То есть мы должны немножечко интересоваться, как добраться до какой-то области. Если мы хотели сегодня встретиться, мы должны были адрес спросить. Чтобы эта встреча произошла, необходимо было узнать адрес. Без адреса как попадешь? То есть если бы вам сказали, сегодня вечером в этом городе Вячеслав Олегович Рузов читает лекцию, приходите. Этого маловато. Мы бы не смогли найти это место. Мы бы ходили, думали, где это. Но также и наука очень простая вещь. В принципе, наука очень просто устроена. Наука дает возможность добраться до определенной точки. Наука дает возможность в эту точку попасть. То есть дает адрес. Некоторый номер телефона. У меня тоже есть номер телефона. Телефончик. Но попробуйте мне позвонить. Так просто не получится. А хотя цифр мало. Что там цифр-то? 9 цифр. Совсем чуть-чуть. Но попробуйте мне позвонить, не получится. Поэтому и наука жизни, это, в общем-то, умение находить эту дорогу. Умение знать эту дорогу, изучать эту дорогу. Если я не изучаю эту дорогу, просто ничего не получится. В принципе, ничего не получится. Поэтому нам необходимы учебники. Учебники мудрости, учебники о счастье. Нам необходимо некоторое изучение этой науки. То есть должна быть тетрадочка. А тетрадочка есть какая-нибудь? О счастье, где написано. И там должны быть собраны формулы. Ну, как, например, как стать поваром? Надо собирать кулинарный рецепт. Очень просто. Мы собираем рецепты, потом пробуем их приготовить. А в результате что-то получается. Все говорят, вкусно у тебя уже получается. Ты так вкусно готовишь. Все приходят, чтобы поесть. Ну, то же самое и наука о счастье. То есть, если я изучаю науку о счастье, если я выписываю формулы, если я размышляю над этими формулами, если я пытаюсь их понять, если я их применяю, ну, через некоторое время у меня получается. Ну, конечно, не сразу. Невозможно, чтобы сразу все получалось. Кажется, блины так просто, мука, вода, что там такого. Но первый блин ком. Не так-то просто сделать хорошие блины. Ну, то же самое наука о счастье. Конечно же, она требует некоторого времени. Она требует некоторого приложения усилий. Требует некоторой аскезы. Но в конце концов это начинает получаться. Формулы начинают получаться. И жизнь становится вкусной. Есть такое слово «вкусное». Жизнь должна быть вкусной. Жизнь должна быть очень интересной. Жизнь должна быть насыщенной, как пища. Можно питаться очень странной пищей, в которой нет вкусов. Но мы ищем что-то вкусное. И нам очень нравится, когда что-то вкусное готовится. Мы идем на запах. Сразу же положу такое вкусное. Дайте мне тоже попробовать. Также и жизнь должна быть естественно вкусная. Сейчас она может быть пресной, поэтому нужно добавить немножечко вкуса, как восточные специи. Это возможность немножечко вкуса добавить. Сам по себе продукт может быть не очень разнообразный, но если мы все время используем разную комбинацию специй, то каждый день можно есть разную пищу, даже если изначальный выбор не очень большой. Но если человек умеет пользоваться специями, то каждый день у него разная пища. Каждый день она по-разному пахнет. А каждый день у нее разный вкус. Это некоторое искусство. Также искусство жизни. Мы должны знать эти формулы, эти специи. Если мы эти специи применяем каждый день, применяем по-разному, то получается хороший результат. Каждый день жизнь обретает некоторый вкус. Это некоторое умение жить. Сам по себе принцип жизни – это некоторое наполнение. Чем я наполнен? Мое сознание представляет собой некоторую такую кастрюльку. И что я положу в эту кастрюльку? Что в ней будет? Какие продукты я туда положу? Если продукты все гнилые, то и вряд ли что-то я такое уж прямо сварю. Удивительное. Получится вареное гнилье. Не очень интересно. Поэтому мы так зачастую набиваем свою голову всевозможной ерундой. Потом удивляемся, что ж такое, почему мне утром вставать не хочется. Вы замечали, утром вставать очень часто не хочется. Человек встает, вообще не хочу. То есть по утреннему просыпанию можно понять, насколько действительно развит человек. Если он с радостью вскакивает и очень довольно бежит жить, значит, его сознание действительно просветлено. Значит, его мышление позитивно. Если он просыпается и думает еще один день, и переворачивается на другой бок, но его все равно будет «вставай, вставай, отстаньте все от меня». То есть для него сон – это жизнь. Можно жить ради сна. И даже если человек просыпается, он думает быстрее опять вернуться в свое прибежище, к своему дивану. Сейчас очень популярны диваны. Человек думает, вот она жизнь, лежать на диване, так здорово. И он не готов ни на минуту раньше проснуться. Он просыпается без 5-7 и думает, еще 5 минут. И засыпает. Делаете так? Делаете? И просыпается ровно через минуту, очень нервно, знает, опаздывать нельзя. Без 4-7. Думает, еще можно проспать. Опять засыпает и думает, целый сон прошел, просыпается без 3 минут 7. Без 2 минут 7. Ну, так говорит о том, что человек не умеет жить. Это вот тяжелый подъем, тяжелое просыпание. Это очень тяжелое состояние сознания. Человек как в ад просыпается. Нет, нет. Мы должны научиться жить, чтобы действительно радостно просыпаться. Также мы не умеем работать, человек на работу не хочет идти. Очень такое страшное зрелище, это утренний автобус, как люди едут на работу. Как будто их на расстрел везут. Они готовы, что сейчас их расстреляют. Может, даже лучше расстреляют, чем на работу. И также он не умеет вести всю семейную жизнь. И он не хочет с работы домой возвращаться, думает, опять домой. Он думает, может, подольше на работе остаться. Хотя я ее так не люблю. Но может прийти домой подольше. Если человек развивается, если он изучает формулу жизни, то он с радостью встает, потом с радостью едет на работу, потом с радостью едет домой. Потом думает, эх, опять спать. Столько времени зря теряю. Столько времени на сон. Такая глупость. И спит нехотя. Поэтому пораньше просыпается, думает, так здорово, пораньше встать. Время немножко освободилось, такая жизнь интересная. Вот это вот жизнь счастливого человека. Она примерно так проходит, и мы должны к этому стремиться. Как этого достичь? Мы будем говорить об этом. Нам необходимы эти формулы жизни. Формулы жизни какие-то короткие, четкие, ясные формулы. На санскрите они называются сутры. Сутра – это очень короткое изречение, которое несет в себе идею, над которой я могу думать целый день. На чем мы думаем целый день? Мы должны думать над чем-то мудрым. Что-то хорошее должно вариться целый день. Мы должны быть какая-то идея, ради которой я живу целый день. Моя жизнь определяется концепцией, моя жизнь определяется тем, что находится в моем сознании. И жизнь мудреца – это жизнь в обдумывании и применении какой-то идеи. То есть он просыпается утром и заряжается какой-то философской концепцией. Он заряжается какой-то философской идеей, какой-то мудростью. И тогда в течение всего дня он эту мудрость проверяет. Он видит, как она проявляется в отношениях. Видит, как она проявляется в поступках. Он видит это в своей жизни. Он пытается это применять. В результате, в течение целого дня, он становится на одну ступеньку мудрее. Он прожил целую мудрость, целый день. Поэтому день сравнивается с мини-жизнью. Мы просыпаемся, ничего не понимаем, не помним ни как нас зовут, ни где мы находимся, ни сколько времени, ни какой день недели. Очень трудно человек в себя приходит. Как будто рождается рождение. Утро такое вот тяжелое для него. Он даже встает и шатается некоторое время, как будто ходить не может. Но потом он вспоминает, что нужно на работу, к нему приходит юность. Он начинает бегать, думает, надо бежать на работу. И с красным лицом бежит на работу. Потом приходит зрелость, обеденное время. Он думает, ну ладно, наработались уже. Можно и покушать немножко, отдохнуть. Потом наступает вечер. Что это? Старость. Да? Он же думает, ну ладно, уже хватит уже работать, надо уже и полежать. Надо спокойно отдохнуть. И человек ложится, закрывает глаза, и наступает смерть. Все отключается. Мини-жизнь. Реальная мини-жизнь. И если я получил что-то в результате этого дня, есть надежда, что я получу что-то в результате жизни. Потому что жизнь складывается из дней, в конце концов. Ну так специально устроено. То есть нам даются эти маленькие отрезки времени, чтобы мы реально понимали, изменяется что-то в моей жизни или нет. То есть утро-вечер, что-то изменилось вообще или нет? Какой я стал? Более мудрый или стал более глупый? Кем я стал? Есть это изменение или нет? Если изменений нет, очень плохо. Подозрительно. Значит, либо стагнация, либо деградация. Могут быть большие проблемы. Я должен реально чувствовать, что день прошел, что я что-то понял, что я что-то вынес, что какая-то идея, она действительно стала моей, как пищеварение. Мы берем морковку, едим ее, эта морковка должна стать частью моего тела, в конце концов. Если пищеварение плохое, то морковка не становится частью моего тела. Ничего не получается. То же самое и разум. Разум — это тоже система пищеварения. Мне нужно рано утром получить какую-то глубокую идею, какую-то серьезную мысль, мудрость, и целый день ее переваривать. Применять, смотреть, видеть, пробовать. И в результате она должна стать частью меня, то есть я должен стать на одну мысль внутри. И что происходит? В результате, если я все это сделал, действительно вечером я становлюсь мудрым. Я понимаю, да, интересная жизнь, жизнь интересна. Есть два способа, как прожить жизнь. Жизнь, она бывает либо страшная, либо страшная интересная. И это большой выбор. Если я философски расту, если я духовно расту, если во мне есть какая-то жизнь, если я перевариваю настоящие мудрые идеи, то я чувствую, что жизнь становится страшно интересной. Страшно интересно жить. Если этого роста нет, если кастрюлька пуста, что делает человек утром? Сразу же телевизор включает. Ну что там, кого убили за эту ночь? Ну-ка, надо криминальные новости посмотреть. Показывают здесь криминальные новости? Есть? Есть, да? Нет? Не смотрят? Никто не смотрит?
2: Да есть, конечно.
1: Есть, говорят. Кого-то убивают ночью. Ночь такое время, все время кого-то убивают. И человек включает и думает, о, как интересно, кого там убили. Как конкретно? В какие части города раскидали? И в результате он начинает думать об этом свой целый день. Думает. Все это варится, вся вот эта вот грязь. Где что взорвалось, где что случилось. Сейчас очень трудно найти позитивные новости. Большая проблема. Очень много негатива. Это сейчас все равно, что найти чистые продукты. Очень трудно найти чистые продукты, поэтому приходится есть, что попало, поэтому животики болят. Но если человек ест чистые продукты, то у него и чистое пищеварение, чистое мышление, у него чистый результат. То есть чистота приводит к счастью. Это очень важная идея, чистота. Если мы не заботимся о чистоте, мы будем несчастными. Если пища не чистая, какое же будет счастье? Живот будет болеть. Не получится. Если умственная пища не чистая, голова будет болеть. То есть с умом будут проблемы. Что это такое? Это не просто головная боль. Ум будет очень сильно волноваться. Что? Почему я так живу? Почему я так живу? Очень много будет зависти. Почему они вот гугона сосед прямо вот рядом со мной? Он, главное, лучше живет, чем я. Что такое? У него есть велосипед, у меня нет велосипеда. Почему у меня нет велосипеда? Скоро весна. У меня должен быть велосипед, а у него есть. Может, ему шины проткнуть, чтобы у него тоже не было. Есть два способа, да, как нас уравнять. Первое, это самому стать таким же, если не получается, ему насолить. Плохой метод. Нехороший. И, допустим, человек с утра действительно начал свою мудрую жизнь, он получил действительно мудрую идею, он с этой идеей прожил целый день, он стал действительно на ступенечку разумнее, но он опять ложится спать, и все аннулируется. Утром просыпается, опять ничего не помнит. Надо все начинать сначала. Поэтому что надо сделать с вечера, получив какую-то мудрость? Записать ее надо. Ее надо записать. Ее надо просто-напросто записать. Такая простая вещь. Память у нас вот аннулируется, она перезагружается за ночь. Мы когда ложимся, на затылке есть кнопочка перезагрузка. И сознание перезагружается за ночь. И хорошо, что перезагружается. А то мы бы все сошли с ума. Оно перезагружается, но утром что я делаю? Я утром просыпаюсь и перечитываю то, на чем я вчера остановился. Я восстанавливаю свою вчерашнюю ступень мудрости. Восстанавливаю ее и начинаю уже с нее. То есть, допустим, сегодня я сделал первую ступень в своем развитии. Чего-то достиг, что-то понял, записал это все. На утро проснулся, начал с этой же ступени. Опять не с первой, а уже со второй. Опять день прожил. Опять многие вещи понял, многие идеи осознал. Стал еще на ступеньку мудрее. Опять записал, на утро проснулся. Опять восстановил все. С третьей ступеньки начал. Жизнь пошла. Пошли в лесенку. Лесенка. То есть жизнь должна идти по лесенке. Я ее должен реально чувствовать. Вчера, сегодня, завтра. Иду, мысль за мыслью, идея за идеей, концепция за концепцией. Я должен реально чувствовать движение. Представьте, что мы сели в автобус и успокоились, но автобус никуда не едет. Это подозрительно. Сидим, вроде хорошо. Люди так скакивают в автобус и сидят. Главное место занять. Все, сел нормально, жизнь удалась. Но автобус никуда не едет. Как-то надо волноваться. Нужно спрашивать, а что такое, может ехать надо или как? Также нас должен интересовать номер автобуса, потому что человеку кажется, что он достаточно так активно живет, но это все равно, что сесть не на свой автобус. И вроде бы быстро едем, так здорово, все мелькает за окном, но номер не тот. Могу ехать не в том направлении. Это большая проблема. Поэтому мы должны четко понять, как это происходит, и у нас должны быть эти, у нас должно быть это питание для сознания. Для желудка мы уже питание организовали. Оно так нормально осуществляется. Мы уже к этому привыкли. Точно так же нужно привыкнуть к питанию для сознания. Утром и вечером должен подпитываться наш мыслительный процесс. И он должен подпитываться не чем-то таким простеньким. Не газеткой, не журнальчиком. Должна быть настоящая мудрость. Настоящие трактаты мудрости. Мудрецы уже позаботились, оставили нам множество трактатов. Во всевозможных традициях чего только нет. Нужно просто начать чувствовать эту жизнь, ее нужно научиться чувствовать, живу я или нет. Поэтому мы говорим о некоторой сегодня концепции, концепции праведности. То есть, если я ничего не знаю о праведности, то как же мне самому им стать? Никак стать не получится. Необходимо им. А какие-то простейшие, элементарные знания. То есть, скорее тогда я стану первым грешником. Если я не буду ничего узнавать о праведности, то значит, очень скоро я стану таким глупцом, что весь мир обо мне узнает. Можно стать великим праведником, можно стать великим негодяем. И в другом случае кажется одинаковый результат. Все тебя узнают. Но в действительности результат разный, результат другой. Так что некоторые знания мы должны получать с самого детства, потом развивать их на протяжении всей своей жизни. Есть два стиля воспитания, западный стиль и восточный стиль. Западный стиль – это такое обучение, воспитание по нарастающей. Сначала простые вещи, потом чуть-чуть посложнее, потом еще чуть-чуть посложнее. Школу, первый класс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, пока досчитаешь, уже устанешь. Потом институт, еще сложнее, первый курс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, госэкзамены, кандидатская, докторская. Все время все сложнее, сложнее, сложнее, сложнее. И все время человек интересуется, ну когда, когда о самом главном будем говорить? Когда будем говорить о жизни, о смысле жизни? Когда нас жизнь-то научит? Когда нам расскажут тайну о рождении и смерти? вообще все уничтожается, нет, есть какая-то там жизнь или нет? Когда нам еще об этом рассказывать? Не начинают. Да что такое? Может, второе высшее образование получить? Может, третье? Сколько надо высших образований, чтобы начали говорить о самом главном? Что самое главное? То, с чем мы все сталкиваемся. Болезни, рождение, старость и смерть. Четыре вещи, с которыми мы все сталкиваемся. О них ни-ни. Ничего не говорится. То есть все через это проходят. Но в этих же вопросах, в этом же трактате, в Махабхарате, Ямарадж, он задает один из вопросов, мы его раньше изучали, я его сейчас просто скажу. Ямарадж, он спросил у Юдхишхиры, что самое удивительное на этой земле? И царь ответил, самое удивительное, то что все видят, как вокруг каждый день все умирают. Но каждый думает, что он никогда не умрет. То есть это реальные вещи, через которые каждому нужно проходить. Они довольно неприятные. Болезнь, старость и смерть. Но говорить об этом строго запрещено. Это значит, что знания об этом уходят. Культура говорить о самом главном уходит. Люди перестали говорить о самом главном. Все это пытаются спрятать. Заболел – спрячься. Болел дома – никому не показывай, что ты болеешь. Если ты ставишься, пожалуйста, ну заботься о себе. Делай так, чтобы никто не заметил, что ты ставишься. Ходи в салоны. Натягивай кожу, пока кожа еще натягивается, завязывай бантиком на затылке. Если ты умер, вообще об этом никому не говори. Тихонечко надо тебя похоронить и все, чтобы никто не узнал. Раньше, интересно, похоронная музыка играла, когда человека провожали. Его последний путь играла похоронная музыка. Я помню, так довольно часто она играла. Пару раз в неделю точно. И было о чем подумать. То есть было понятно, да, жизнь-то идет, надо что-то делать. Процессы-то идут. Кто следующий? По ком звонит колокол? А сейчас очень хитро стали делать, стали музыку выбирать, стали запрещать музыку. Тихонечко надо, чтобы человек исчез. Жил-жил, раз, исчез. Потом вспомнили года через три, а где сосед из пятой квартиры? Да, он уже давно. То есть все скрывается. Почему теория пропала? То есть говорить об этом трудно, сама теория исчезла. А хотя идет это, вот, так сказать, углубление знания, но почему-то углубляется не до конца. До самых важных вещей знания так и не доходят. Болезнь, старость и смерть. Почему? Почему мы этого не хотим? Это происходит. Почему? И все, тут же все руки опускают. Не надо об этом говорить, это депрессивный разговор. Да. Давайте что-нибудь хорошее. А молодость, такой эффект улицы. Есть такой очень знаменитый психологический эффект улицы. То есть если выйти на улицу, а то увидишь только молодых, веселых и радостно бегающих людей. И кажется, что мир такой. Все веселые, молодые, бегают, на роликах катаются, на велосипедах. Но мир другой. Молодость — это только 1/4 жизни. А 3/4 это много другого всего интересного. Об этом не говорится. Это вот западный стиль образования. Есть восточный стиль образования с самого детства. Лет эдак с 4, с 5. Обычно первые 3 года не берутся, потому что еще разум полностью не пробудился. Первые 3 года даются как подарок для родителей. Чтобы они, так сказать, радовались тому, что родили ребенка. Не беспокоились, что теперь о нем надо 40 лет заботиться. А может быть и всю жизнь. Поэтому первые 3 года он проявляет такие божественные качества. Ангел. Крылья у него чуть ли не растут. Поэтому все радуются, все довольны. Дети всем нравятся, потому что первые 3 года у них... Они включаются негативные качества характера. Они перекрыты. Они из прошлого идут, но еще им не дается выход. В районе 4 лет краник открывается. И начинают проявляться негативные качества характера. И вместо крылышек вдруг рожки начинают вырастать. И эти рожки растут. И годам так в 13 полностью сформировываются. И родители уже думают, да, вот это да, очень интересно. какие процессы. Так вот, что происходит при восточной схеме образования? Знание дается сразу же, самое сложное знание. Сразу же в 5 лет о ребенку говорится самый верх сложности. И потом все остальные годы это просто раскрывается, объясняется, уточняется. Сразу же начинается с самого сложного, самого главного. Ребенку сразу же говорят, не бойся, бояться нечего, смерти нет, умирает тело, ты остаешься живой. Страх смерти – это основа всех страхов. Основа всех страхов. Это основа всех психологических расстройств и всех психиатрических проблем. Если мы избавляем человека от страха смерти, мы естественным образом вылечиваем его от всех остальных психологических сложностей. Откуда вообще появилась психология, откуда вообще появились все эти техники, книжки, ученые, институты? Откуда все это появилось? От того, что знание о вечности жизни ушло, вот и все. Знание о вечности жизни ушло, пришла психология. Говорит, ничего, ничего, не бойся. Если ты умрешь, мы тебе поможем. Как вы мне поможете? Только знание о рождении и смерти может мне помочь. Но это знание ушло. Человеку не говорят эту самую важную вещь, что жизнь состоит из двух вещей, из материи и антиматерии. Жизнь – это соединение материи и антиматерии. Материя – это тело, корпус, антиматерия – это жизнь. Или атма, от этого слова атом, или душа. И когда они соединяются, мы видим эффект. Живет, ходит. Мы пытаемся этим телом управлять, как ребенок, да, он рождается. И он не может сразу пользоваться этим механизмом. Поэтому учится ходить. Потом получилось. Все, может управлять. Также водитель учится машину водить. Сначала медленно, неуверенно, под руководством инструктора. Потом получилось, чувствует легкость. Мы чувствуем свое тело. Но это не мы. Это не мы, это наш механизм, мы пользуемся этим механизмом. То есть мы смотрим через глаза, слышим через уши, ощущаем через кожу. Но чувствующий атма, сознание, другое, не само тело. Тело материально, материя по определению временно. Поэтому время от времени мы меняем это все. Никакой проблемы нет, ничего страшного нет. Нет ничего страшного, никто в слезах не прибегает и не плачет. Не поверите, что случилось, я другую машину купил. Я сегодня пересаживался с машины на машину. Входили сегодня в автобус, выходили? Это не страшно. Входите, выходите из автобуса, не страшно, заметили? Ничего страшного нет. Но когда происходит рождение и смерть, нам страшно. Представьте, что все едут в автобусе, и вдруг кто-то выходит из автобуса. И весь автобус начинает рыдать и плакать. Почему он вышел? Куда? Почему так рано? Почему с нами дальше не поехал? Мы же все, главное, дальше поехали. Почему он час вышел? Несчастный. Он вышел на этой остановке. Он не несчастный. Он просто вышел на этой остановке. Вы сейчас до вечера увидите. Я сейчас могу встать и выйти в эту дверь. Это страшно? Нет? Не страшно. Просто встал, вышел в эту дверь. Но если я сейчас умру прямо на этом столе... Вау! Страшно будет? Страшно будет. Ничего себе, смотрите. Рузов умер прямо на лекции. Да не умер, я тоже вышел. Знаете, никакой разницы нет. В дверь вышел или из тела вышел. Вы меня больше не видите. Поэтому что мы говорим? Куда ты ушел? Правильно? Так же говорим. Никуда ты полностью нигилировал, как атомы. А куда ты ушел? На кого ты нас покинул? Сбежал, фактически. Да, со всеми деньгами. Да, если что, представьте, что в автобусе выходит ваш родственник, и у него ваш кошелек остается. Да, это немножко иногда озадачивает. Такое бывает. Но это не страшно. Опять-таки мы вернемся к этому слову «страшно» и «страшно интересно». Если человек обладает знанием о том, что жизнь вечна, ему становится жить не страшно, страх уходит, страха смерти нет. Ему становится жить страшно интересно. И он понимает, о, смерть идет, интересно. Интересно, что дальше будет? Что там за дверью? Что там за дверью? Интересно же, там дальше жизнь. Такая же жизнь. Видите, мы тут все родились. Интересно. Мы же тоже пришли откуда-то. Некоторые такие разные комнаты. Жизнь представляет из себя разные комнаты. Входим, выходим, входим, выходим. Интересно, почему нет? Страх полностью пропадает. Страх исчезает. Мы должны обладать знанием. Поэтому разумный человек старается искать эти первоочередные знания. Поэтому их можно с самого детства получать. Как мы говорили, этот восточный метод. Сразу узнать самое главное. А потом это расширяет знания, расширяет, расширяет, углубляет, совершенствует. И вот этот праведник, или тот, кто ведет праведную жизнь, просто очень хорошо, наизусть знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Помните, да? И спросил папу, что такое хорошо, что такое плохо. И папа задумался, что такое. Вопрос-то хороший, дети задают эти вопросы, но им мало кто отвечает. А родители сами должны быть образованы. И часто задают вопрос, как правильно воспитать детей. Ответ очень простой. Вообще детей воспитывать не надо. Надо родителей воспитывать. Если родители воспитаны, дети, естественно, будут воспитаны. Не могут невоспитанные родители воспитать воспитанного ребенка. Это в принципе невозможно. Если родители не знают иностранный язык, они ребенка его не научат, как бы они ни старались. Но если они знают, он тоже заговорит. Деться будет некуда. Так же и воспитание. Надо над родителями работать. А сейчас над родителями перестали работать, но столько усилий над воспитанием прикладывается. Огромное количество усилий. А точка приложения нет, а? И праведник знает правила и не нарушает эти правила. В йоге эти правила называются двумя терминами – яма и нияма. Что человеку полезно делать, а что делать вредно. Это функция разума. У разума есть функция развлечения. Мы должны различать, что полезно, что не полезно. Если я не различаю, то все. Как ребенка воспитывают? Если ребенок берет гадость какую-то, ему говорят, фу-фу, как, а плюнь. Не трогай. Если он берет правильную вещь, ему говорят, ну, ням-ням, молодец, кушай. И он должен этому научиться. Как только он научился развлечению, все, его можно отправлять в мир. Но вот в наше время не всегда так получается, что мы до конца научились различать. Поэтому очень даже такие гадостные вещи человек все равно и в взрослом возрасте еще употребляет. Например, алкоголь. Уху, гадость, плюнь. Нет, вкусно. Что ж вкусно, вот ее понюхай. Неужели ты не чувствуешь? Нужно нос закрывать, чтобы пить. Иначе можно сойти с ума от этого запаха. Но человек все равно делает. Это же первое, что делают люди. Они нюхают то, что они пытаются поесть, да? Как пахнет. Если плохо пахнет, есть нельзя. Такая простая идея. Почему вообще я ее вам рассказываю? Сам удивляюсь. Но взрослые люди явно чувствуют, фу-фу, гадость, и все равно пьют и едят. И курят. Почему? Явно гадость. Фу. Нет, что-то там вот недовоспиталось. Недовоспиталось. То есть нужно в этом очень хорошо разобраться. Так что тот, кто следует правилам в этом мире, его называют йогом. То есть йог это не тот, кто делает растяжку. Йог это не растянутый человек, это физкультурник, растянутый человек. Это спортсмен, гимнаст. Йог это тот, кто следует правилам. Тот, кто понимает отличие между тем, что можно делать, и тем, что нельзя делать. Не просто быть праведником, не просто быть йогом. Так же, как не просто быть дисциплинированным водителем. Все время ради какой-то выгоды хочется правила нарушить. Хотя бы небольшое. Хотя бы чуть-чуть. Ну, за это же небольшой штраф берут. Да? Можно и нарушить. Чтобы быстрее домой приехать. Но это плохо заканчивается. Однажды это очень плохо заканчивается. И мудрецы говорят о том, что есть три ловушки, которые воруют счастье и мир в душе. Сейчас мы эти три ловушки изучим. Простые ловушки. В разных философских системах они объясняются по-своему. Но смысл сводится к следующему. Первая ловушка – это сожаление о прошлом. Вторая ловушка – это страх перед будущим. И третья ловушка – это неблагодарность за настоящее. Успеваете записывать? То есть первое – это сожаление о прошлом, второе – страх перед будущим, и третье – неблагодарность за настоящее. Они все три проявлены. Мы все три видим, они все уничтожают наше счастье и все лишают нас мира в душе. Основные три ловушки. То есть прошлое, что такое прошлое? Прошлое должно, с одной стороны, вызывать у нас раскаяние. Так как очень многое мы сделали без знаний, без знания о хорошем, о плохом, и это привело к тяжелым последствиям, называются кармические последствия, тяжелые последствия. Наши действия кому-то из окружающих доставляли боль, и теперь эта боль вернулась к нам самим, к отправителю. Мы причиняем боль, боль к нам возвращается. Есть закон сохранения энергии. Что бы мы ни делали, боль к нам возвращается. Часто спрашивают, ну где ваш закон кармы, докажите ваш закон кармы. И вот доказывать не надо, он самый очевиден. Закон кармы очень легко доказать. Подходишь к стенке и бьешься головой об стену. Бум. Что становится? Больно. Понимаете? Вот закон кармы. Не бейся головой об стену. Очень просто. Простая вещь. Просто иногда боль приходит не сразу, а из другого места. Отложенная боль. Ну, так тоже происходит. Это уже другой закон. Но принцип тот же, энергия должна сохраниться. За каждое действие должно прийти противодействие. Иначе бы мир разрушился. Мир устроен на этом законе равновесия. Поэтому мы обязательно получаем то, что сами совершили. Поэтому прошлое должно с одной стороны вызвать раскаяние. Нам должно быть немножко грустно, но за то, что мы сделали. Мы должны стараться все это поменять. Но само по себе вот это раскаяние без желания меняться смысла не имеет. То есть это так называемое депрессивное раскаяние. Человек сидит и плачет, ой, за что, я так жизнь прожил, ничего не получилось. Столько глупостей понасовершал. От этого толку никакого нет, называется самобичевание. Вот самобичевания толку нет, чтобы раскаяние было позитивным, чтобы от него была польза, необходимо сразу же начинать правильно действовать. Если раскаяние приводит к правильному действию, то это очень позитивное раскаяние. Оно не приводит к депрессивному состоянию. Если человек просто сидит и сопли вытирает, в этом случае это депрессия, обыкновенная депрессия. Самобичевание, толку от этого никакого нет. Поэтому, пораскаявшись пару минут над своим прошлым, надо приступать к активным действиям. Надо развивать свое сознание. Действовать на собственных ошибках. Использовать их. Понимать, что да, урок. Глупенький урок, но урок. Больше так делать не буду, пойду вперед. И если я начинаю действовать, если я раскаиваюсь, начинаю действовать, то прошлое теряет надо мной власть. И перестает меня так сильно доставать. Перестает меня так сильно мучить. Если я просто думаю о своем прошлом, страдаю, то оно меня мучит. Я позволяю прошлому себя мучить. Думаю, вот же как было хорошо, например. Вот были же дела, вот были же годы. Такой был молодой, так было здорово. И сижу и мучаюсь. Если было так здорово, чего ж ты сейчас мучишься сидишь? Очень странно. То есть я позволяю прошлому себя мучить, потому что не использую его, чтобы идти дальше. Как только я иду дальше и благодарю свое прошлое, все большое спасибо, я все понял, раскаиваюсь, больше так не буду. Прошлое теряет власть. Все, и больше нас не мучает. И на 1/3 становится легче жить. На 33%. Уже хорошо. Это много за один раз. А для искателя истины в прошлом еще и спрятан план Бога. Ведь в результате всех тех событий, которые происходили в нашей жизни, мы пришли к какому-то поиску. Человек думает, да, вот странные события происходили, Но как-то они так сложились, что я сейчас сижу тут и слушаю абсолютно истину. Сижу и разговариваю на очень мудрые темы. Сижу и говорю о самых высших истинах. Можете вспомнить всю свою жизнь. Чего там только не было. Ой-ой-ой. Лучше даже не вспоминать. Особенно сильно. Но было, мы помним, да. Ой-ой-ой. И сами эти ситуации казались очень странными, очень подозрительными, очень негативными иногда. Но посмотрите, они так сложились, что мы сейчас сидим здесь и говорим о праведности. Есть какой-то план во всем. Во всем есть какой-то план. Просто либо мы видим этот план, либо нет. План нужно увидеть через некоторое время. Время позволяет увидеть план. А сначала не всегда понятно. Но 10 лет проходит, и понимаешь, да, все это было не просто так. Поэтому, а появляется некоторая мудрость. Один из законов кармы, который утвержден народом. Очень интересно звучит все, что не происходит. Секундочку. Очень интересный закон. Но должно время произойти. Но когда это происходит, непонятно. А когда это происходит... О чем угодно думаешь, но только не о том, что это все к лучшему происходит. Только потом, через 5, через 10 лет, начинаешь понимать, действительно к лучшему. Действительно, все это так складывается, что мы идем вперед. Есть две системы воспитания. Кнут и пряник. Кому что нравится? Пряники, да. Но у пряников есть одна проблема. Пряники расслабляют. К пряникам быстро привыкаешь. С ними становится здорово и весело. Поэтому человек думает, ну все, пряников полно. Можно и отдохнуть. Можно и расслабиться. Поэтому как только человек перестает ценить пряники, и пряники перестают быть активатором, человек перестает двигаться вперед, приходит вторая часть воспитательной системы.
2: Кнут.
1: А, ну да, я вспомнил точно. Надо двигаться вперед. Большое спасибо за пряник. И они очень хорошо помогают друг другу. Это те самые черные и белые полосы. От них никуда не денешься. Разные активаторы. Белая полоса, черная полоса. Все равно они меняются. Они идут вместе. Они работают на одну и ту же задачу. Вдохновлять нас. Вдохновлять, вдохновлять. В черной полосе даже есть некоторые такой больший энтузиазм. Большая надежда. Больше позитива, потому что точно знаешь, что будет после черной полосы. Что будет после черной полосы? А белая полоса. Вот белая полоса очень подозрительная. Когда все хорошо, ничего не болит. И жизнь налаживается. Все знают, это не к добру. Да. Как зима и лето? Ничего особенного. Черные и белые полосы, как зима и лето. Зима, она более позитивна, что после нее точно будет лето. Уже потихоньку начинается. Я тут греюсь у вас пока. Отогреваюсь. А вот лето, оно всегда заканчивается. Почему-то зимой. Не чем-то другим. Что делать? И это все нас воспитывает. И то нас воспитывает. И то, и другое система воспитания. Но, чтобы система воспитания работала, я сам должен учиться. Система воспитания будет работать. Вся жизнь действует как система воспитания. Но если в моей, вот этой, как мы говорили, вот... коробочки, ничего не валится, если я не получаю знания, если эти знания не высшего порядка, то вся система воспитания просто меня мучает. Как ученик, как школьник, который перестал учиться, его школа просто мучает. Все были студентами, помните это. То есть, если вы учитесь, реально получаете знания, то вся эта жесткая система обучения, она в конце концов делает вас сильными студентами, сильными учениками. Но если обучение остановить, это просто мучение все. Просто мучение. Так же и жизнь. Если я работаю над получением информации, если я получаю информацию, если я ищу информацию, если эта информация действительно высокая, качественная информация, то вся жизнь становится для меня полезной. Если нет, если знаний нет, если я просто прожигаю свою жизнь, если просто ем и сплю, проснулся, что надо сделать? Еду искать. Еду нашел, что надо делать? Поспать после еды. Очень простая жизнь. А сейчас все очень просто устроено, еду прямо в постель приносит. Самое такое жесткое изобретение, это постельный столик. Уже человек настолько обленился, что ест прямо в постель. Надо как-то двигаться, что-то надо делать, как-то надо идти вперед. Человек думает, ну зачем вообще вставать так удобно? Еду в постель приносит. То есть человек развивающийся видит во всем этом плюс. Он видит, что и позитивные ситуации, и негативные. А ситуации подталкивают меня вперед. Подталкивают меня вперед. Все идет мне на пользу. То есть человеку, учащемуся, все идет на пользу. Поэтому одно из главных настроений в нашей жизни должно быть настроение ученика. А вспомните студента. Денег нет, одежды нет, жилья нет, семьи нет, часов нет, машины нет, ничего нет. Счастье есть. Студенты все довольны. Помните, нет? Смотрите, счастье все есть, счастье куда-то делось. Не к добру это, нехорошо это. Это сознание студента, сознание ученика, это очень важное сознание.

снижает чувство гнева. Как правильно пережить гнев? Как вести себя в гневе? Такой ряд. Как избежать гнева, я рассказывал. Нужно на уровне вожделения сначала с этим справиться. Может быть, мы завтра успеем разобрать. Если не успеем, то потом послушать. В одной из следующих лекций буду про вожделение рассказывать. То есть это нужно с вожделением работать. То есть нельзя на объект противоположного пола слишком долго смотреть. Есть такая традиция. Долго не смотреть на то, что не твое. Потому что если долго смотришь, объект внутрь попадает. А когда объект попадает внутрь, у нашего сознания есть такая способность переносить объект извне вовнутрь. Поэтому люди идут в магазин, долго смотрят на что-то. Они не могут купить, но могут долго смотреть. И этот объект, он внутрь попадает. И он внутри живет, но воспользоваться им никак невозможно. Ты его внутри мучаешь. И в результате приходит гнев. А гнев нереализованного желания. Просто не смотри, все. Просто не смотри. Не разглядывай. Мы не умеем свои глаза контролировать. Говорится в йоге объясняется, что глаза должны быть полузакрытыми. Что это значит, что нельзя их полностью закрывать, потому что тут же уснешь, не закрывайте на лекции глаза, а то захрапите, будет некрасиво. И нельзя смотреть слишком открытыми глазами, кто тут, что-то. Нет, нужно смотреть полузакрытыми глазами. Ну, то есть смотреть на объекты, видеть их как контуры, но не присматриваться, что там у них конкретно у этих объектов. Не нужно присматриваться. Потому что если мы начинаем присматриваться, эти объекты начинают внутрь попадать, и там жить начинают. Ты уже начинаешь с ними жить. Они еще не твои, но они уже внутри тебя живут. И поэтому потом гнев выходит. Поэтому нужно научиться жить такой жизнью йога. Жизнь йога — это не на голове стоит каждый день вечером. Жизнь йога — это контролировать свои чувства. Не погружать свои чувства в объект, не привязываться к нему. Не привязываться к нему. Наши чувства, они как аркан. Мы увидели что-то, поймали, и все, и думаем, рассматриваем, мыслим, переживаем. Ну, учитесь легко отпускать объекты чувств. Ну, появилось что-то красивое, привлекательное. Появилось и испарилось. И ладно. Не нужно переживать, идти за ним, слюни ронять за этим объектом. Как вести себя в гневе, я рассказал. Гнев — это энергия, куда-то нужно направить. Ну, сходите в поход, отнесите что-нибудь куда-нибудь, то, что давно хотели отнести. Как можно дальше? Сделайте генеральную уборку, проведите генеральную стирку, переклейте обои, гнев сразу же пройдет. То есть сделайте то, что давно не могли сделать, потому что сил не хватало. Гнев пришел, силы пришли, надо делать то, на что сил не хватало. Наверняка у вас что-нибудь припасено под такой случай. Будет полезное проявление. Полезное проявление. Может, даже это как-то улучшит ваши отношения с окружающими. И гнев — это работа для старшего. То есть в семье может быть старше, иногда он может своим гневом влиять. То есть воспитатель, учитель, начальник, да, начальник старше. Вот эти категории, они должны применять гнев, но, как мы говорили, не включая в свою вот эту сердечную природу. Форму вот называется «лечить болезнь, а не больного». То есть нельзя гневаться на больного, надо на болезнь гневаться и в гневе ее уничтожить, вылечить. На больного гневаться нельзя. Тогда это будет правильно использовать для гнева, тогда нужно будет действительно как-то что-то этим гневом решать. Потому что гнев — это разрушительная сила, иногда нужно невежество разрушать. Поэтому да, гнев иногда используется и в воспитании, и в руководстве, и в старшинстве. Это нормально.

0: вашему вниманию фрагмент лекции ученика доктора Турсунова Евгения Койнова.
1: Евгений, есть физическая культура, Мухаммад. Она призывает имена Бога.
2: Она состоит из имен Бога.
1: В то же время, единственное, говорит, что мы не можем иметь отношение к Богу непосредственно. Нам нужна пенсия параметров, чтобы помочь людям. Как можно говорить?
2: Ну вот смотрите, вот возьмем, скажем, Владимира Владимировича. Понятно, какого? Как вы с ним отношения будете строить? Постройте отношения с Владимиром Владимировичем, пожалуйста. Ну как? Нет, почему? Ну, если я очень хочу, у меня есть силы, ресурсы, что я начинаю делать? Я сначала изучаю, кто это такой, да? Изучаю его окружение, изучаю структуру, иерархию, где я нахожусь и что нужно делать. Например, нужно пойти в местную ячейку «Единой России», да? Вступить очень активно, что-то делать. И, по сути дела, смотрите, мы приближаемся к Владимиру Владимировичу через его представителей, через ту иерархию, которую он развернул от себя, и через тех людей, которые его знают. Да? И, в конце концов, вы доходите до министров, да, например, или еще лучше познакомиться с женой Владимира Владимировича, потому что она его знает очень хорошо, и она вам как бы все скажет, все объяснит, как. И аналогично с Господом, через его преданных, через его приближенных, да, через его вечных спутников, которые периодически приходят сюда и раз за разом это послание приносят. Проснись, спящая душа, возвращайся, вспомни свою истинную природу, возобнови преданное служение в своем сердце. Для разных уровней сознания, для разных народностей это послание звучит вновь и вновь. И просто мы выбираем ту традицию, которая нам близка по духу, по настроению, да, и следуем. «Через» означает «следуя наставлениям». Я обращаюсь к Богу напрямую не в смысле, что я ему не могу сказать «Господи, привет», а в том смысле, что я делаю это через призму, ну, тех святых, которые это принесли. Они говорят, как нужно к нему обращаться, что нужно делать, как это делать правильно. Вот что означает «через парампору». Следуя наставлениям, да.
3: У меня создалось впечатление, может быть, неправильно, что наиболее молодые религии содержат более актуальный посыл к тому уровню развития человечества, которое сейчас возникло.
2: В этом есть очевидная корреляция, потому что, ну, чем старее откровение, то есть человечество же в целом, оно же меняется, сознание изменяется, ценности, да, меняются, мировоззренческая платформа, и поэтому, ну, это надо с каждым разбираться отдельно, я бы так, ну, резко не обобщал, но в целом зерно здравого смысла, очевидно, есть в том, что вы сказали. Например, когда пришел читание Махапрабху, да, аватара Господа, золотая аватара, приход в Индии, вот этого золотой аватары, был связан с тем, что эти энергии, когда пришли на Землю, проявились, в Европе это проявилось как ренессанс, как эпоха Возрождения. То есть это люди почувствовали этот новый дух, да, что-то меняется, но направление выбрали неправильное. То есть западный менталитет, он был направлен все равно на природу наслаждения чувств. И появился этот эротизм, вот эта вот вся эстетика пошла своеобразная, специфическая. Но эта энергия, она сама пришла, просто неправильно была задействована. Кто-то еще руку поднимал? А? Ну, конечно, есть. Но вы же можете... Ну, смотрите, что такое религия? Что такое традиция? Говорится, что материальный мир, из него очень тяжело выбраться. Это как непроходимые заросли. Очень тяжело самому, если даже вы знаете верное направление, что еще трудно, да, очень трудно самому идти. Религия, если в чистом, в правильном понимании, да, неоскверненная, это просто дорога. Пришел один садху, один святой, и проложил путь. Он сказал, к Богу можно прийти так, следуйте за мной. Да? И таких путей огромное множество. Они все сходятся в одной точке. В конечном счете мы приходим к Богу. И поэтому выбор заключается в том, чтобы изучать эти традиции, почувствовать, какая из них отзывается в моем сердце, и одновременно с этим молиться Богу, то есть просить Бога, Он же в сердце прямо, Он же слышит, Он же знает, и просить Его, Господи, помоги мне, проявись, покажи, пошли этих людей, пошли эти книги, чтобы я смогла прийти к Тебе, какой путь мне избрать. Чем вообще, почему еще вот вопрос такое многообразие имен, почему такое многообразие традиций? Это связано с тем, что Господь строит с каждым живым существом индивидуальные отношения, неповторимые. Мы для Него неповторимы, незаменимы. И эти индивидуальные отношения, они чем характеризуются? Разной степенью близости, да, разной сладостью любви. чем ближе, тем слаще, тем интенсивнее, тем могущественнее все. Но одновременно там больше как бы драмы. И поэтому существует наука о расах, о вкусах отношений с Богом. Есть, например, пространство отношений, которое называется Айшварья. Означает осознание проживания природы Бога как всемогущего Творца. Вы помните вот этот спектакль «Бхагавад-гита»? «Покажи мне вселенскую форму». Да? Были, видели? Он его показал, и он как бы вошел в состояние восхищения, трепета, страха даже. Насколько это было, ну, потрясающее зрелище. Мы не можем себе представить, наш ум просто вылетает. Миллионы форм одновременно были проявлены, мириады животов, мириады глаз, да, все полубоги здесь, одновременно все происходит. Другая мерность восприятия, не наше трехмерное восприятие, в котором мы сейчас находимся. И когда живое существо осознает вот этот аспект Айшварьи, могущество Бога, когда Господь проявляется во всем великолепии, единственное, что можно делать, это просто изумляться и как бы, ну, в состоянии такого трепета находиться. И это то, что в христианстве называют страх Божий. Да? Это определенная стадия в развитии отношений. Когда мы осознали, приняли, кто такой Бог на самом деле, тогда за вот этой айшварьей, за страхом Божьим открывается целое пространство вкусов любовных, где Господь уже выступает в форме того, с кем эти любовные отношения можно строить, более близкие. Бог, например, мой друг. Да? Или, например, Бог, наоборот, мой ребенок. Есть такие отношения у индивидуальных живых существ, они воспринимают Бога как маленького беззащитного ребенка. Это такая игра. Конечная как бы цель – это любовный обмен. И чем слаще эта любовь, чем она глубже, тем больше радости. И поэтому разные игры, разные формы, да, но идея в том, чтобы эта любовь, она двигалась, развивалась, углублялась. Да. С каждой секундой, говорится, любовь становится все слаще. В духовном мире это счастье, оно возрастает каждое мгновение. Здесь, в материальном мире, мы находимся в состоянии, ну, статики. В духовном мире она постоянно расширяется, постоянно углубляется, видоизменяется эта реальность.
3: В чем смысл матки? Почему лично, да,
2: Внутри Махамантры есть определенная динамика заложенная. Потому что вот у каждого слова, если вы возьмете обычное слово, начнете его воспроизводить, вы можете ощутить, что каждое слово обладает определенным вкусом. Мы как бы, ну не у нас нашего разума, нашего интеллекта, как способности различать, мы не можем это почувствовать глубоко, но можем примерно все равно ощутить. Вот смотрите, мел, мел, мел, мел, мел. Вот почувствуйте, какой на вкус слово мел. Селедка. Селедка, селедка. Но здесь проще, вкусовые рецепторы включаются, да? Красота. Красота, красота. Вы повторяете, вы чувствуете, что-то меняется, да? Что-то меняется. Ну, лимон это уже очевидно. Но если пойти в более тонкий, любовь. Чувствуете, есть определенное настроение, которое есть как аромат, который окутывает это слово, этот смысл, любовь, да? Разруха. Раз. Разруха другая. И каждое слово обладает вкусом. Даже мы способны это почувствовать. Слабенький такой есть аромат, да? И внутри Махамантры уже скрыты определенные динамики вот этих вкусов. То есть кто-то, что такое харе? Кто такая харе? И почему говорится харе, кстати говоря, а не хара? Если мы говорили харавод. Оригинальное имя хара, но в Махамантре говорится харе. Точно так же, кстати говоря, как, например, в Иисусовой молитве говорится «Господи Иисусе Христе Сыне Божий». Почему эти странные окончания? Это же не по-русски. Иисусе Христе Сыне Божий. Да? Звательный падеж. Такой падеж был в русском языке. Пока его не упразднили. Такой падеж до сих пор есть, например, в чешском языке, в белорусском. В белорусском есть? Никто из Белоруссии? По-моему, я слышу, что в белорусском до сих пор сохранился.
3: Молитва тоже вот мусульманская.
2: Там, где мы зовем, да, там, где мы призываем, именно вот звательный падеж. И у меня, например, в деревне, у меня есть свой живой опыт, когда бабушка нас звала, своих внуков, своих сыновей, она кричала «Ольке, Женьке, Тольке», когда кричала, кого-то звала. Да, звательный падеж, я думал, она безграмотная. На самом деле нет. Это вот когда правила уже изменились, но сама традиция еще осталась. Мы уже смысла не понимаем. Потому что мы в Махамантре призываем энергию служения, чтобы быть занятым в служении Кришне и быть занятым в служении Раме. Мы призываем любовь, мы призываем энергию служения, чтобы служить. Мы не Кришну самого зовем. Хари Кришна Махамантра, она говорит, не Кришна, приди. Она говорит, не Рама, приди, Хари Кришна Махамантра, говорит, приди, энергия служения, чтобы я был занят в служении Богу. И харе – это энергия служения, это уже, по сути дела, сама любовь. Что такое энергия служения? У нас же есть опыт, у нас же все здесь проявлено. Может быть, не в той гуне, не в той октаве, не с той чистотой, не с тем качеством, но все эти прототипы, они здесь в материальном мире есть. Нужно просто их рассмотреть и увидеть, понять сам принцип. Что такое служение? Вот вспомните чувство, когда вы были влюблены. Первая любовь. Ваш молодой человек или ваша девушка. Помните, когда кушать не хотелось? Было такое вообще? Было. Вспомните вот этот человек. И вот что вы чувствуете в отношении него? Хочется делать для этого человека, да, что-то. Хочется делать что-то хорошее, чтобы он был счастлив, чтобы он был рад, ничего не ожидая взамен. Просто служить. Вот это и есть служение. Я делаю это для того, чтобы ты был рад, для того, чтобы ты был счастлив. И даже есть не хотелось. Знаете почему? Потому что наш ум, а изначально, то есть вот это вот голод, это приходит от, из ума, это с физическим телом напрямую не связано. Ему нужны только вкусы. И смотрите, если мы эти вкусы не можем извлекать из отношений с высшим объектом отношений, с Богом, мы эти вкусы ищем здесь. Если не находим здесь, мы лезем в холодильник. Идентичная природа совершенно. Горький вкус – это состояние горя, кислый вкус. Ну, почему же такое лицо кислое? Это определенная эмоция. Поэтому нам, когда мы влюблены, когда мы находимся в этом проживании, нам даже кушать не хочется, потому что наш ум удовлетворен. Святые, когда описывают, они что, выпивали там полстакана пахты в день и все? Как так можно жить? Потому что нет голода, ум полностью удовлетворен. И когда мы говорим о Харе Кришна, да, Махамантре, мы говорим Харе, энергия служения, энергия наслаждения Бога, приди и займи меня, потому что только ты знаешь, как служить. Точно так же, как вот есть муж и жена, да, например, тот же самый Владимир Владимирович, только она знает, что Владимиру Владимировичу нравится. Она может объяснить и показать. Поэтому, если мы хотим Владимира Владимировича удовлетворить, мы говорим, как ее зовут? Потому что каждое имя – это конкретный вкус, это конкретная форма. И когда мы говорим «Кришна» и «Рама» – это не две личности, это одна личность в разных настроениях. «Кришна» означает «красивый». В русском языке «красная девица», «красное солнышко», «красный» значит «красота». Корень «красный» – это санскритский корень «крыс». «Кришна». Да? Это означает сосредоточие всей красоты. Говорится, что Бог очень красив. Это одно из главных его качеств. Он вечно юный, вечно новый, вечно привлекательный. И эта привлекательность постоянно усиливается. Вот на тему, кстати говоря, почему Бог познается через святое имя? Вот смотрите, взять вот Священное Писание, говорит, что Бог очень красив. Вот как Бога можно познать через его красоту? Ну вот нарисовали мы от руки. Ну, даже некрасиво. Я многие картинки смотрю, но некрасиво. Для меня непривлекательно. А при этом говорится, что Бог бесконечно красив, бесконечно привлекателен. Говорится, что существа, которые живут на высших планетах, они, например, в 10 раз красивее, в 100 раз, в 1000, в миллион раз красивее человеческой формы. Это еще только полубоги. Как это в миллион раз красивее? Можете себе представить? То есть, ну, я бы... Куда красивее? Тут как два глаза, рот, как бы нос. Куда это вообще красота? Как она выражается? Но при этом говорится в миллионы раз красивее, да? И поэтому через имя поэтому идут. И Кришна – это средоточие красоты. И мы говорим «харе» означает «приди энергия служения, бескорыстного, преданного служения самому прекрасному, самому высшему объекту любви». Да? «Харе Кришна» означает их динамика, их взаимодействие. То есть это их любовный обмен. «Харе Кришна», «Харе Кришна». А потом идет что? «Кришна, Кришна». Это означает состояние разлуки. Говорится, что любовь, она набирает свою силу из... Есть как бы два эпицентра, два полюса. Первое – это состояние встречи. Вспомните, когда вы были влюблены. Момент встречи и момент разлуки. Между этими двумя состояниями, между этими двумя градиентами вся любовь разворачивается. Два берега. Да? И мы в разлуке, мы ждем этой встречи. Мы встречаемся, мы радуемся, потом опять расстаемся. И говорится, что разлука, она усиливает, да, любовь. Поэтому вся динамика духовного мира, она строится на вот этих встречах и разлуках его и ее, Кришны и Радхарани, да, или Ситы, или Рамы, в зависимости от того, о какой локе мы говорим духовного мира, или Нараяны и Нараяни. И Харе Кришна, значит, они встретились, это этот момент, этот взрыв, да, экстаз встречи. А Кришна Кришна – это Радхарани в разлуке с ним повторяет его имя, да, она медитирует на него. Кришна Кришна, она медитирует на него, Харе Харе, он медитирует на нее. Что такое Харе Рама? Харе – это же самая энергия служения. Приди и займи меня в служении тому, кто сам служит своим преданным, кто сам служит всем живым существам, кто дарит аман, тот, кто дарит счастье Шримати Радхарани. Да? Его имя называют все радующие. Поэтому займи меня в служении того, кто сам служит. И то же самое Рама, Рама, она повторяет Его имя в таком аспекте харе-харе. Если мы будем проживать, то мы почувствуем, что есть определенное... То есть в сердце начинает что-то двигаться. Потому что эти потенциалы, они уже заложены в Махамантре. Что-то начинает... То есть грудь начинает... Вот разные симптомы, если люди грудь начинают... Вы чувствовали, что когда молитву читаешь искренне, жар начинается в груди? Не ощущали такого? И вот этот жар, его квалификация, она связана с тем, что молитва опускается в сердце. Это когда подключается аспект намерения, нашей воли, наших желаний, да, как следствие проявляются эмоции. И вы чувствуете, что что-то начинает разогреваться. И в этот момент, вот начиная с этого состояния, если мы на него дошли в своей молитвенной практике, уже не возникает вопросов, меняется что-то с молитвой или не меняется. Совершенно очевидно, что что-то очень могущественное происходит. Я один раз попытался Хари Кришна Махамантру читать в момент выхода из тела. Это практика осознанных сновидений. Знаете, Карлос Кастанеда, там Стивен Лабеш, это все описывает сейчас Радуга, популяризатор. Тоже как бы полного знания нет, но частично как бы они какие-то практические навыки дают. Очень простая вещь, тонкое тело отдельно от грубого. Грубого находится либо в состоянии самадхи, либо в состоянии медитации, либо в состоянии сна, а тонкое может находиться в сознании, то есть осознавать, что... А? Осознавать, что я сейчас не про это, что где-то есть мое грубое тело, но я сейчас нахожусь вот в тонком мире, да? И когда я начал читать Махамантру, меня начало как швырять из места в место. То есть очень, очень большая сила, очень большое могущество сокрыто. Поэтому надо понять, что само имя по отдельности имеет вкус, само сочетание имен имеет вкус, само сочетание четверок имеет вкус, восьмерок имеет вкус, и мантра целиком имеет вкус. Это постоянная смена вкуса, все возрастающая. Почему вот здесь вот святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет «прикасайся к сладчайшему имени трепетно». Потому что «сладчайший» означает вкус, который мы испытываем. И слово «сладчайшее» здесь не случайно, это не метафора. То есть на первом уровне, вот когда мы чувствуем некоторую привлекательность, привязанность на уровне психической, да, привлекательность, но она идет еще дальше, и люди начинают ощущать в какой-то момент своей практики сладкий вкус на языке, от практики молитвы, от практики повторения святых имен. Вот, например, один из организаторов фестиваля, я не буду раскрывать его имя, он мне рассказал такую историю, когда он был в святом месте, он совершал обход одного святого места, и к нему обратился один садху, один святой. И он просто, когда мой друг проходил мимо, он ему на ухо сказал несколько имен Кришны. И мой друг сказал, я ощутил на языке сладкий вкус. То есть так как у него это реализовано, да, очень глубоко, он сказал, и мой друг почувствовал сладкий вкус на языке. Поэтому говорится, сладчайшие из имен. Даже на уровне физиологии, вот это тонкое материальное, описывается, что есть такая чакра, бинду, да, и с нее собирается капля нектара сомы и падает на язык. И тогда человек ощущает сладкий вкус. Почему молитва иезуитов, говорит, иезуитская молитва начинается «Иисус наисладчайший»? Это все объективно происходит. То есть в какой-то момент практика молитвы, когда мы проходим в стадию очищения, стадию покаяния, стадию благодарности, и все больше будем входим в сферу бескорыстного служения, бескорыстного молитвы, прославления Бога, то эти энергии, они проявляются. Есть описание, например, вот этот Шри Чайтанья Махапрабху, когда он читал Махамантру, что с ним происходило. 8 признаков, да? Вот этого любовного экстаза. Волосы встают дыбом, слезы брызгают из глаз. Речный человек начинает заикаться, теряет сознание постоянно. У него это достигало таких масштабов, что тело начинало источать кровавый пот. То есть тело не выдерживает этих энергий. Да, суставы выходят из рук и болтаются. Когда он падает на камень, этот камень оплавляется под его телом. До сих пор есть это место, след. Там, где он упал в состоянии молитвенного, то есть любовного этого экстаза, от любви к Богу, потерял сознание. Камень оплавился под его телом. То есть какие глубины трансформации, в принципе, эта потенция, она заложена, она есть. А? Шри Чайтанья Махапрабху. Монахи, они в своих кельях сидят и тихо прутся. Никому об этом не говорят. Но они прутся не потому, что они эксплуатируют энергию наслаждения, они находятся в состоянии чистой преданности, и эта энергия наслаждения, она приходит в ответ на их, как бы, вот эту чистоту. Мы не сможем сразу это эксплуатировать. Как только мы пытаемся этими энергиями, которые приходят, их задействовать для наслаждения себя, все это состояние моментально смывает, моментально сходит на нет.
3: Вот, Да, у меня вопрос. Но ведь эта энергия молитвы, она не индивидуальна, как бы. То есть вы так говорите, вот такое ощущение, что монахи какие-то индивидуалисты, как будто они там достигают этого удовольствия для своего блага. Ведь это для общего блага достигают. Просто, может быть, так прозвучало. Есть смысл, например, вот хоровое пение, особый вот экстаз испытываешь, когда слышишь хор. Вот коллективная молитва, она имеет.
2: Вы интересную тему затронули, потому что, вот смотрите, мы чуть-чуть вкратце коснулись понимания природы звука. То есть мы рассмотрели ведический взгляд, да, мы даже глубоко в современную науку не лезли, и на основании этого мы можем предположить, понять, какой могущественный эффект обладает эта практика хорового пения, совместного пения, да, когда два и более людей поют вместе. Причем вместе означает не только на уровне внешнего звука, на уровне грубого физического резонанса, когда они вместе на уровне понимания, проживания, испытывания эмоций, да, и когда они вместе на уровне воли. Вот что такое вместе на самом деле. Очень могущественная практика. Теперь, если взять повторение имени, да, молитвенная практика, сама по себе использует те же свойства звука, идет только еще глубже, подключается аспект трансцендентный, духовный, очень могущественная практика. И говорится, что в Кали-Югу живые существа настолько сильно деградировали, что эти две могущественные практики надо соединить. И поэтому возникает идея санкиртана, совместная саснеха, самюкта, санкиртана, юга-дхарма, то есть в Кали-Югу разумные живые существа собираются вместе и воспевают святые имена Бога. Вы правы? Индивидуально далеко не уйдешь. Просто я это оставил напоследок, но вы сейчас вопрос сейчас задали. Ну, конечно, вот смотрите, когда мы поем вместе, вы чувствуете, что это больше, один, это больше, чем один плюс? Мы же показывали. Мы пели или нет? Мы пели. Это явно слышится, то есть на слух восприятие, что это больше, чем два человека поют. Это возникает что-то третье, какая-то сила от синергии, от взаимодействия. И точно так же, когда люди собираются вместе и молятся вместе, этот эффект, он, то есть каждый человек, который присоединяется, он усиливает значительно, гораздо больше, чем мы можем предположить. Даже.
3: Скажите, вот эти неотъемлемые
2: мантры? Махамантры? Смотрите, с мантрами ситуация какая? Когда мы говорим «махамантра», строго говоря, это не мантра, это нама, это имя. Потому что с точки зрения классического взгляда мантра означает, ну, есть определенные правила. Ом начинается с ом, есть определенный клинышек, который закрывает энергию, да, в конце запирает. Есть определенные указания на определенную энергию, которая находится. Есть имя. Да, они есть определенные правила, как эти мантры устроены, да, и нама – это не мантра. Мантры сейчас не работают для нашего времени. Практика повторения мантры – это трета-юга, практика жертвоприношений, да, это двапара в каком-то аспекте, когда предлагалось эти пышные подношения. Сейчас мантры мы не можем активизировать, потому что наше сознание недостаточно, да, потому что есть прямая корреляция звук-энергия, но мы своим сознанием не можем это вскрыть. Поэтому мантры можно их петь, если нравится. Не навредишь, ни хорошо не сделаешь особо. Это действует на уровне, знаете, молитвы. Если там вложено намерение, вложена эмоция, она действует. Поэтому пойте, если хочется. Нравится, пойте, да.
3: Медитация.
2: А что вы называете медитацией? Ну, йога-нидра – это вообще отдельная вещь, самодостаточная. Но если брать слово «самомедитация», то изначально смысл не в том, чтобы сосредоточиться на одном объекте, а изначальная идея медитации заключается в том, что в нахождении ответа на определенный вопрос. То есть в медитацию входили с целью что-то прояснить, понять. Да?
3: Да, я имею в виду там тоже.
2: Но это, если вы говорите, если я правильно вас понял, то здесь просто тонкие уровни звука. Потому что в медитации тоже задействован определенный мыслительный процесс, определенное проживание смысла, да, сосредоточение и определенное намерение воли. Причем намерение здесь выступает на передний план. Но надо сказать, что для современного человека все эти медитации, они сложно даются. Потому что ум имеет очень беспокойную природу. Очень много загрязнений, очень много отвлечений, которые не позволяют нам. Поэтому имя проще, с именем проще работать.
4: Пожалуйста, а почему у людей, которые занимаются духовной практикой, ну, разные конфессии, и бывают, ну, как бы, душа, религия, преданность, она ассоциируется с получение чего-то, что обычный человек в миру не может достигнуть. И это автоматически ассоциируется еще и с какими-то материальными вещами, как минимум со здоровьем. Но это не факт, потому что Серафим Саровский, он тяжело мучился, и он святой. Почему-то физическое тело, оно страдало. Он может, не страдал, да? Я купила книгу, где описывается, что люди посвященные не умирали от рака, банально якобы. Болезни, да? Почему не существует? Или ее вообще просто не существует причина, прямой причинно-следственной связи? Я чист душой, значит, чисто мое тело.
2: Потому что надо понять конечный смысл предназначения. То есть, когда приходят все эти вещи, они даются как что? Да? И когда человек с таким уровнем сознания, он входит в контакт с этим, он понимает, что это милость, это проявление любви, он видит в этом другой смысл, чем тот, который вкладываем мы.
4: Получается, что отчасти это как будто этих людей обесценивает много. Для нас это людей обычных, вообще, верующих.
2: Видите, мы наблюдаем только внешний аспект, мы видим некоторые внешние проявления, но что мы знаем о том, что этот человек чувствует? Да, чем он живет. На уровне внешнем, может быть, он ходит, да, он горбатый, там у него какие-то болезни, но что есть о его сознании?
4: А это можно воспринимать как то, что он принял грехи других людей для себя?
2: Да, такое может быть. Как возможно принять грехи на себя? Есть закон справедливости, но нужно понять, что в отношениях с Богом, чем выше мы поднимаемся, тем больше действует напрямую воля Господа. То есть это Он решает в конечном счете. Закон – это просто Его воля на самом внизу. Да? Но чем больше вы поднимаетесь своим сознанием, тем больше возникает этот момент личностных отношений. Вы просите, Он просто дает. Поэтому если какие-то сострадательные живые существа готовы, Он может это дать. Это Он решает. Вообще говорится, что законы причины и следствия, казалось бы, незыблемая вещь с нашей точки зрения, это было создано в момент творения материального мира. Энергии причины и следствия были созданы. В духовном мире, строго говоря, их нет. Там действует только его воля, основанная на его желании. Женя.
5: Джхана медитация – это просто воспевание махамантры или есть гораздо более глубинное
2: состояние? А что вы вкладываете под просто воспевание махамантры? Но мы сегодня касались, да, что есть по меньшей мере... Джапа – это повторение мантры на четках, по-простому, да. И поэтому джапа бывает, рекомендую, почему, зачем вообще четки нужны? То есть, когда мы входим, когда мы встречаем какую-то традицию, религию, да, традицию, ритуал, правильнее сказать, то важно понять смысл. То есть на внешний, как культурный феномен, четкий, но вы какой-то что-то ходят с мешочками, там перебирают, да. Но важно понять смысл, почему, зачем это делают. И это связано с тем, что есть материальные первоэлементы, то есть пять первоэлементов, из которых строится весь вот это грубое проявленное. Да? Начиная от тончайшего акаши и вплоть до самого грубого первоэлемента Земли. И говорится, что акаши, тончайший первоэлемент, он связан с чувством слуха, способность слушать. Да? Потом идет первый элемент воздуха, который связан с прикосновением. И говорится, что вот эти вот два тончайших первоэлемента, они сильнее всего связаны с нашим разумом, с нашей способностью меняться. То есть мы меняемся сильнее всего через звук и через прикосновение. Потом уже огонь, как первый элемент, который отвечает за глаза, за восприятие, да, глазами, он уже влияет больше на ум. Поэтому, если мы хотим повлиять на разум, нам нужно задействовать звук, и нам нужно задействовать прикосновение. С точки зрения прикосновения есть фаланги. Есть разные энергии, которые текут по пальцам, и каждая фаланга, на которой вы перебираете четку, она имеет определенную связь, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете. Да, на каком пальце читают четки. Там для здоровья можно читать на мизинце, например. Да, на безымянном пальце, на среднем пальце можно читать. Поэтому четки – это некоторое продолжение, да, этой практики очищения сознания для возвышение сознания, которое задействует аспект спарша, прикосновения, то есть влияние на разум.
6: Есть страны, есть
2: Как еще раз?
6: Прана есть, есть сила. Вот сколько прана это одно и то же, скажем так. Прана физическая сила.
2: Знаете, там сложно. Я вам не смогу сейчас точно сказать, потому что есть еще мукья прана. Это вообще странная вещь. Вот для нашего уровня понимания, наверное, корректнее будет считать, что есть звук, и все, что мы здесь воспринимаем, является его разной степенью уплотнения, разным видом, разной формой. Жизненная сила. Тональность именно на уровне грубого звука, внешнего звука, высота, да, это не настолько принципиально, как... То есть, помните, мы говорили, чем более тонкая энергия, тем она более могущественна. Поэтому точки приложения могут быть разные. То есть, можем прикладывать точки на уровне грубого звука, то есть, пытаться как-то работать с тональностью, с громкостью, там, проговаривать, артикулировать, да. Мы можем работать на уровне тонкого тела ума с проживанием смысла, да. И мы можем работать на уровне намерений, на уровне наших желаний. И лучше свое внимание свободное направлять как бы не на работу с тоном, а смотреть, чтобы вся психика, весь ум, вся психика, начиная от внешнего ума и кончая тончайшими элементами, была задействована в процессе молитвы. То есть надо задействовать свое грубое тело, тонкое тело и свое сознание, свое внимание сосредоточить полностью на повторении. Это как внутренние степени свободы, как тонкая мускулатура, да? То есть эмоции, которые я испытываю, да, мысль, которую я думаю, желание, которое я сейчас намереваю, это все степени свободы. Мы можем своим умом двигаться и выбирать, куда, на что мы направляем свое внимание. И задача в том, чтобы направить на разных уровнях и сфокусировать в одной точке. Это вот как вот дырочки, да? Когда они все четыре сводятся, оттуда свет начинает светить. И важно понять еще одну вещь, что когда мы молимся, мы зачастую как-то бессознательно, такая вот, результат воспитания, наверное, что мы воспринимаем как проявление Бога, это что должно быть какое-то прямо откровение. Поймите, что одно вдохновение, одно желание молиться, вот когда оно есть, это уже проявление милости Бога, это Он уже дает свою милость, Он проявляется таким образом, Он действует через тонкое тело, мы начинаем чувствовать радость, умиротворение, покой. То есть вначале это приходит в виде доступных, понятных вещей. Небеса не разверзнутся, и никто в белом не спустится. Да? Это будет происходить через нашу природу, через тонкое тело в большей степени, потому что оно сильнее всего, ближе всего к нашему сознанию. Да? То есть поэтому следите просто за своим умом. Вот я до состояния молитвы, я после. Увидьте эту разницу. Это и будет вмешательство Бога.
7: Thank you.

0: совместном пении. То есть, вот, например, если брать вайшнавскую культуру, да, то есть две независимые практики. Первая – это индивидуальное повторение, индивидуальная молитва, индивидуальная джапа-медитация. Она может осуществляться громко, шепотом или в уме. И есть практика совместного. И то задействуется, и тот аспект. Но юга-дхарма – это все-таки совместное, надо вместе с кем-то воспевать.
1: А что, сравнивать пение или простое произношение такого? Петь молитву
0: можно? Ну, допустим, петь. Одному? Самому петь? Один человек, да? Поет. Ну, смотрите, если вы поете, это означает, что вы входите в более тесный контакт с эмоциональной сферой. Потому что такое музыка? Да, это определенная программа, как определенная, знаете, как бы это сказать. Ну, то есть вы слушаете музыку, и в зависимости от того, какое произведение вы выбрали, ваше настроение меняется. Поэтому, когда вы поете, вы входите в более тесный контакт с эмоциональной сферой, она естественным образом подключается, чем когда вы просто повторяете. Просто дольше. 16 кругов мантры не напоешься. Угу. Сейчас девушка, потом вы. Угу. Сейчас девушка, а потом вы, хорошо?
2: Я начинаю ее есть. Является ли это медитация?
0: Но мы просто говорим, если я вас правильно услышал, мы просто говорим о третьем уровне звука, да, где звук просто проявляется в форме. Думаю, да. Смотрите, вот эта вся практика, молитвенная практика, да, как способ постижения Бога, способ пробуждения любви в своем сердце, является высшей. Да? Она является конечной целью. Познание Бога – это высшая форма деятельности в духовном мире. Познание Бога и служение Ему, чистое служение. И говорится, что все правила и предписания, их огромное множество, священные писания, да, веды, 10 миллиардов стихов, 10 миллиардов четверостишей, 1130 отраслей знаний описывается. То есть каждая сфера так или иначе прописана, говорится, как действовать правильно. Полный свод, полный мануал, полные инструкции. И говорится, что все это многообразие знания, оно сводится всего к двум вещам. Если мы можем в конечном счете делать эти две вещи, то ничего больше делать не надо. Это практика всегда помнить о Боге, первое, и второе, никогда не забывать. И здесь важно понять, что когда мы говорим «помнить о Боге» и «никогда не забывать», то это отчет, то есть вот наше понимание, как помнить, это вот так я напрягусь, и я буду помнить, да? Не тот подход. Это больше похоже на то, каким образом девушка помнит своего молодого человека. Да, она занимается какими-то делами по хозяйству, и при этом она памятует о нем естественным образом. Есть такая притча про глубину молитвы, называется глубину медитации. Это суфийская, по-моему, притча, когда один суфий, он сидел, медитировал на Господа, да, и нет, не суфий, это ведическая притча. Один мудрец сидел, медитировал на Господа, молился, и проходила девушка. И она прошла, он как бы вышел из медитации, обратил на нее внимание, она уже отошла. И потом, когда она возвращалась, он специально ее дождался и сказал: «Бесстыжая, что ты делаешь? Почему ты ходишь через это поле? Ты же знаешь, что там, где находится монах, отшельник, да? Я молился, ты прервала мою молитву, как тебе не стыдно?» А она говорит: «Ты молился, но насколько глубока была твоя молитва? Потому что, когда ты молился, я шла через поле и думала о своем молодом человеке, я тебя просто не заметила». Да? Она медитировала, да, ее привязанность, насколько сильна. Поэтому в конечном счете это проявляется в том, какая эмоция в моем сердце находится в данный момент. То есть эмоция – это является железным индикатором, пониманием, в каком процессе мы сейчас находимся. Да, если мы чувствуем, что что-то светлое выходит из груди, да, что вот эта эмоция благодарности, эмоция здорового сердца, значит, что все хорошо. Да, поэтому вы просто действуете через тонкий звук. Но и имя, то есть если у вас уже такая есть квалификация, можете попробовать практику мантры и увидеть, как она у вас будет работать специфическим образом. Да, потому что уже, ну, вот чувствительность уже налажена, вы уже ощущаете эти тонкие энергии через течение цигуна. Есть еще один... А, да, простите, ваш вопрос.
3: Извините, пожалуйста, Евгений, извините. Вот я хотела спросить по поводу молитвы. Ну, то есть, когда читаешь вот джапу, и ты еще пока на уровне, как бы, ну... То есть как раз вот эмоций таких глубоких нет, и тебя родственник просит, допустим, вот он говорит, молись, а он как бы, ну, сам еще не знает, в какой он традиции, но он как бы очень как-то так вот... Тяжелая карма у человека, то есть роль спасателя тут не надо играть, тут как бы, да, может, ты ему предложить самому помолиться, вот как здесь можно вот поступить, чтобы...
0: А в любом случае, кто, даже когда святые, это же не они действуют, они просто просят Бога искренне, поэтому все, что мы можем делать, это все, что мы можем делать, это задействовать тот вот ресурс, ту свободу, которая у нас есть. То есть та сила, та искренность, та вера. Просто что есть, все это направить. Это определенные инвестиции. У кого-то их много от природы. Но когда мы говорим от природы, на самом деле означает просто с прошлой жизни определенный опыт накоплен. Да? И ну, кто-то да. может в это сразу погрузиться, и у него много и глубоко, а у кого-то мало.
3: Да.
0: Но в расчет идет искренность того, что мы есть, что мы все вкладываем. Это вот когда, например, история про построение моста. Да? Строили мост, да, Господь Рама, армия обезьян, да, огромное да. количество живых существ ему помогают. Хануман. Они строят мост.
3: Угу.
0: И там были и Хануман, который носил целые да. холмы, да, огромные каменные глыбы, и маленький паучок, который тащил песчинку.
3: Да, да, да.
0: И Рама сказал, что ты вот этого паучка не трогай, потому что он делает все, что от него зависит, он отдает все, что у него есть. Поэтому мы точно так же должны вложить все, что есть. А там уже Господь решает.
3: То есть вспоминать специально не надо этого родственника, просто молиться, вот читать.
0: Просто вы можете сказать, что вот на уровне желания сформулировать. Сейчас эта молитва, пусть она пойдет на благо этого родственника.
3: А все-таки потом, можно, да?
0: Да. А потом все делать честно, именно очищаясь, вот, на, вот эти, углубляясь в эти уровни.
3: Самому хотя бы сначала очиститься, да?
0: Да, очищая свои эмоции. То есть мы что делаем? Духовная практика, она очищает наше понимание. Да, когда мы принимаем знания, следствием очищения понимания приходит очищение эмоций, когда мы понимаем природу вещей, да, и потом самое тончайшее мы очищаем свои желания, когда мы уже не создаем неблагоприятную карму, да?
3: Да, спасибо.
0: То есть на нескольких уровнях сразу процесс происходит.
3: Спасибо.
0: Да.
1: Поклоны
0: это, насколько я, то есть поклон это очень могущественная вещь. Сама по себе. И, например, когда вот я на своем опыте могу сказать, что ты утром просыпаешься, и ты особо не расположен в практике молитвы, то вот этот поклон в сердце, да, то есть представить, как будто я кланяюсь, но в сердце, он очень быстро как бы вводит тебя в это адекватное состояние, в смиренное состояние, из которого молитва должна твориться. Поклон означает признать свое изначальное состояние, да, как слуги, как того, кто зависит от Бога, то есть признать Его превосходство. В этом идея поклона. И когда мы кланяемся, мы наклоняем свое ложное эго.
1: Молитва на колени. Молитва на колени.
0: Тоже та же самая идея в своей сути. И вот эта тема тоже, я не хотел об этом уже говорить, но я в двух словах скажу. Очень важное понимание. То есть мы поняли саму механику, вот эту грубую, звук в своей основе, как он устроен. Оно дает нам понимание внимание, на чем мы должны направлять свое внимание, когда мы молимся. И второй важный момент, он касается нашего умонастроения, то есть в каком настроении нужно подходить к практике молитвы. Да? Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Со страхом Божьим, с любовью и преданностью прикасайся мыслями, языком, сердцем». Ведическая культура там... То есть вот когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в 15 веке, он как раз дал вот эту минимальную квалификацию, которая необходима для повторения святых имен. Это тоже очень важная вещь. Это всего один стих. В этом стихе содержится наставление в отношении того, как правильно это делать. И он говорит, что первая базовая вещь – это состояние смирения. Смирение не как понимание как бы своей греховности. Вот я падший такой, да? Очень часто существует подмена у людей, что смиренный – это тот, у кого ноги можно вытирать, такой терпило. И смирение является следствием осознания того, что нам здесь ничего не принадлежит, что все, что есть, это собственность Бога. Это все Его, мы просто взяли что-то на прокат. Поэтому, когда мы находимся в таком понимании, какие могут быть претензии, какие могут быть ожидания, да, какие могут быть «я», «моё», «мне», тогда смирение автоматически реализуется, если мы вот пытаемся культивировать это понимание. Первое – это смирение, понимание, что я полностью завишу от Бога. И я просто готов, ну, вот то, что, те энергии, что у меня есть сейчас, что Господь мне дал в пользование, да, я их задействую в служении Ему. Но это все, что у меня есть. Я честно отдаю это, честно задействую это. Терпение означает, что когда я нахожусь в этом процессе, а когда мы находимся в истинном процессе, мы в сердце чувствуем некоторую, приходит первое, что приходит, чувство защищенности и такая внутренняя, внутренний стержень. Что я нахожусь в правильном процессе, нужно просто следовать, нужно просто продолжать. Поэтому терпение, просто мы снова и снова делаем это, снова и снова повторяем. Да? И две последние квалификации, они связаны с построением отношений. Их идея заключается в следующем. Как мы можем говорить о том, чтобы строить отношения с Богом, если мы не способны это сделать на социальном уровне, на горизонтальном уровне, с другими живыми существами? Как можно возлюбить Бога, когда ты ближнего не любишь? Да, как в притче Льва Толстого. Возлюби Господа, да, прежде всего, всем сердцем, всей душой, всем разумением. И следом идет возлюби ближнего. И эти две последние наставления, они касаются именно отношений с другими живыми существами. Говорится, не требуя почтения к себе, то есть опять повторяется важность отсутствия претензий в сердце. Никто нам ничего здесь не должен. Может создаться иллюзия, что я типа прав. Да, но никто нам ничего не должен. А второй момент, он касается выражай почтение всем. Не требуй к себе, но всем выражай. Будь смиренным, будь терпеливым. Это настроение, в котором Святое Имя, оно расцветает. Будь смиренным, смирение, терпение, выражай почтение всем и не требуй почтения к себе. То есть важно, что, как вот эти шлоки, они оживают в индивидуальном сознании. Нужно их взять и пытаться, то есть, повторять и пытаться понять, как она проявляется конкретно в моей жизни. Что такое смирение? Какое у меня понимание смирения? Как я это смирение проявляю? И одновременно, как я проявляю несмирение? Потом то же самое делаем с терпением. Тогда эта шлока, этот стих, он оживает и становится функциональным. То есть его можно понять, как я его могу задействовать. Иначе это просто остается, ну, некоторой философской концепцией пустой. А это определенный опыт. Через эту медитацию мы входим в настроение правильное, корректное.
4: Очищаем, то есть это какой-то совместный процесс с сжиганием грехов, либо это два разных процесса, как это, либо это взаимный какой-то процесс, как это все происходит?
0: Я вам не могу сказать точно, как это происходит, но я хотел обратить ваше внимание на один момент, который привлек мое внимание в вашем вопросе. Он касается того, что некорректно ставить конечной целью очищение характера, очищение сознания. Это лишь инструмент, который дается только в том случае, если мы правильно его задействуем, правильно его используем. То есть какие-то черты у нас могут остаться до конца неприятные. Не обязательно, чтобы все, вот, все прямо смоется. Важно понимать, что эта стадия очищения, анартханиврити называется процесс, да, она является промежуточной целью к высшей цели служения. Поэтому наше настроение просто понять, что такое служение и стараться это делать. А очищение – это просто некоторый побочный эффект, который происходит. Это не сама цель. Это инструмент, который дается, если у нас есть правильная постановка цели, правильные намерения. А если нет, только очиститься, ну и зачем, и что? То есть мы очистились, мы приобрели кучу пуни, а потом с этим же эгоистическим сознанием наворотили дело и пошли вниз. Конечно. Говорится, что проявление божественной любви здесь, в материальном мире, то очевидное, что мы можем наблюдать, это то, что у человека растет сострадание. Если человек претендует на божественную любовь, на то, что он ее пробудил в своем сердце, обрел, но сострадание не испытывает, значит, он лжец. Божественная любовь проявляется как сострадание здесь у нас. Отношения с ближним. Я не говорю, что не надо ставить такой целью. Я говорю, не надо ставить конечной целью. Это просто некоторая промежуточная стадия. Очищение, чтобы что? Вот, об этом и речь. Об этом и речь. Очищение не само по себе, а есть что-то за этим очищением стоит. Очищение – это просто некоторый инструмент, чтобы это, чтобы быть чистым проводником, да, чтобы эта любовь проявлялась, чтобы этот любовный обмен углублялся. Конечная цель? В Шримад-Бхагаватам она написана. Любая деятельность, которая ведет человека к пониманию того, что чистое преданное служение является высшей целью человеческой жизни, является совершенством. А это зависит от того, как вы понимаете природу окружающих. Вы были на семинаре по смерти? Мы рассматривали вот эти клеточки, да? И мы говорили, что на уровне гуны благости просто существует эта идея исполнения своей дхармы, своего долга, когда мы делаем то, что должны в окружении тех, кто рядом с нами, да? А чем, мы задали вопрос, а чем отличается этот уровень от уровня ниргуны, от уровня любви? И та же самая идея, мы точно так же исполняем свой долг, мы точно так же служим тем, кто рядом, но мы осознаем, что они являются такими же частицами полного целого, как мы. То есть клетка служит всем, кто рядом, потому что она понимает, что есть организм. Да, и в конечном счете все служение, вся наша деятельность направлена на удовлетворение организма, на полное целое. Если вы смотрите с таким ракурсом, тогда да. Это очень важный момент, именно вот тот смысл, который мы наделяем. Потому что, то есть, одна и та же деятельность, да, на уровне разных смыслов приводит к разным результатам, разная карма зарабатывается. Внешний человек может ходить и быть набожным, а пойдет на адские планеты. Представляете? Не исключено.
5: А как правильно объяснить умонастроение со страхом Божьим? Потому что в православии очень много страха Божьего.
0: Вот то, что я слышал в отношении страха Божьего, это именно понимание, то, что мы рассматривали как айшварья, то есть понимание величия Бога, насколько Он велик, могущественный, прекрасен, насколько я маленький на фоне Него. То есть такой некоторый трепет, правильнее слово трепет, чем страх даже. Трепет перед могуществом Бога. Вот это страх. Но это предварительная стадия, да, когда мы проходим еще дальше в этом очищении, да, мы входим в сферу интимных отношений, где проявляются любовные расы, более глубокие, более интенсивные. Поэтому страх Божий, это его нельзя перепрыгнуть. Нельзя сразу впрыгнуть в близкие отношения с Богом, если ты не понял, кто Он такой на самом деле. Это называется, как это называется на обычном языке, вот на человеческом? Панибратство, что это такого плана? Как? Есть термин сахаджия, да? Но если вот по-простому сказать, то это такое, ну... Представьте, ты человека не знаешь, а он сразу начинает вести себя как очень близкий тебе человек. Панибратство.
6: Евгений, расскажите про звук Ом и вот есть ли еще другие звуки и его как бы такую силу, значение вообще же.
0: Звук Ом – это мантра, пранава, дающая силу. Говорится, что Ом, из него изначально изошел весь проявленный космос. Да? Эти три энергии, которые в нем зашиты, А, У, М, из них исходят три сферы, Бурбува, Сваха. Из этих трех сфер потом исходит Гаятри мантра, Ом, Бурбува, Сваха, Тат, Савитур, Варенем, Барго, Девасе, Димаги, Диайона, Прачидаят. Из нее исходит Пуруша Сукта, из Пуруша Сукта исходят уже Веды. И потом происходит более позднее творение на грубном плане, когда проявляется весь этот объектный мир. То есть изначально Ом – это то, что сейчас происходит. Да? Ом звучит, и поэтому мы находимся здесь, вот в этом восприятии, в этом материальном космосе. А?
7: Почему женщина не значит в том?
0: А женщине нельзя читать эту мантру?
7: Да.
0: Да? Я не встречал такого, не знаю. Может быть, нельзя.

0: Я не очень глубоко изучал христианство, чтобы ничего не напутать. Я сразу оговорюсь, но из вот того... Нет, я даже не полезу в эту сферу, потому что там некоторая двоякая, может быть, интерпретация. Лучше спросить того, кто больше квалифицирован. Давайте чуть-чуть пораньше закончим. По-хорошему разойдемся.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Евгения Кольнова.

а что такое этот мир? Что такое материя? Я думаю, какой необычный вопрос. Обычно про карму спрашивают, да? Как ее там нейтрализовать, да? А тут спрашивают, что за материя? Из чего она состоит? Что веды говорят о том, что такое этот мир? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Вы кто такой? Оказалось, физик. Физик. Студент-физик. И они проходят сейчас квантовую механику. И согласно квантовой механике, ну напомню, кто забыл уже. Согласно квантовой механике, материя, которая вот так надежно, да, такая стабильная, да, состоит из каких-то атомов, кирпичиков, да. Оказывается, когда они залезли внутрь этой материи, в эти атомы, да, то там нашлись такие частички, называются кванты, кварки, кванты, ну, вот одним словом, какие-то частички. И когда они стали исследовать эти частицы, то оказалось, у них вот эта крыша стала, ну, съезжать. Еще Ленин предупреждал, что физика до добра не доведет. Ленин предупреждал в своей статье, что эта физика, когда будет изучать материю, основу всего, они докопаются, что материи, оказывается, нету. И оказывается, что вот это все он мне рассказывает, это пока не я, он мне рассказывает, что, представляете, эти частички, это уже не частички, это волна, это вибрация. Подождите, то есть все это не из частичек состоит, а все это оказывается вибрация, волна. То есть думали, что это частичка, а оказалось, что это волновая функция. И вот все, что мы видим внутри, на тонком плане, да, не на тонком плане, а в какую-то вот туда-туда глубоко залезть, все это не вот это, а все это волна какая-то. Я говорю, что веды об этом говорят? И я тоже не ударил грязь лицо, сказал, а веды говорят, я недавно просто слушал эту тему, лекцию, то веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень, вот я сейчас говорю в микрофон, это ведь звук. А что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон, что нужно, чтобы она туда попала? Как вы думаете? Нет, надо, чтобы вот здесь что-то вибрировало. Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадьямавак. Мадьямавак значит мысленный звук. И есть более тонкое колебание. Это если грубое, то более тонкое колебание, которое приводит к этому, это в уме происходит. Но оказывается, еще более тонкий звук есть. Чтобы в уме у меня вот эти мысли, да, купить мне что-то, поесть мне что-то. Мысли есть же такие, да? Откуда эти мысли появляются? Откуда эти вибрации появляются? Чтобы эти вибрации о еде появились, что должно появиться вначале? Да, оказывается, желание – это тоже вибрация. Желание – это вибрация. Получается, есть вибрация в форме желаний, которая приводит к тому, что начинает вибрировать ум. И когда вибрирует ум, начинает вибрировать язык. Когда начинает вибрировать язык, все начинают двигаться, строить что-то, да, уже вибрация на грубом плане происходит. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось. Правильно? Так вот, если материя – это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал, это значит, что какое-то желание было, а не какая-то идея, план какой-то был у этого мира, и это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал, и то, что мы видим сейчас, это вот так проявляется.

момент создания кармы, как он осуществляется? Когда мы, имея какую-то определенную энергию, совершаем действие, то это действие подобно посадке семени. Потому что любое действие, это что такое? Это инвестиция или вложение энергии, правильно? То есть для того, чтобы совершить любое действие, нужно немножко как-то напрячься и что-то такое сказать, сделать в конце концов. То есть что это? Вложить энергию. Вложение энергии – это есть как бы посадка семени. Что такое семя? Семя – это некий энергетический сгусток, да, который помещен в землю, и под влиянием тепла, и воды, он в течение времени прорастает, дает какие-то плоды. Вот. То есть семя – это сгусток энергии, который потом раскрывается, раскручивается, превращается в растение, цветок, плод и так далее. Да. Вот точно так же, когда мы совершаем действие, это означает, мы вложили энергию туда. Это то же самое, что мы посадили семя. Вот. И грядка, в которую мы сажаем эти семена – это не что иное, как наше собственное тонкое тело. Все, что мы говорим, любое напряжение, любое действие ради кого-то или ради себя там, или что-то еще, то есть это есть всегда трата энергии, вложение куда-то во что-то, посадка семени. И это все отпечатывается в нашем тонком теле. Это не видно. Семена не видны. Но видно что? Видны плоды, которые прорастают потом через грядку уже физического тела. То есть физическое тело – это поверхность. Какой-то там прыщ выскочил или что-то еще. Это все изнутри наружу. То есть внутренние семена, эти внутренние какие-то действия, они начинают с течением времени прорастать. И когда мы говорим о карме, как взаимоотношениях с материей, да, здесь очень важно понять, что материя сама по себе не обладает разумом нас наказывать или награждать чем-то, потому что материя сама по себе лишена разума. Она инертна. Но, тем не менее, мы видим, что что-то к нам приходит, да? Вот, из материальной природы. Как это приходит? Это можно понять только тогда, когда мы поймем, что материя является инструментом в руках сознательной личности. То есть, смотрите, вот по этой схеме, допустим, если глянуть немножко в другом ракурсе, рассмотрим душу, материю и Бога, вот, то здесь материя, она является посредником, как весы, инструмент. Допустим, вы пришли в магазин, вы покупатель, и вы говорите, мне килограмм яблок. Берете там сетку этих яблок и кладете ее на весы. Вот. А продавец, он забивает, сколько стоит килограмм яблок, цифру, да. И теперь вы положили, допустим, там эту сеточку яблок, и вам показывают, что с вас там столько-то рублей, да. То есть вот количество килограмм, вес умножен на цену, получается то, что с вас требуется. Да? Но берет с вас деньги не весы, понимаете, а продавец. То есть материя сама по себе, она не может нас ни наказать, ни наградить. Так же, как весы не могут с нас деньги взять, понимаете? То есть весы – это инструмент в руках продавца, который отмеривает взаимоотношения вот эти вот товарно-денежные, да, сколько отпущено товара, сколько нужно взять за это денег. Вот точно так же материальная природа – она является просто посредником. Поэтому понять карму, не приняв Бога, невозможно. Невозможно. Потому что не может меня материя наказать за то, что я там, допустим, человек темной ночью, никто вообще не видел, что-то там украл, да? Никто не видел. Ну, никто абсолютно. Все спали, все храпели, все было шито-крыто, да? И так он что-то такое там спер, и через какое-то время начинаются там какие-то проблемы муки совести, там что-то еще, потом его в конце концов ловят и так далее. Как это происходит? Никто же не видел. Как это вот материя меня вот на все это как бы сподвигла? Нет. Кто-то видел. Параматма. В каждом атоме она не спит. Она бодрствует. В Бхагавад-гите говорится, что она упадрашта, наблюдающая со всеми абсолютно. Сакши. То есть она свидетель всех действий живых. Такое всевидящее око.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

есть раньше подходили, человек должен был очищать себя не только на физическом уровне, на эмоциональном, на интеллектуальном плане, для того, чтобы пригласить душу. Семья приглашает в мир ребенка, потому что много любви хочется поделиться с кем-то. От избытка сердца приглашает другую душу. У нас очень часто дети приходят как побочный продукт секса, согласитесь? То есть на самом деле мы просто подзалетели. Ну теперь вроде как нехорошо аборт делать, но вот как-то так, давай будем рожать. И на самом деле скандал, и что происходит? Ребенок отсюда берет обиженную часть, и отсюда берет обиженную часть. И тогда рождается, предположим, девочка, которая уже с детства обижена, сжата, скована. У нее проблемы с подростками, со своими сверстниками, да? И потом она хочет, у нее от природы она хочет вступить во взаимоотношения, но по большому счету ей дать нечего. А ведь согласитесь, от женщины очень много требуется в браке. А на самом деле я выхожу замуж, чтобы получить. А тут еще, если я буду рисовать вот тут еще другую семью, и мальчик такой же, который тоже сбежал из дома от проблем, и думает, вот сейчас женюсь, и слава богу, начну наслаждаться. И вот так мы встречаемся друг с другом для того, чтобы получить от другого, а не для того, чтобы дать. И поэтому, к сожалению, по роду передаются из поколения в поколение травмы, обиды, претензии. Человек современный практически не умеет с другим разговаривать. Мы забыли, что такое разговаривать. Даже семьи, которые, казалось бы, хорошие, по большому счету, если посмотреть вглубь, мало кто из семей могут говорить друг с другом на глубокие темы. Почему сейчас все люди помешаны на сексе? Виагру придумывают и всякую ерунду придумывают. Почему? Потому что сексуальная энергия на самом деле должна проявляться на уровне не только тела, но и ума, интеллекта, эго. На всех уровнях есть разные уровни тонкого секса. Общение, глубокое общение, способность просто интересоваться друг другом. Интересоваться, расскажи, как у тебя, что, а что тебя интересует, а как. Это глубокое проникновение, это тоже сексуальная энергия. Просто обнять, просто побыть в объятиях друг друга, не просто возбудиться там и сразу немедленно заняться чем-то, да? То есть человек настолько опустил свое сознание, что его теперь интересует исключительно грубый секс. И поэтому он готов платить во всякие заведения, там какие-то порнофильмы смотреть и так далее. И весь этот мир вот эту энергию на самом деле стимулирует. Почему? Потому что когда вы удовлетворены, у вас нет смысла так много покупать. Нет никакого смысла так много есть. Вам не нужно подогревать себя изнутри. Уж тем более пить. Потому что если вы удовлетворены, вам хочется просто общаться. И когда вы общаетесь, это как в Индии удивительная вещь. Они каждое утро приветствуют солнце, и каждый вечер приветствуют закат. Да? То есть это их традиции семейные. И вот представьте себе, на закате сидит полный пляж семейных пар, и они сидят и часами вот так вот просто глядя друг на друга, разговаривают. Потом они просто спокойно встают и уходят. Это у них традиция такая. Потому что им друг с другом интересно. А у нас очень часто мы живем просто под одной крышей, ну, потому что вот уже дети. Ну и как-то уже все неудобно. Это как-то... Какой смысл? Вот и другого, в общем-то, никого я не вижу на горизонте. Если сейчас спросить, это парадокс, но многие приходят люди, будучи женатыми и замужними, но они внутри себя лелеют идею найти кого-нибудь другого. Чувство верности... Но верности и преданности, а таких чувств вообще это просто считается архаизм какой-то. И из-за того, что мы настолько огрубели во взаимоотношениях, из-за того, что мы настолько разучились общаться, количество несчастных людей год от года растет, самоубийств количество год от года растет, раковых заболеваний год от года растет, сердечно-сосудистых год от года растет. И когда говорят, что у нас кризис финансовый, я вас умоляю, это самый смешной кризис, какой только у нас есть. Вы знаете, что в некоторых городах России 100% развод. А ровно сколько заключается браков, ровно столько разваливается семей. 100%. И это только официальная статистика. Если мы возьмем те, которые живут в браке и не удовлетворены друг другом, то ну, я не знаю, что это такое. Поэтому, когда в таких семьях рождаются дети, скажите мне, пожалуйста, вообще какое у нас будущее ожидает через лет 20? Если мы с вами не одумаемся, не опомнимся и не начнем что-то менять в своем сознании. А что такое менять в своем сознании? Это стать учеником. Что такое стать учеником? Для начала стать наблюдателем. Позиция наблюдателя очень важна. Нам важно посмотреть на себя со стороны.

0: сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

различные пути движения к Богу, то есть карма-канда, гьяна-канда, мистическая йога, они все описаны в Бхагавад-гите. И Господь, когда разговаривает с Арджуной, он не говорит в лоб, вот этот вот способ лучше всех остальных, а вот эти плохие. Не, он очень уважительно о каждом из этих способов отзывается. И поэтому понять действительный смысл очень трудно, потому что свобода выбора не должна быть нарушена. То есть, если человек хочет идти этим путем, Господь не насилует его, говоря, да это плохой путь, иди вот этим. Но он хочет, у него сердце туда лежит. Ну что сделаешь? Нужно как дать ему возможность попробовать. Пусть он потом скажет, что все как бы неправильно, но он будет благодарен за то, что ему дали возможность попробовать. Ну вот знаете, мы бывает там, нам что-нибудь в голову взбредет, и мы хотим что-то сделать. И есть кто-то над нами, явно лучше разбирающийся, который понимает, что мы ошибаемся, но дает нам возможность ошибиться. И он как бы выскажет свою точку зрения, но не настаивает на том, чтобы мы сделали по-другому. Это вот с родителями часто бывает. То есть, если родители настаивают, то человек потом всю жизнь будет думать, что его зря заставили, что вот если бы он тем путем пошел, было бы лучше. А если ему дали ошибиться, он увидел, что он ошибился, но он благодарен своим родителям за то, что они ему дали эту возможность, и они честно выполнили свой долг, они предупреждали, что это неправильный путь. И тем не менее, они дали ему эту свободу. Вот то же самое здесь. Как бы Кришна в Бхагавад-гите не говорит жестко, что вот все плохо, вот это хорошо. Там без соответствующих комментариев понять ничего невозможно. То есть он говорит, и вот это хорошо, и вот это хорошо, и вот это хорошо. А в конце говорит, вообще все оставь, просто мне предайся. Вот и пойми его, чего он хочет-то. Да, чего конкретно делать-то надо? Нет, не поймешь, нужны комментарии. То есть та же 6 глава Бхагавад-гиты, посвященная гьяна-канде, там описано, что вот настоящий йог должен расстелить подстилку из травы куша, сесть, выпрямив позвоночник, начать контролировать дыхание и так далее. А если мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады к этому, вот Шрила Прабхупада дает комментарий на основании Шримад-Бхагавата. Вот на основании других книг это бы по-другому выглядело. А он на основании Шримад-Бхагаватам пишет комментарий, что настоящий йог будет воспевать святые имена Господа. То есть он дает знание, которое идет практически поперек того, что написано непосредственно в Бхагавад-гите. Это тоже, когда различные там ученые, индологи, там, санскритологи, они начинают изучать все эти книги, то они говорят, что да у вас не авторитетная религиозная традиция, вы вообще к ведам никакого отношения не имеете, это спекуляции все. Там написано, что надо на шкуре у оленя сидеть и дыхание налаживать, а ваш комментатор говорит, что надо святые имена Господа повторять. Вот. Но он это пишет, потому что он понимает суть. Потому что он открывает нам, что Кришна описывает все религиозные системы для того, чтобы человек имел выбор. Но сам он при этом понимает, что высшим путем, по крайней мере для существующего сейчас века, для Кали-юги, является именно этот. Поэтому он приводит нас сразу к этой мысли. Чего кота тянуть за хвост? Надо сразу все сказать, чтобы все было понятно, чтобы все точки стояли. То есть ту же Бхагавад-гиту мы рассматриваем именно с этой точки зрения. И Бхагавад-гиту раньше и не сильно-то изучали. То есть в нашей сампрадае ее изучать стали не так давно, ну так подробно. Именно вот по этой самой причине. То есть у нас вся наша философия опирается именно на Шримад-Бхагаватам, и он является основополагающей книгой.

0: Бизнесмена, автора книг и семинаров по ведической философии.
1: Итак, я хотел спросить, а что для вас вообще саморазвитие? Вот как вы это понимаете? Я понимаю, что вы приехали сюда не за карате на этот фестиваль, вот. Вы приехали за саморазвитием в области через йогу, через психологию, да, через духовную практику. Вот расскажите, что такое саморазвитие? Перейти на следующую ступень.
2: Познание себя.
1: Познание себя. Ага. Самореализация. А что такое самореализация? Принять себя. Ага. Хорошо. А зачем? Ага. У нас интересный разговор. То есть я задал вопрос, а зачем? На правильный ответ иногда надо задать вопрос, а зачем, чтобы идти глубже. И вы сказали о том, чтобы... Давайте сейчас еще раз тогда. Как вас зовут тогда, расскажите.
3: Меня зовут Алия.
1: Алия.
3: Я сказала, что вот саморазвитие нужно для самореализации, для того, чтобы познать себя, познать свои положительные качества, ну и негативные какие-то, которые как бы... Ну, принять это все в себе, да, постараться трансформировать какие-то обиды, там, злость и так далее, то есть в хорошее, то есть принятие, вот, ну и таким образом, как бы, ну, вернуть чистоту души, то есть приблизиться к Богу.
1: А зачем?
3: Это, наверное, уже такое вот счастье души.
1: Сейчас, подождите, не мешайте, Алия, пожалуйста.
3: Чувствовать себя счастливой, то есть... Равновесие, гармония быть с собой.
1: Угу.
3: Ну, как-то так.
1: Ага, хорошо. Что вы сейчас чувствуете?
3: Ну, так растерялась, думаю, что же еще сказать.
1: Угу.
3: Поэтому.
1: Хорошо. Да, то есть очень важно, смотрите, очень важно в тот момент, когда мы что-то делаем, очень важно понимать, а зачем мы это в результате делаем. Согласны, да? То, о чем вот Марина говорила. И... Тема нашего разговора, нашего семинара, она будет, можно ее сформулировать так, мировоззрение и то, откуда это мировоззрение у нас появляется. Сейчас я объясню. Смотрите, кто из вас обладает свободой воли? Кто может вот, принимать решения, выбирать? Поднимите руки. Так, ну поднимайте, не стесняйте все, да? Да, ну, в каких-то хотя бы, уж ладно. Угу. Ну, поднимите руки, люди свободной воли. Угу. Я хотел, знаете что, поинтересоваться, откуда эта свобода воли у вас взялась. Для этого давайте мы постепенно жизнь нашу разберем, да? Смотрите, первое, кто из вас выбрал осознанно, где ему рождаться? Поднимите руку, пожалуйста. Кто вот в тот момент, когда, помните, эти бегут? И вот в этот момент он подумал, ну, пожалуй, вот здесь не буду. Вы, да? Вы? Да-да-да, я вижу, ага. Вы расскажете как-то, как это происходил выбор? Какой-то внутренний диалог был? Не-не, я говорю сейчас осознанно. Понятно, что вы забыли. Это как, знаете, как ученик на уроке. Я знал-знал, но забыл. Вот. То есть осознанно именно так вот, знаете, вот в здравом уме и твердой памяти, когда было несколько вариантов, и вот выбрал все-таки вот этот. Никто, да? Хорошо. А скажите, пожалуйста, кто из вас вообще вел активную социальную жизнь первые месяцы, первые несколько месяцев? Кто выбирал вообще, с кем ему общаться, с кем не общаться, с кем дружить, с кем не дружить, что кушать, что не кушать? А? То есть в целом как-то все само, да, шло? Хорошо. А вы знаете, да, что это в первые месяцы уже характер формируется практически? Знаете об этом, да? Хорошо. В первый год кто решал вообще, куда поехать? Без вас, да? Что ж такое? Ого. Но уже к концу первого года вы уже вполне себе сформировавшаяся личность. Знаете, да, об этом? Хорошо, идем дальше. вот когда вы уже там годам к трем уже чуть позже появляется способность разума как-то, знаете, вот взаимодействовать с этим миром, что-то выбирать. Скажите, на что вы принимали, естественно, решения, но на чем они базировались, все эти решения? Ага, на внутренних ценностях, на комфортно, некомфортно и на каких-то еще. А откуда у вас взялись эти вот... А вот, собственно, те самые бессознательные, которые у вас заложили. Согласны, да? То есть, ваша свобода воли, она проявлялась в том, что вы выбирали, основываясь на том, что вы приняли неосознанно. Да, такая свобода воли? Угу. Ну ладно, а сейчас давайте не о вас поговорим. А вот как вы думаете, бывают такие люди, про которых и так понятно, что они сделают в следующий момент? Бывают, да? Но это не мы с вами, правильно? Ну, понятно. То, что мы осознанные и свободные, а они как запрограммированные, да, действуют? Хорошо. А кто-то к астрологу ходил? Знаете, кто такой астролог? Да, это ужасный человек, который смотрит на твою карту, на твою руку и рассказывает тебе все, что было в твоей жизни. И хочется спросить, мужик, а где моя свобода воли была в этот момент? То есть, обратите внимание, что астролог, он рассказывает вам про вашу жизнь, исходя из чего? Из даты вашего рождения. Ну, положение планет в момент вашего рождения. Это как бы на грустные мысли вас не наталкивает? Наталкивает, да? То есть похоже, что в общем как бы, что ты бегал, что не бегал. Да? Согласны вы с этим? Кошмар. Я хотел еще раз про свободу воли спросить. Что там вы говорили мне про свободу воли? Что-то уже рука не поднимается, да? Что? Да. А сейчас мы окончательно разберемся с астрологами. А иногда может возникнуть, знаете, такое, что вот он астролог, он же говорит в основном про прошлое, точно он говорит про прошлое, а про будущее он точно не говорит. Это значит, что у нас что? Остается свобода воли, да. Угу. И дальше начинаешь думать, а как же он про прошлое-то тогда знает, если у нас была свобода воли? О! Ты где? О, какая красавица! Давайте. Мама есть? А как тебя зовут? Нашли маму? Может, мама на танцах? Не, на карате ее не возьмут. Ну, сейчас найдется мама, не проблема. Если что, да, приводите обратно, у нас тут мы ее пристроим. Так вот, что я хотел сказать про астрологию. Смотрите, интересная вещь. Ведь астролог, вы знаете, что астролог может, в общем, мы как бы и вас не видеть, просто выслали ему, и он какие-то базовые вещи про вашу жизнь скажет. Так вот, то, что астролог не говорит вам про будущее точно, это не потому, что он его не видит в этой карте, а просто потому, что он не хочет влиять на вашу судьбу. Понимаете, да? Это просто профессиональная этика. Я бы даже сказал, что это, как бы, как сказать, это техника безопасности астролога. Я читал рассказ, если, кстати, кто-то его читал, я никак, я, знаете, я его один раз прочел, и потом вот, ну, найти не смог, потому что я не помню ни автора, ни названия, но там очень интересный сюжет. Сюжет такой. Начало прошлого века, и, знаете, популярны салоны, и там... пригласили хироманта. Хиромант – это человек, который по линиям руки рассказывает будущее. И вот он в салоне, как бы, ну, его наняли, что он вот ходит и всем, значит, что-то рассказывает приятное. И главный герой рассказа, он подходит, тоже протягивает свою руку, хиромант смотрит на эту руку, водит по ней пальцем, потом сереет, бледнеет и говорит, извините, мне надо идти. Представляете, да, с вами бы такое произошло? Всем хироманту, ой, у вас вот это, извините. Нормальная, да, ситуация? Что делает человек? Он говорит, ты чего вообще? Ну-ка, немедленно расскажите мне, что такое. Хиромант всеми способами говорит, нет, я не могу, простите, все нормально, все у вас там хорошо, все здорово, мне надо бежать. Вот, этот человек начинает его подкупать. Он говорит, я вам деньги любые дам, просто скажите, что вы там увидели. Хиромант говорит, нет, никаких денег мне не нужно, только вот отпустите меня. И дальше я не помню, как это происходит, но этот человек, главный герой, он как-то вынуждает, он, по-моему, как-то шантажирует этого хироманта, что-то там такое, какая-то у него, я не помню, как это было, но суть в том, что он заставляет хироманта сказать, что тот увидел. И хиромант говорит, в течение этого дня, этих суток, вы убьете человека. Убьете человека, да. Ну, этот человек сначала немного в шоке, но потом думает, вот идиот, ну и как, все, иди, да, ладно, свободен. Ходит, как бы смеется, а потом думает, а в принципе, ну если бы вообще теоретически, то интересно, кого вот так вот даже представить невозможно, все у меня так хорошо вообще в жизни. Потом думает, да вроде некого, потом думает опять, не, ну все-таки интересно, все-таки что-то он видит. Может быть, случайно? Да, я могу сбить кого-то, например, на машине или что-то. А, нет, я должен дома сидеть. В общем, в результате он, представляете, да, у него эта мысль, она раскручивается все сильнее, сильнее, сильнее. Он начинает подозревать, он начинает думать, может быть, меня захотят убить, а я... В общем, рассказ не очень длинный, но там вот это все развивается, заканчивается все как, знаете, кто угадает? Ну, конечно, да, он приходит к хироманту и убивает его, потому что у него уже, ну, как бы он уже не может, у него уже вот эта энергия, она должна куда-то выйти. И он просто вот, он говорит, да ты меня вообще, ты... Вот, и поэтому хироманты, они обычно понимают, что зачем мне лезть. То есть, также есть Танмай Госвами, может быть, кто-то знает, по-моему, он в Алмату приезжал, или такой хороший очень астролог, индус мой, хороший друг, близкий. Вот, он мне говорит, Адриан, ко мне постоянно приходят вот пары, вот так вот приходят, и говорит, а посмотрите на нашу совместимость. Он говорит, что я им должен сказать теперь? Вот что они ждут? Он говорит, у совместимость надо раньше было приходить. И как я им, что я им сейчас могу сказать? Понимаете, да? Понятно, да, о чем я говорю? Это этика астрологов. Поэтому астрологи что говорят? Они никогда вам не скажут, так, в следующем году развод. Ну, развод, вот, видно же. Вот, они вам скажут, что следующий год будет очень сложным для вашей семьи, для ваших отношений, да, и вы должны как бы вкладываться в это. Да-да-да, это значит, это очень здорово, потому что ну, предупрежден, значит, вооружен, да? Так вот, все это я к чему рассказываю, это тоже к теме нашего семинара, который называется «Есть здесь кто-нибудь еще?». Потому что знаете, в чем реально предназначение астрологии? Предназначение астрологии не в том, чтобы рассказать, в какой день надо там свадьбу, и с кем, какие отношения будут. Это не предназначение астрологии. Кто знает, в чем предназначение астрологии? Предупредить? Нет? Нет? Усилить, что в человеке есть? Нет? Кармические задачи? Это все здорово, но это все такой, знаете, низкоуровневые цели астрологии. Есть гораздо более высокий уровень. Раскрыть способности чуть выше уровень, но это не самый высокий. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Объяснить, что не ты здесь главный. Вот и все. Объяснить, что на самом деле есть сила, да, есть Бог, и все, что происходит, это часть его плана, не твоего плана. Я разговаривал со многими астрологами, они четко вот это подтверждают. Они говорят, что, конечно же, наша задача показать, что здесь есть кто-то еще. Я анекдот должен рассказать, который... Лезет альпинист на скалу, и у него уже, знаете, как он уже лезет давно, уже все, сил нет, и он практически вот там такой, знаете, вот уже все, уже вершина, и вот он вот зацепился, и вот подтягивается, и нога срывается, и он висит на кончиках пальцев. И у него уже нет никаких сил подтянуться, потому что вот все у него. Он висит и начинает кричать, помогите, спасите. естественно, никто его не слышит. И тогда он начинает молиться, он говорит: «Господи, пожалуйста, я очень прошу Тебя, спаси меня, Господи». И он так искренне молится. И он слышит голос с неба. Голос говорит: «Я услышал твои молитвы. Отпускай руки, я подхвачу тебя». А есть тут кто-нибудь еще? Вот главная проблема нашей жизни, она в том, что мы в целом понимаем, что и Бог есть, и нормально, хорошим человеком быть надо. Согласны, да? Есть кто-то, кто считает, что Бога нет вообще тут? Угу. А есть кто-то, кто постоянно думает, а может, все-таки как-то удастся как-то вот, ну, проскочить без особенного? Есть такие люди? Поднимите руки, давайте посмотрим друг на друга. Не так много нас, да? Ну, хорошо. А это приятно. Это приятно. Итак, вопрос, смотрите, вопрос, который мы будем с вами разбирать, это свобода воли. И то, что в самом начале, да, мы как бы обсуждали, есть она или нет. И откуда берется разум, откуда берется вера, и как, собственно, как нам совместить в нашей жизни все сферы нашей жизни, как сделать нашу жизнь цельной. Это, естественно, опирается также на науку взаимоотношений, о которой говорит Марина Замшерифовна. Ну что, все готовы? Все собрались? Я очень рад, что вы не на карате, вот, и даже не на танцах. Это значит, что для вас эта тема очень важна. Давайте сейчас еще раз чуть-чуть познакомимся. Вот мы начали с Ильей, да, говорить о саморазвитии. И начали говорить о том, зачем все это нужно. Расскажите мне, зачем вам нужен этот семинар, зачем вот вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, изучаете это знание. Еще кто-то скажет? Ага. Ага. А что нужно для того, чтобы детям передавать? Ага. Хорошо. Но интересная вещь. Я, может быть, нарисую одну вам картинку, такую, чтобы она обычно запоминается. Смотрите, это так называемый круг познания. Может быть, вы ее видели на каком-то семинаре, может быть. Не видели такую, когда рисуют, как человек познает, нет? Вы не видели? Кто-то видел, может быть, да, я просто расскажу еще раз, вот, потому что это важная вещь. Итак, смотрите, предположим, что вот это 100% знания, да, которое мы хотим получить. И вот в ведических текстах говорится, что условно его можно разделить на 4 части. Первую часть знания, примерно четверть, мы получаем, в каком случае, если внимательно слушаем, да, слушание. И причем слушаем не просто вот так, знаете, в полухо, а слушаем, записываем, вот очень внимательно. И вот в этом случае мы получаем четверть знания. Как получить еще? Размышлять? Пересказывать? Применять в жизни? Ага. Хорошо. Размышлять? И применять. Так, продолжаем. Рассказывать другим. Да, четвертое – это рассказывать другим. Вот здесь, вот смотрите, здесь очень важно, спасибо большое, а здесь будет очень важная часть – это задавать вопросы. Почему это важно? Гордыню преодолевать, допустим, но есть еще более, как бы, более очевидно. Ага. Да. Вот смотрите, это очень интересная вещь. Да-да, это очень интересная вещь. Помните, Марина рассказывала, когда она первый раз встретилась с Хакимом, да, с Александром, и он спросил, в каких вы гунах. Вот, она сказала, ну, понятно, что была кстати. Вот, просто почему? Потому что он рассказывал что-то, она восприняла то, что ей, как бы, то, что ей в целом понравилось, и она сделала свой вывод. Но при этом оказалось, как она потом говорит, оказалось, что я, видимо, совсем не так все понимала. На самом деле, вероятность того, что... того, что вы воспринимаете 100% того, что я рассказываю, правильно понимаете, она практически нулевая. Почему? Кто-то может сказать, почему? Во-первых, да, во-первых, у нас есть разные типы восприятия, да, это раз. В конце концов, там, например, я мужчина, там, вы женщина, это значит, что у нас, мы выросли в разных там условиях, семьях, у нас разный словарный, не словарный запас, а лексикон разный, мы под одними и теми же терминами понимаем разные вещи, да? У меня один склад, как бы, характера, у вас другой. Понятно это, да? Например, вот представьте себе, что каждому из нас сейчас задание написать значение, там, например, термина «разум» или «любовь». Вы уверены, что мы все напишем? Все же знают, что такое разум? Все знают, да? Все знают, что такое любовь? Да. Вы уверены, что мы все одно и то же напишем? Понятно, да? Значит, когда я говорю, что надо использовать свой разум, каждый в этот момент подумал то, что ему нужно, да. Соответственно, если мы не задаем вопросы и не переспрашиваем, Адриан, простите, а вы вот когда говорите «используй разум», а вы что имеете в виду? Так вот, если вы этого не сделали, то о чем вы размышляете? О чем-то о своем. Понятно? И выводы вы какие сделаете? Свои. Удивительное дело, люди на самом деле, да, и вот здесь вот по поводу своего, мы вот здесь вот возвращаемся к той теме, помните про свободу воли, и спросим еще, ну, так ли уж свои выводы мы сделаем? Мы сделаем те выводы, которые нам в нас вложили. Марина Замшерифовна сказала, что надо цитировать Эйнштейна, вот, поэтому я его процитирую, для поднятия, собственно, значит, чувства значимости. Эйнштейн потрясающе сказал, он сказал, что здравый смысл, можно записать, если кто-то записывает, здравый смысл – это сумма предрассудков, накопленных до 18-летнего возраста. Согласитесь, да? Очень точное определение. Здравый смысл. Что такое здравый смысл? Это то, в соответствии с чем мы действуем. Правильно? Так вот, этот самый здравый смысл – это не более чем сумма предрассудков, накопленных до определенного возраста. Вот. А скажите мне, пожалуйста, а зачем рассказывать надо? Да. Отлично. Рассказывать надо, чтобы самому понять. Анекдот, да, знаете, это про профессора, да? Студенты тупые, да. Я им один раз рассказал, не понимают. Второй раз рассказал, не понимают. Третий раз рассказал, сам уже понял, а они все равно не понимают. Ну ладно, это мы тут все, как бы, мы все молодцы, вот. А сейчас я нарисую схему не про вас вообще. Совершенно не про вас. Ну, вдруг кто-то узнает своих знакомых. Начал слушать. О, как понравилось. Побежал рассказывать. Побежал рассказывать. Рассказываешь, расскажет. Пришла мысль. Что-то как-то не то что-то. Побежал, дослушал еще чуть-чуть. Ага. Побежал рассказывать дальше. Начал еще чуть-чуть думать. Побежал как бы... Бывает такое, да? Понятно, да? То есть... Хорошо бы вот так идти, но иногда, как бы, иногда нам быстрее вот, да, быстрее, короче. Было такое? У всех людей такое было в самом начале, когда вы соприкоснулись. Так, кто про гуны рассказывал родственникам? Понятно, да? Прибегает человек, который вот вчера еще... Как это? Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был совсем никакой, да? И вот прибегает вот этот, который не такой, как вчера, вот, и рассказывает, что на самом деле, как бы, все это сочетание гун материальной природы. Да? И на него все смотрят и говорят, все, кто попал. И они правы. Я не прав. Вот, потому что ни на один вразумительный, как бы наводящий вопрос человек обычно ответить не может, потому что он передает все, что был. Вот, а в тот момент, когда мы начинаем рассказывать, происходит интересная вещь. Наш ум начинает присваивать информацию. Пример. Пример, давайте такой. Например, я вам сейчас расскажу, как в Москве пройти в какой-то магазин. Ну, просто вот расскажу. Даже не вам, знаете. Вот, например, я... вот там вот Катя сидит, я говорю: Кать, вот да, вот в магазин пройти так-то и так-то. За обедом вы будете это, кто-то помнить вообще, о чем я сказал? Никто не будет, правильно? Но вы же слышали это? Слышали. Теперь, потому что у нашего ума стоит специальный фильтр. Слишком много информации называется фильтр, да? Следующая история. Я говорю вам просто: кстати, хороший магазин, можно сходить. Вы все такие: да, спасибо. А теперь представьте, что вам реально туда надо. А я вам рассказываю, знаете, в стиле: ну, выйдешь на метро Кропоткинской и там вот направо просто повернуть, вот он магазин. Вас это устроит? Вы скажете: нет. Нет, рисуй схемку, телефон оставь, если я заблужусь, правильно, да? Согласились? Да. Так вот, а в тот момент, когда вы начинаете рассказывать, как раз происходит вот это. Выясняется, что как бы, что Кропоткинская и направо недостаточно. Хотя, когда вы слушали просто, то нормально. Поэтому это очень интересный режим, в котором, как бы, в который я рекомендую вам всем перейти. Это режим того, что вы сейчас не просто слушаете, а что вы потом это сможете кому-то рассказать. Бывало у вас такое, что вы вот в таком пробуете вот так, там по-другому просто ум работает? Согласны, да? Почему? Потому что наш ум – это механизм. У нас как бы наш ум, да, вот это механизм, но механизм очень интересный. Скажите мне, пожалуйста, а ум можно заставить что-то делать? Кто-то пробовал? Да. Ум невозможно заставить. Например, не думать ни о чем. Все. 15 минут ни о чем не думаем. Ум отдыхает, все. Сиди спокойно. Бывает такое вот какое-то? Кто-то проходил технику випассаны? Нет? Да? Как у вас ум там себя вел? Тихо, спокойно? Випассана очень простая вещь. О, больших денег стоит обычно. Вы приезжаете, у вас отнимают мобильный телефон. Представляете стресс? Не на час, не на два. 10 дней, да? 10 дней. На 10 дней у вас отняли мобильный телефон. И да, и не разрешают разговаривать еще. Вообще ни с кем. Вы знаете, что творится с умом? Не, не умирают. Не умирают, их через капельницу кормят. Да, и я, честно говоря, ну, мне времени жалко, если честно, вот, но как бы я разговаривал с людьми, которые это проходили, они говорят: потрясающий опыт. Ты вдруг понимаешь, что ты тут не главный. Ты вообще не главный. Они говорят, что ум просто, ум бесится. И в Бхагавадгите говорится, да, что ум может быть лучшим другом человека, и ум может быть злейшим врагом человека. Один и тот же ум. В каком случае он лучший друг? Когда вы им управляете. А когда он злейший враг? Когда он вами управляет. Понятно, да? Вот. Поэтому, но при этом, смотрите, при этом у нас нет такого уровня, на котором мы можем управлять умом сейчас. Поэтому мы ум можем только попросить. А для того, чтобы его попросить, ему нужно не просто, знаете, он наши слезы как бы не это, не... Он сам так умеет. Вот. А поэтому, как можно уму говорить? Какие у вас есть идеи? Заинтересовать. Вот. И вот если вам удастся заинтересовать ум, то он перестанет спать. Бывает такое, да, вот что-то вот рассказывает. А потом вдруг что-то такое важное сказать: стой, ну-ка, еще раз. Да? И снимает сон, как рукой. Было у вас такое? У меня такое постоянно на лекциях. Спать хочется, потом раз. Как бы и уже как бы уже интересно. Я помню, я читал в Москве есть ну, такой ведический монастырь, там такие, знаете, люди, вот как раз изучающие постоянно священные писания. И я им что-то рассказываю такое про отношения, еще про что-то. Вот. И после обеда еще целый день рассказывал, вот после обеда и все такие сидят. Вот. И я думаю, что же мне делать-то вообще с ними? Ну, потому что реально засыпают. Я им ролик какой-то поставил, говорю, давайте ролик посмотрим. У них так чуть-чуть так, жжинь. Потом ролик закончился, так, жжинь. Я думаю, что же такое, что же с ними делать? Вот, потом так подумал и взял и сказал философски неточную вещь. Сразу так. И они еще вежливо, они говорят, а простите, пожалуйста. Ну, я вижу, все проснулись вообще. Простите, пожалуйста, вы очень верно сказали вот это, а в следующей фразе вы не могли бы объяснить ее глубже, чтобы мы могли понять? Вот, но я вижу, что там все уже такие готовы сражаться. Вот. Я говорю, да нет, на самом деле я оговорился, я хотел сказать вот это, и все такие, ну нормально, уже проснулись. Вот. Поэтому еще раз, наша задача сейчас, я все это говорю для того, чтобы мы сейчас попытались понять, что нас по-настоящему интересует. И говорить, поскольку мы говорить будем о мировоззрении, мировоззрение – это что такое? Это та система координат, в соответствии с которой мы живем. Это самый фундамент вообще нашего, ну, нашей личности. И мы с вами будем сейчас говорить о том, каким образом этот фундамент, был образован, и каким образом мы можем там изменения какие-то производить. Понимаете, да? Потому что если фундамент, то есть ваша система ценностей, ваша система, как бы, да, вот это вот распознавание хорошо, плохо, свой, чужой, она сформирована, и вы ее не трогаете никак, то как вы будете слушать лекции? На основании чего? На основании того, что вы и так уже знаете. Согласны, да? Понимаете? И это значит, что что бы ни хотел сказать преподаватель, вы из этого возьмете только то, что вам нравится. Было такое у вас, когда вы кому-то что-то рассказываете, и вы видите, что человек вас не слышит? Но он-то убежден, что да, здорово, очень интересно. Это вот эти проходимцы, про которых рассказывала Марина Замшерифовна. Еще один хороший опыт мне, последний, чтобы уже окончательно вас вдохновить. Так получилось, что как раз мы с Мариной Замшерифовной преподавали на науке жизни, есть такой, может быть, кто-то знает, факультет. И мы приехали, там второй курс, и вот у нее сначала занятие, потом у меня занятие. Я говорю, Марин, а вот что за люди-то? Что им рассказывать? Она говорит, слушай, говорит, я сама не знаю, ты приходи ко мне на занятия, будем проверять. И что она сделала? Второй курс, а там, ну как бы, там их пичкают кучей какой-то информации бесконечной. Вот, и вы были там, да? А, простите. Вот, помните, да? И Марина, она первая спросила просто, говорит, ну здравствуйте, меня зовут вот Марина Таргакова, а что вы уже изучали? И у нее такое вот эти вот листы такие, вот, и она таким убористым почерком начала записывать, так, транзактный анализ, позиция ученика, там, все это, пишет, переворачивает, вот, еще пишет. А потом говорит, ну, видимо, вот вроде все так сказали, ну, вот это еще. А вот она говорит, ну, все, мне нечего вам сказать. Потому что вы реально все, ну, то есть вы больше, чем все знаете. А что дальше было? Да, она говорит, слушайте, А вы вообще можете рассказать, вот, а в чем вы уверены, вот за что вы просто вот готовы, на, ну вот в чем вы уверены на 100% из того, что вы сейчас сказали? И выяснилось, что в общем, как бы, ну, на плаху мы не пойдем за это все. Вот. Это очень интересный опыт был трансформации. Просто я видел, как вот как раз в студентах науки жизни, то есть пришли люди... Все знали? Да, полтора часа с Мариной Таргаковой, и как бы они ничего уже не знают. Вот, но довольные. Понимаете, да? Вот у нас, к сожалению, у нас вот бывает вот такая история. Я бы хотел, немножко, как это, подпилить ножки у этого стула. Вот, поэтому я начал как раз, как вы поняли, со свободы воли. И с того, что что-то со свободой воли у нас так себе. Вся наша свобода воли, она, в общем-то, по карме, скажем так. Понятно, да? Но если бы так все было, то тогда нужно, ну, просто расслабиться и плыть по течению, правильно? Раз все и так, как бы, и так будет, как есть. Так вот, первое утверждение, которое я хотел сделать, это то, что свободы воли нет. Второе утверждение, которое я хотел сделать, то, что свобода воли есть. Просто я хотел узнать у вас все-таки, когда она появляется. У вас какие идеи? А как он может менять себя, если он... Ну, что значит проактивный? Когда появляется желание что-то изменить.
2: Когда ты понимаешь, ты все-таки можешь что-то изменить, хотя ты не
1: а почему? Так я же и спрашиваю, а как это вы можете все что-то изменить-то? Не-не-не, погодите. Давайте мы все-таки договоримся с вами. Ага. Так. Ага. Ага. А когда вы понимаете, что свобода воли есть, вы плывете по течению уже с улыбкой. А как? А как вы можете что-то сделать-то, я не понимаю. О, дела, да? Собрались на тренинг личностного роста.
4: Свобода выбора.
1: Так что свобода выбора-то? Где свобода выбора? Как вы выбираете? Вы выбираете в соответствии с тем, что вам уже вложили все. Ну,
4: что-то плохое, либо хорошее.
1: Так как это хорошее, плохое? Вам вот как вас воспитали, так вы и выбрали.
4: Основы какие-то есть?
1: Так основы есть, вы, так их никто не отменяет. С тем же и пойдете, что сегодня домерете. Так, хорошо, я вас запутал, да?
2: Да.
1: Все нормально уже, все запутались?
2: Когда ты понимаешь, что не ты главный,
1: о! Свобода воли появляется, когда ты понимаешь, что есть кто-то еще. Вот до этого момента, уверяю вас, никакой свободы воли нет. Ну, поймите вы, логика-то понятная же, да?
2: Нет?
1: Нет? Ну, слава богу, хоть кто-то честный. А то, когда все говорят, что понятно, это грустно. Смотрите. Итак, мы рождаемся, да? Вот мы родились, маленькие. В этот момент мы получаем гигантское количество информации. Вы даже себе представить не можете, какое количество информации в человека поступает. Почему говорится, что там, в первые 9, там, 12 или там, по-разному, да, считают месяцев, вообще человек полностью закладывается? Потому что все, что... в человеку дают, он принимает как основу своего характера, своей личности. У него нет ничего, это чистый лист. Мы не берем прошлой жизни, все это как бы есть, но на это мы никак не влияем. Это тоже приходит как некая данность. Понятно, да? Теперь смотрите, в него это вкладывают. И то, что в него вложили, и будет тем, в соответствии с чем этот человек дальше будет принимать и отвергать. Вот здесь у него появляется разум. Здесь у ребенка нет разума. На самом деле, хуже того, у ребенка, когда он родился, нет эго. Понятно, почему нет? Он пока не отделяет себя даже от матери. У него нет сознания собственной обособленности. Понимаете, да? Для него вот он связан, он все еще связан пуповиной с матерью. Постепенно у него появляется эго, когда он начинает чувствовать свою отделенность. Да? Он кричит, потому что это неприятно. Чувствует свою отделенность и то, что вдруг может мамы не быть. Вот как бы это ужасно. И вот где-то в районе там 5 лет появляется разум. Разум что такое? Способность принимать решения. Это хорошо, это плохо. Это мне нужно, это мне не нужно. Да? На самом деле ум, то есть способность принимать решения на уровне приятно-неприятно, появляется раньше. Но вот здесь вот разум, это фильтр. Теперь что происходит? Смотрите очень внимательно. Из огромного количества информации, которая нам поставляется, проходит не так много. Понимаете, да? Вот здесь вот этот разум, он, вот эта преграда становится все больше и больше. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот смотрите, кого легче в чем-то убедить, трехлетнего ребенка или десятилетнего? Трехлетнего, на него проще повлиять, да? А скажите, пожалуйста, вы начнете какую-то новую теорию, например, десятилетний там и двадцатилетний. Кому проще? Десятилетнего. Потому что у человека вот здесь, вот, например, у десятилетнего еще нет, например, такого фильтра, как взрослые могут врать. Да? А потом, например, у женщины появляется фильтр там, а это говорит мужчина, он на меня, от меня, например, чего-то хочет. Да? Понимаете, да? Это дополнительный фильтр вот здесь появляется. И для того, чтобы какой-то мысли пройти, ему надо все больше и больше вот этих фильтров проходить. Согласны с этим? Кто-то замечал в себе такие фильтры, что вы, что вам как бы на вход как бы информации много приходит, а в глубину не... Да? Более того, ведь все, что проходит, это осаживается на каком-то еще, знаете, таком промежуточном уровне, правильно? Вы говорите, ну хорошо, я это допускаю. Вот здесь ребенок ничего не допускает, он все принимает, и он ничего не отвергает. И поэтому как раз, если вы ребенка, вот здесь вот вы ребенку что-то сказали, то он это воспринял полностью. У кого есть кто-то, кто, например, считает, что у него нет ни слуха, ни голоса, там, петь не умеет? Поднимите руки. Ага, смотрите, много людей. А из-за чего вы так решили? Сказали так.
5: Пробовали.
1: Да. Пробовали, но в целом, вот послушайте, пожалуйста, вот все, кто подняли руки, особенно внимательно слушайте. Все, кто не подняли, слушайте это с прицелом на какое-то будущее. А вероятность того, что у вас нет ни слуха, ни голоса, это сотая доля процента. Просто если у вас физиологически нарушена определенная, именно физиологическая травма какая-то должна быть. Все остальное, все эти вот неумения петь и слышать, это уровень психологии. Это я всегда это знал, но наиболее ярко это было продемонстрировано на фестивале психологии третьего тысячелетия. Мы с супругой вели там «Петь могут все», такой семинар был. И там очень интересная вещь. Мы взяли и попросили поднять там руки, кто там умеет петь, кто плохо поет, а кто вообще не умеет петь. И там подняла много, руки подняли, и одна женщина подняла руку, и мы сказали, а давайте мы с вами споем. Она вышла на сцену, и она говорит, я не могу петь, меня тестировали. Мы говорим, ну, ничего, спойте. Она начала петь. Очень фальшиво спела, очень. Но видно, что это просто, потому что она никогда этого не делала. Мы говорим, вы хоть одну песню знаете, текст? Она говорит, нет. Я спрашиваю, а как это может быть? Она говорит, вы знаете, я так хочу петь, но я точно не умею, поэтому я запрещаю себе учить. Женщина ей, ну, за 40, сильно за 40. Что дальше произошло? Мы ее позвали, мы даже с ней ничего не репетировали. Мы позвали ее на сцену, на следующий день сказали, выучите текст, просто выучите текст, больше ничего не надо. Выучите текст, и она начала петь, она спела абсолютно все ровно. Сначала она чуть-чуть стеснялась с ней. Снежана вместе пела. На второй куплет она ее отпустила. Второй и третий куплет она спела. Идеально все вообще. Ну, то есть, понятно, что может быть не идеально, но она пела совершенно ту мелодию, которую нужно совершенно нормальным голосом. Просто потому, что ей сказали, все, ты можешь, пой. Представляете, да? Но всю эту жизнь она потом плакала. Она говорит, я не понимаю, я всю жизнь хотела петь, но у меня ничего не получалось. Понимаете? И вот во второй пример, у меня абсолютный слух, но когда я был маленьким, то когда я начинал петь, мамина подруга, она учительница музыки, она выбегала с кухни, потому что она не могла это слушать без хохота, но ей моя мама запрещала это мне показывать. Мне нравилось петь. Я выходил и пел «Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой». И как бы мама слушала, да, классно, давай еще спой песню. Вот, а она не могла слушать и убегала. А что бы было, если бы она мне сказала, мальчик, я учительница музыки, никогда больше не пой. Что бы со мной произошло? Я бы никогда и не пел. Понимаете, да? Вот так происходит. То есть вот здесь все принимается.
6: Чем дальше? Сейчас мне кто-то скажет, ты поешь плохо. Я скажу, до свидания. Но что-то у меня какая-то, я потом похожу, подумаю, может, действительно. То есть я вот сюда вот пропущу. Например, а потом мне скажет кто-то очень авторитетный, скажет, слушай, ну ты на самом деле, это все внешне, на самом деле ты очень плохо поешь. Я думаю, вот сюда пропущу, вот здесь подумаю. Но в целом это, это не то, что вот он мне сказал, все, больше не надо тебе это делать, и я все. Ну и хорошо, и больше не буду. Да? Очень хочется, но не буду. Согласны, да, с этим? Здесь все понятно пока? Так вот, еще раз, про нашу свободу воли. А мы разговариваем. Вот здесь вот свободы воли нет, потому что мы все принимаем. Значит, дальше появляется разум. Свобода воли есть. Мы делаем выбор. Но на основе чего мы делаем выбор? На основе вот этого неосознанно. Понятно, да? Можно это назвать свободой выбора в полном, как бы, в полном... Понимаете? Очень просто. И дальше... На самом деле ничего не меняется. Просто количество переменных, которые влияют на нас, оно возрастает. Согласны же с этим? Ведь можно просчитать, на самом деле, составить компьютерную программу, которая просчитает, проходит это через наш фильтр или не проходит. Да? Если проходит, это как-то нас изменит. Именно поэтому, например, есть там вот эти социотипы, там еще какие-то есть вещи. В общем, вполне хороший психолог... Это же тот человек, который, в общем, может сказать, как вы себя поведете. Согласны, да? Психолог, он же что? Он как раз он знает, что, ну понятно, что раз вы себя ведете так, то это вот из-за вот этого. Да? Что делает психолог, правильно? Психолог просто возвращает вас. Вот давайте, вот это очень важная вещь. Кто именно... Вы с психологией же знакомы, да, в том или ином виде? То есть, что происходит, например, у вас какая-то проблема или там какая-то жизненная ситуация. Что делает психолог? Он возвращается туда, где произошла, да, где вы неосознанно приняли то, что сейчас, или осознанно приняли, неважно, то, что вы приняли, то, что сейчас является как бы вами, и вы не можете это от себя отделить. Родительские установки, да, в основном. Разные, на самом деле, много разных вариантов есть. То есть, что я хочу сказать, что если мы хотим меняться, то нам нужно что сделать? Нам нужно поменять, нам нужно разобраться в тех установках, которые у нас есть. Да, но поменять самый глубокий наш сценарий, самый глубокий сценарий того, что я один, что больше никого нет. Этот сценарий, он вот там вот был прописан, когда мы почувствовали себя центром Вселенной. Как у вас откликается это? Вы чувствуете то, о чем я говорю? Поделитесь, кто-то, может быть, поделится, какие мысли возникают в связи с этим. Ни у кого не... А можно микрофон вот как-то? Вот сюда, ага.
7: Чем больше вот этих фильтров, то получается, как бы, тем больше сам человек думает, что он знает, да? И как бы он считает себя умнее. И уже как бы отметает новую информацию, думает, да. Я вот это уже там знаю, да. Вот это все, да?
6: Абсолютно точно. Это и называется, почему все начинается с позиции ученика. Позиция ученика – это тот, кто не считает, что он умнее. Вот и все. Просто наша глубокая внутренняя установка, она заключается в том, что я один, и я должен, как бы, я своей жизнью управляю. Она была вложена в нас вот в детстве, когда мы учились, и когда, помните, когда Марина Замшерифовна спрашивала, для кого вас воспитывали, да? И говорили, для кого? Для себя или для родителей? Вот эта установка, она делает нас зависимыми. Понятно? Понятнее сейчас или не очень? Можно еще раз, чтобы... Да, конечно. То есть, смотрите, если
1: Это очень важный вопрос. Спасибо, что вы заостряете на нем внимание и просите его углубить. Потому что, согласно санскритским священным писаниям, это и есть вот этот эгоизм, это желание... Это очень интересно. На санскрите, в санскритских писаниях это называется, что человек хочет занять место Бога. Это громко звучит, и нам как бы никто из нас, я не хочу занять место Бога. А реально-то так и есть. А что это значит? Сейчас я объясню. А кто-то транзактный анализ изучал из вас? Вы, понятно, вы все изучили. С вами никаких нет сомнений. Больше никто. Ладно, тогда не буду из этой области давать пример. Смотрите, вот растет ребенок, и он понимает, что все вокруг него ему служат, правильно? Потом его как бы готовят к новой жизни. И говорят, ты должен вот это, чтобы вот так. Ты должен учиться, а то дворником будешь работать. Кому родители говорили, что надо учиться, чтобы дворником не работать? Ага. Понятно, да? Газетами торговать? Да. Окей. Какие еще? Расскажите, поделитесь. Кем? Техничкой? Подъезд мыть. Ага. То есть, смотрите, родители нас уберегли. Слава им, уберегли нас от мытья подъездов, от дворника и газеты разносить. Но мы понимали, что для того, чтобы это, нам нужно... Очень много работать, учиться, изучать алгебру, геометрию, да? Тригонометрию, астрономию. Кому вообще вот это все сейчас надо в жизни? Теорию вероятности, да. Сколько мы всего изучили-то, Господи. Да, сколько времени потратили. Не, понятно, что у этого есть тоже хорошее, никто не спорит, что иногда что-то поизучать надо. Но смысл, смотрите, продолжаем объяснять эту вещь. Смысл в том, что человеку, ему просто говорят, так, ты должен вот это, чтобы у тебя все было хорошо. В результате нас учат полагаться на себя. Правильно ведь, да? Более того, следом нас жизнь учит, что никому доверять нельзя. Согласны, да? И дальше мы говорим, теперь мы хотим выстроить отношения с Богом. Здорово, только вот у нас в мировоззрении указано, что никому доверять нельзя и полагаться можно только на себя. Да, у нас с Богом такие отношения. Слушайте, а у кого вот такое вот было, интересная вещь, а у кого было, когда вы чувствуете, что, например, какая-то сложная стрессовая ситуация, надо сейчас что-то делать, вы в этот момент начинаете как-то активно включаться в деятельность, да? А кто в это время вместо того, чтобы активно включаться в деятельность, молиться начинает? Ага. По-разному, да, бывает? Ага. Да. Вот, смотрите, это интересная вещь. Обратите внимание, тут разные есть. Например, я вот отношусь к таким людям, которые, когда чувствуют, что что-то надо делать, у меня сразу включается, что надо делать. А потом, когда все как бы все хорошо, можно помолиться, поблагодарить. Да? Бывают люди, у которых просто у них наоборот. У них бывает, они ничего делать не могут, они садятся, только молятся, но при этом делать ничего не собираются. Тоже такая. Но самое главное, это на самом деле, что с нами происходит в каких-то экстренных ситуациях. Вот на нас напали, а вот мы в этот момент думаем о том, как убежать или молиться. Убежать. И, собственно, как знаете, это значит, что если там, например, там что-то плохое с нами произойдет, то, в общем, в последний момент мы будем думать исключительно о том, как убежать. Или это вот то, что Марина Замшерифовна говорила, да, на что мы тратим деньги и время. Или это интересная вещь, что люди выносят из горящего дома. Да? Всегда можно посмотреть, что они выносят. Согласны, да? Интересно, а кто-то выносит что-то из своей квартиры, а кто-то бросается в квартиру соседей, потому что знает, что там дети, и надо помочь их вынести. И самое интересное, что в кризисной ситуации нет времени думать. Потрясающая вещь. Знаете, как иногда называют смерть последним экзаменом, да? На самом деле, вы же понимаете, что это не экзамен. Это выставление оценок. А экзамен когда происходит? Экзамен начинается в момент рождения. Понимаете, да? В момент смерти невозможно уже что-то переписать. А? Списать невозможно. Да.

0: человек уже все, уже у Бога почти, уже вот как бы все, оставил тело, и как бы мы его дураки в это. Пришли извиняться. Говорят, слушай, ну мы же как бы, ну мы просто видим, тонет, мы же не подумали, спасли. Он говорит, не-не-не, все нормально. Все, молодцы, спасибо большое, я очень вам благодарен. Он говорит, а что ты смурной-то такой уже третий день ходишь? Он говорит, я когда тонул, у меня в уме ничего, кроме рекламы стирального порошка, не крутилось. Понимаете, да? Это не смешно. Потому что в священных трактатах сказано, что мы следующая жизнь, она определяется тем сознанием, в котором мы расстаемся с этой жизнью. Понятно, да? А как бы, а как мы можем, о чем мы можем делать, если у нас в мировоззрении вот там вот я сам? Все, я сам. Ну, есть такой анекдот, когда Господь, он где-то там в раю, ну, где-то он находится в духовном мире, и он там разговаривает со своим спутником, и вдруг они разговаривают, вдруг раз, Господь исчез, потом раз, Господь появился. Он говорит, Господь, а ты где был вообще? Он говорит, а там напали на моего преданного, на того, кто мне служит. Он говорит, а что ты так быстро пришел? А он решил, что он сам справится. То есть это вот наша история, понимаете, да? То есть до тех пор, пока мы понимаем, что мы сами справимся, то вот эти сами справимся и формируют нашу свободу воли, которой нет. Потому что, не, она есть, просто как бы, ну давайте будем честными, она как бы, мы делаем выбор, просто мы делаем выбор, основываясь уже на как бы на наших сценариях. Вот и все. Понимаете, да? Вот. И первый шаг за пределы сценариев начинается, когда мы признаем то, что это сценарии. Согласны, да? У кого было такое, кто вдруг увидел в себе какой-то сценарий? Понимаете, да? Какие у вас ощущения были, когда вы увидели в себе это? Кто-то может вспомнить? Да.
1: Я была вообще в огромном шоке, я нахожусь в какой-то там бездне, и вот эта вот бездна меня закручивает, закручивает, и это все как вихрь вот увеличивается и становится.
2: Спасибо. И события становятся, повторяются все чаще и с большей силой. Ага. Вот, и я поняла, что я тону, прям так осознанно поняла, и тону я, и то, что поколение, вот женская линия, которая идет за мной, вот дочери мои, я их, им такой же сценарий, их воспитываю в том же русле, передаю им тот же стереотип, и они по этому кругу будут идти тоже, потому что вот именно в этот момент воспитания я в них это закладываю, и я прям благодарна, что у меня вот осознание такое произошло, очень важное для меня было.
0: Да, спасибо большое. То есть эмоции удивления и ужаса, да, такого от того,
2: да.
0: Что-то.
2: Да, и безысходности.
0: Безысходность.
2: То, что понятие, что ты в этом мире вообще такая маленькая частица, и что понятие «я», что ты что-то решаешь, стало аж смешно и страшно.
0: Вот, вот. Вот в этот момент человек может что-то начать делать. Еще какой опыт у вас был от соприкосновения с собой?
3: Ага. Всем добрый день, меня зовут Гильда.
0: Лида?
3: Гильда.
0: Гильда, ага.
3: Гильда. Угу. У меня вот буквально произошло это недавно, связано это с моей семьей, у меня произошло озарение, то, что все время, в которое я жила в этой семье, это все была иллюзия. И я вот осознала то есть значимость нашего Бога после того, когда со мной такое произошло, то есть у меня был действительно такой страх, что я могла понять, то, что если бы я раньше так жила без осознания, то это закончилось бы очень плачевно для меня. Угу. То есть вот такой вот у меня прям, знаете, как будто какой-то шок вот был. Я просто поняла, думаю, как я жила вообще в этом? Угу. Как я могла доверять этим людям? Как я могла с ним, им открывать душу? То есть вот такое вот произошло, действительно шокированное все. И я поняла, что все было перевернуто вообще в моей жизни. Все вот так вот наоборот, раз. Угу. И вот я жила... То есть, когда уже дошла до крайности, я поняла, что просто Бог уже видит, что сколько уже можно. То есть, сколько можно уже истязать, потому что истязала я саму себя. Саму себя, то есть, то окружение, которое вокруг меня было, то есть, указывала на мои ошибки, я до того момента, я себя истязала, думала, я во всем виновата. То я поняла, что вот хорошо, что это, когда дошла уже до крайности, когда мне уже показали, что все крайность, и то есть, пришло

0: осознание, что если бы я дальше это продолжала делать, я бы просто саму себя уничтожила.
1: Угу.
0: Понимаете? То есть все было настолько перевернуто, пока один прекрасный момент раз, и я поняла, угу. что...
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вот, вам.
1: Смотрите, то есть до тех пор, пока мы это не поймем, не признаем, мы не можем измениться. Вот, собственно, что. Понятно, да, это сейчас стало? Ага. Ага, передайте. Все здесь, все с нами, то есть всем интересно. Я хотел спросить, поскольку мы вот сейчас, ага.
2: Вот в продолжении я сама. Я из той категории выросла, где я сама и полагалась только на себя.
1: Да.
2: Недавно, в общем-то, я поняла, что, ну да, веришь, Бог есть, и третье, десятое, какие-то, не знаю, традиции, да, соблюдаешь. Но насколько мое реальное отношение, я поняла недавно, для меня это было ужасающе.
1: Угу.
2: То есть я поняла, что, опять-таки, я ему не доверяю.
1: Угу.
2: У меня с ним нет абсолютно никаких отношений.
1: Угу.
2: И мне стало страшно.
1: Угу.
2: Теперь. Я это поняла, как теперь, ну, mm-hmm. Сейчас я в растерянности, как мне дальше с ним строить отношения, как это сделать, скажите, пожалуйста.
1: Первое, что я хочу сказать, что еще раз, что нам нужно вот это глубоко признать, вот это поражение. Поражение собственных сил. До тех пор, пока у нас все нормально... До тех пор, пока мы убеждены в том, что я сам все вытащу, ну, у нас хорошая жизнь, приятная, веселая, вот, но, знаете, давайте вспомним, о, а тут же у нас есть, да, этот экран, мы на какой-то лекции, я вам покажу фотографии. Тогда потом я это расскажу. У меня есть фотографии святых людей, пожилых. И вот можно будет на них посмотреть. Интересно вам посмотреть на святых людей? Реально, которые вот сейчас живут. Вы увидите то, что очень сложно увидеть в пожилых людях, которые нас окружают. Это интересная вещь. Такая мощный опыт. Итак, смотрите, первое, что нам надо понять, это нам надо признать, что вот так вот оно и есть. И поэтому мы с вами будем вот на этих занятиях, мы будем разбирать, что такое правильное отношение к Богу, что такое неправильное отношение к Богу. Потому что, смотрите, потому что у вас есть вот этот сейчас опыт, но далеко не у всех он есть. Именно понимание того, что похоже, что моя вообще вера в абсолют, в Бога, она... Ну, недостаточно, да. Это мощная вещь, и я хотел бы, чтобы мы вот не перескакивали. У меня есть какая-то, ну, как бы я могу попытаться ответить на ваш вопрос конкретный, но я бы не хотел вот сейчас вот перепрыгивать через вот это. Хорошо?
3: Можно?
1: Да-да.
3: У меня была такая ситуация, когда я смотрела передачу «Новости», и... Меня зовут Нина, я с Астаны. И меня потряс такой сюжет, что, ну, не буду там много рассказывать, провалилась теплотрасса, асфальт, и упал туда автобус рейсовый. Водитель выскочил, не открыл двери, и в этом кипятке начинают все люди вариться. Самое интересное, как мы этих людей называем, гастарбайтеры, там недалеко работали, они побежали спасать этих людей, кипятки, там открывают двери. А люди стояли и фотографировали, и это в YouTube выложили.
1: Угу.
3: Вот это, что позволило одним людям это делать, а что позволило другим людям стоять и снимать это на ролик. Вот когда ролики выкладывают в YouTube, я не могу понять, что движет этими людьми, и что у них в голове, что угу. они могут спокойно смотреть. И вот быть начеку, чтобы всегда это, ну, это отобразить и этот, поймать этот момент.
1: Ну,
3: спасибо.
1: Я не берусь за них отвечать, поэтому мне сложно что-то сказать. Но очевидно, что это, в общем, не самое адекватное поведение.
3: Но это основа разума, основа мировоззрения?
1: Это их мировоззрение, естественно. Так же, как это мировоззрение тех ребят, которые бросились спасать, так же это мировоззрение. Еще раз, смотрите, мировоззрение – это то, с помощью чего мы принимаем решения любые. И вот в основе этого мировоззрения может быть ценность «я». «Я главный». И это мировоззрение. И тогда человек будет смотреть на других каким образом? Как средство. Согласны, да? Есть люди, которые просто вот он смотрит так, а вот это нет, не интересно. Вот с этим человеком я буду общаться, потому что мне что-то можно от него получить. Так бывает. И в этом смысле вот эти вот ребята, гастарбайтеры, которые бросились туда спасать, у меня есть подозрение, что это просто от того, что они не слишком, как бы у них образование такое простое очень, человеческое. А у нас современная цивилизация, она делает очень интересные подмены в образовании. Например, что касается смерти. Вы знаете, да, что смерть всегда была вообще во всех культурах, смерть всегда была очень близко и подчеркивалась вот сама по себе смерть. Вы знаете, что в Средневековье даже в городах похоронная процессия проходила через весь город. Да? В Индии сейчас человек умирает, тело его лежит на таком помосте, его через всю деревню или через город несут туда, сжигают, все собираются, все это видят. Это культура. Как у нас сейчас происходит? Из морга вынесли, в крематорий и за шторку. Да? Напомаженное тело, да? Цветы, все, заехало, все. Все нормально. Что происходит? Человек не осознает это как смерть. Просто, вот он, как живой, уехал, все, до свидания, простились. А что в это время по телевизору? А по телевизору в это время убийство, да? Тут погибли. Какое отношение к смерти у людей формируется? Да, несерьезное. Обыденность, да. Если смерть – обыденность, то это что значит? Значит, ее не надо бояться. А что значит бояться смерти? На самом деле, бояться смерти означает каждый раз понимать, а что вообще, что в моей жизни? Важно это. Сейчас мы давайте с вами медитацию одну проведем, интересную, связанную как раз с этим. Сейчас можете закрыть глаза. И я буду вам рассказывать ситуацию, и вам очень важно... Ну, по-настоящему погрузиться в нее. То есть, знаете, так по-честному прочувствовать. Не на уровне ума просто вот каких-то, знаете, построений, а вот скорее всего вот так. А попытайтесь вот действительно в нее погрузиться, в эту ситуацию. Готовы? Итак, представьте себе, что вы приходите к врачу. И врач говорит вам, вы знаете... У вас рак, и он развивается очень быстро, и ровно через год вы умрете. Нет никаких возможностей это излечить, абсолютно точно. То есть все полностью поражено. Но при этом год вы вполне нормально можете существовать, но ровно через год вы умрете. И, ну, собственно, все. А вот теперь попробуйте представить это очень ярко и очень по-настоящему. Год остался. И у вас нет никаких сомнений в том, что это действительно год. Не больше. Что вы будете делать? Подумайте. Мне сейчас не надо ничего говорить. Старайтесь по-настоящему это прочувствовать. Год остался. Как вы проведете этот год? Подумайте хорошо, представьте себе это. И теперь представьте, что вы живете и остается месяц. 31 день. Это 4 недели, и вас не станет. Уже ничего не будет. Уже ничего не важно. 31 день. А теперь представьте, что остались сутки. 24 часа и все. Вот вам сейчас сказали, через 24 часа вас не будет. представить, что вы сделаете, что вы скажете. Сейчас можно открыть глаза. И я хотел попросить вас разделиться на пары, два человека. Как-то вот просто, кто ближе к вам сидит. И ваша задача будет поделиться тем, что вы поняли. Послушайте сейчас задание, вы просто, да, поделиться не просто, поделиться именно своим пониманием того, что с вами происходило и что это вам дало. Понятно, да, задание?
0: Вы знаете, вот сейчас вот села в медитацию, на уровне ума в жизни моей реальной, да, я читаю Бхагавад-гиту, ну, то есть все это применяю уже, вегетарианка. Да. А вот сейчас, когда погрузилась в медитацию, ну, на первом этапе у меня произошла такая, ну, пусть хоть кто-то позаботится о моем сыне. Остальное все последующее, все спад. Пустота, полнейшее умиротворение, все как будто, может быть, это связано с моим как психическим истощением, то, что было вот эти 5 лет моей жизни. Может быть, из-за этого, ну вот я просто удивилась, то, что на самом деле в жизни я сейчас другое делаю в реальности, то есть я стремлюсь. А вот когда села в медитацию, первый этап, ну пусть хоть кто-то даже, представьте, кто-то позаботится о моем ребенке, а все остальное пустота, и, знаете, вот как будто...
1: Вот усталость такая, да.
0: Представляете? Все равно, понимаете, никаких эмоций даже, когда заходишь к врачу, там никаких эмоций, никаких там... Ну все, представляете, вот пустота. И вот такое, знаете, вот усталость, как будто, ну отстаньте уже, все. Вот это как? Я просто в шоке. Ну, как такое может быть?
1: Это важно, что вы это увидели, в первую очередь.
0: Я вообще... Прям вот такая усталость, знаете, вот... Ну и хорошо. Все равно. Понимаете?
1: Да. Это такое разочарование в жизни, это очень сильный,
0: и плакать,
1: сильный опыт, да, который может, это развилка, и на которой вам нужно дальше понимать, что с этим делать. Это, ну, не получив, наверное, опыта такого разочарования, в принципе, сложно вообще идти по какому-то духовному пути, вот, но у вас он очень, очень яркий, очень мощный.
0: У меня очень мощный, яркий, я никогда с этого пути уже не сойду.
1: Ну вот побудьте пока с этим, то есть, ну, вам понятно, что с этим нужно работать, потому что это не... Понятно также, что это не соответствует природе, а природе души. И вот здесь вот нужно просто искать силы, искать поддержку, искать цель. На самом деле, давайте мы сейчас еще вернемся к этому вопросу, просто мы будем тогда в течение всего семинара как-то с вами тоже работать. Я хотел попросить еще, скажите, что для вас важного было вот в этом упражнении, что вы поняли? Поднимайте руки, кто готов сказать.
4: Меня зовут Дмитрий Астана. Когда год, как-то особо страха не было, по идее, и думается, ну, надо жить в том же темпе, заниматься теми же делами, в принципе, продолжать. Когда месяц уже остался, то больше, наверное, подумал так о родных, о семье надо вспомнить, что-то, может, последние какие-то встречи провести, что-то важное сказать. Вот, когда, ну и в то же время уже мысль приходила о том, что как бы уединиться и подумать о чем-то высшем, да, там, когда день уже однозначно захотелось обособиться и вообще не, ну, из людей особо никого не видеть и уйти как, там, не знаю, как йог в медитацию полную, то есть вот в таком быть сознании, при общении с Богом, да, вот говорить. Ну, вот такая вот мысль.
1: Да, спасибо. А какой вы вывод, что это вот у вас?
4: Ну, что на самом деле то, что сейчас делаем, особо не важно на самом деле. Жизнь не такая уж и длинная. Год – это то же самое, может, в других измерениях, что наша жизнь 80 или там, 100 лет, да, там. Ну, для кого-то это год, на самом деле. Есть более важные дела, на самом деле, то, чем занимаемся сейчас. Такая мысль.
1: А сколько вы этим важным делам сейчас посвящаете времени?
4: Мы стараемся каждый день посвящать.
1: Хорошо, да, спасибо. Вот там, да, еще хотели.
5: Меня зовут Олеся, я из Кокштау. Когда вот год остался, у меня было такое чувство огромной благодарности к Богу. Вот как-то оно возникло. Какое-то Вот возникло и все, наверное. И чувство принятия, благодарность, то, что спасибо, значит, это мой путь.
1: Угу.
5: Все, мне захотелось посвятить святые места, посетить.
1: Угу.
5: Вот когда остался год, более как бы, ну, в широком формате, еще некоторые святые места, которые я хочу посетить. Вот, дальше, и в принципе в том же ритме продолжать жить. Когда остался месяц, благодарность осталась, благодарность почему-то возрастала. Вот чем короче период становился.
1: А за что благодарность?
5: Благодарность за то, что мне вот этот урок посылается. И
1: то, что у вас есть возможность подготовиться.
5: Да, да, да, что меня вот заранее меня предупредили, что год мне дан, и что есть этот период, который я могу, вот я, мне дана эта информация, вот за что благодарность. Что это не как вспышка произошло, что есть какой-то период, я могу подготовить своих родных, могу подготовить своих там близких. То есть позаботиться о них, чтобы для них это более мягко как-то произошло. Вот когда остался месяц, мне захотелось почаще встречаться с родственниками, с родителями, то есть с близкими людьми. Захотелось сделать для них какие-то вещи, какие-то дела, то есть для них захотелось служить им. Когда остался последний день, вот почему-то было такое ощущение посетить духовное место прям обязательно, вот большой период времени. Потом собрать родственников, попригласить их к себе, поблагодарить их за все, что они для меня делали. И вот как-то вот с таким ощущением благодарности уйти.
1: Спасибо большое. Спасибо. Вот здесь еще.
6: Светлана Лисаковск. Ну, когда остался год, я подумала, что, ну, как мало у меня времени. Реально, вот мало просто. Ну, как бы очень много есть людей, которых бы хотелось попросить прощения. И наладить отношения со всеми, с кем я испортила их. А вот больше времени читать духовную литературу, как-то вообще как-то, ну, посвящать душе. И, ну, как я поняла, что, знаете, ну, все, что я к себе как бы тащила в свою норку, его, ну, не заберешь. Туда. Это надо отдать. Ну, как бы отдать и, ну, как бы, и делать побольше добра другим людям, потому что, ну, они в нем нуждаются.
1: Спасибо.
6: Вот. И последний день в молитве провести с близкими людьми.
1: Спасибо большое. Я что хотел сказать, вот обратите внимание, сейчас, да, мы прервемся на какое-то время с отзывами. А, смотрите, у кого-то, в принципе, было такое, что ничего не изменилось. Вот когда вот как, ну, как бы, ну, год-год, значит, продолжаем в том же режиме. Было такое, да, у кого-то? Ага. У нескольких человек было. Ну, здорово, вот. Это значит, что либо вы живете полностью осознанной жизнью, либо наоборот. Вот. То есть те... Понимаете, да, о чем я говорю? То есть либо вы не, ну, как бы не погрузились, либо как бы, либо у вас и так вы полностью уже на уровне таких вот, ну, святых людей, которым, в принципе, ну, вопрос оставить тело сейчас или там завтра. Не проблема. Вот. А, не, ну это нормально, это как бы хороший уровень. А, и для остальных смерть — это то, с чем, то зеркало, в которое можно посмотреть и увидеть себя реального. А что для меня ценно? И самое интересное, что вот у кого, кто вдруг понял, что что-то надо бы сделать, вот надо вот это делать, надо вот это, а кто понял, что это можно сделать, не дожидаясь объявления, не дожидаясь повестки, поднимите руки. Поднимите. Вот кто понял, что реально вот что-то очень важно сделать в жизни, ага. Спасибо большое. Я, извините, я все-таки спрошу, а те, кто не поднял руки, с чем это связано, может быть, вы ответите? И что? Ой-ой-ой-ой, ну-ка. Вот это вы зря сказали сейчас. То есть вы делали эту практику, отлично, хорошо. Вы поняли, что надо сделать, и что, и сделали?
7: Да. Вы то, что уже озвучили, получается, то есть мы же можем уже сегодня жить такой жизнью, то есть
1: можете.
7: Мы же можем быть сегодня, быть рядом с людьми.
1: Можете.
7: Лицами,
1: и вы все это сделали?
7: Ну, я имею в виду, что мы уже это осознали.
1: А ну, сделали или не сделали? Мне все равно, что вы осознали.
7: Сделали, да.
1: Хорошо.
7: То есть уже изменили.
1: И все, на этом можно как-то успокоиться, да?
7: Ну, вообще-то я в первую очередь подумала, что же будет с моей ипотекой.
1: Но это что нужно?
7: Что будет с ипотекой.
1: Окей.
7: А потом уже подумала обо всем остальном.
1: Окей.
7: Ну, а в целом, конечно, так.
1: Просто я что хочу сказать, спасибо большое за искренность, я что хочу сказать, что вот смерть – это на самом деле, это интересная вещь, которой нет вот там вот. У ребенка, вы знаете, да, что ребенок не понимает, что он умрет? Ну, в самом начале, он вообще для него как-то, он душа, он еще как бы, он не чувствует себя вообще отделенным от Вселенной, поэтому он не может умереть. Вот, и вот эта вот вещь, которая, понимание того, что, как бы, того, что я смертен, я вам сейчас прочту цитату из, знаете, такой есть человек, Стив Джобс его звали, да? Вот, человек, который очень много в жизни добился, реально очень много. И сейчас я прочту цитату, которая мне очень понравилась, которая это один из принципов его жизни. Вот. Слушайте. Стив Джобс – это основатель компании Apple, там еще многих компаний. «Память о том, что я скоро умру – самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни». Потому что все остальное, чужое мнение, вся эта гордость, боязнь смущения или провала. Помните, да, о чем он говорит? Чужое мнение, гордость, боязнь смущения или провала. Все эти вещи падают перед лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый, у вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. И поэтому одна из вещей, которые вот мы сегодня разбирали, то есть давайте коротко, да, я подведу какой-то итог. То есть мы с вами будем на этом семинаре, мы будем обсуждать то, каким образом мы формируем наше мировоззрение. Да? Каким образом, точнее, даже не формируем. Каким образом мы можем влиять на уже... как это, отлитое в бронзе и как бы о других драгметаллах наше мировоззрение. И это мировоззрение, оно хоть и красивое, такое нам оно нравится, но это мировоззрение практически не может нас привести к успеху человеческой жизни. Да? Согласны с этим? Ну, в целом так мировоззрение, так себе у нас. Потому что если бы у нас было мировоззрение не так себе, то... Ну, по нам было бы это больше заметно. И я еще раз, я ни в коем случае не пытаюсь там себя поставить на, знаете, положение какого-то человека, который может этому учить. Я также вместе с вами учусь этому. И также мы говорили о том, что та самая свобода воли, о которой вот, или тот самый здравый смысл, которым мы оперируем как неким инструментом нашего мировоззрения, это тоже достаточно бессознательная вещь. И, собственно, на этом семинаре мы будем с вами подбирать инструменты, ключики к тому, чтобы изменять это мировоззрение. И вот один из этих важных инструментов – это мысль о том, что мы в какой-то момент мы перестанем существовать в том виде, в котором мы сейчас существуем. И как в «Мастере и Маргарите», да, в Булгакове, как это было? Проблема человека не в том, что он смертен, а в чем? Что он смертен внезапно. То есть никто не знает, есть ли у нас этот год, в конце концов. Вот, и вот смотрите, и вот эта вещь, это то, что не лежит в нашем, как бы, в нашем мировоззрении. Согласны, да? Свериться вот с... Интересная вещь. Мы разговаривали с одной моей знакомой. Когда-то еще давно я не изучал философию, но у меня был какой-то... Ну, что-то я изучал, точнее, но я помню, что так осознанно об этом не задумывался. И в какой-то момент она мне сказала, я верю в Бога. Я подумал, ну, я, в принципе, тоже верю в Бога. А потом вдруг, знаете, что-то сошло, я вдруг понял, что стоп, а если я правда верю в Бога, то что я делаю? Вот мы там сидели в каком-то кафе после работы. И я вдруг, знаете, так вот на меня сошло такое, а если я правда верю в Бога, то почему я здесь? Почему я в Москве, почему я в кафе, почему я просто вот треплюсь о чем-то? Это же неправда так-то. Понимаете, да? Если бы мне сказали, что в это кафе сейчас там заложена бомба, и она через 15 секунд взорвется, если бы я в это верил, меня бы не было в этом кафе. Я бы был в том месте, где безопасно, правильно? Вот, поэтому мы будем с вами говорить вот об этих вещах. Не бойтесь. Я чувствую, я напугал, да? Нет? Нормально? Все как бы, все... Ну, завтра посмотрим, кто придет, кто не придет. Вот. То есть мысль о смерти – это важный, как бы, это важный инструмент. Буквально несколько вопросов, если есть, коротко. Или кто-то хочет что-то сказать, поделиться каким-то важным впечатлением.
8: Зовут Лариса. Вопрос следующий. Вот когда я проходила эту медитацию, я думала о том, что я буду вот это делать. Но у меня параллельно была мысль о том, а так ли это будет на самом деле? То есть я как бы представляю себе, или представляла себе, как это будет, но в то же время я думала о том, а так ли это будет?
1: Спасибо большое. Конечно, не так. Это понятно, да. Знаете, а кто из вас может себе представить, что вот, например, вам представляют в голове пистолет заряженный? Все же могут представить. И все спокойно так, ну да. Ну да, кому-то представляли, не помню. Вот. Но просто вот есть у меня опыт. У кого-то был опыт, ну просто того, что вы вот умрете, да? Ага. Да, вот. Да, вот, например. Вот, просто, ну, насколько я знаю, вот у меня был какой-то опыт, и людей, с которыми я разговаривал, в общем, некое представление о том, как, о чем я буду думать и как я буду себя вести, они, в общем, особенно мысли, они, в общем, далеки от того, что, ну, вот, когда ты представляешь, когда это случается. Но это не означает, что нам не надо хотя бы потренироваться. Понимаете, да? Вот и все. Есть... Да-да?
8: Просто у меня, когда уже потом вот сижу и рассуждаю дальше об этом, я думаю, а настолько ли я честна сама с собой вот тогда? Да. Вообще не обманываю ли я себя в чем-либо? Вот.
1: В чем-то, наверняка,
8: обманываю. У меня есть над чем работать, есть с чем я буду уезжать отсюда. Это 100%. Очень такой ответ, который будет, я думаю, что ну, не быстро придет, возможно.
1: Да, да, да.
8: Возможно.
1: Спасибо огромное. Это очень важно, чтобы мы вот понимали, что это просто, знаете, это не то, что мы взяли и вот сейчас вот уже погрузились на всю эту глубину. Но даже того, что мы сделали, уже хватит, чтобы что-то изменить. Угу. Ну что, спасибо большое. Тогда мы увидимся завтра. Спасибо.
9: Вы прослушали лекцию Адриана Крупчанского.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Да.
3: Вот вопрос, который второй вы читали по поводу Атольги, насчет бесплодия и детского сада, что хотели взять ребенка из детдома, это был мой вопрос. А просто муж настаивает, чтобы первый ребенок, которого мы хотели...
2: Я читал эту записку, помню. Дальше, дальше продолжение вопросов. В чем ваш вопрос?
3: Год не работаю, пирожки пеку, ну, делаю все как по вашим лекциям.
2: У вас слабая сила придатков. Я вопрос, это вижу сейчас
3: другом,
2: уже.
3: Вопрос в другом. Стоит ли первого ребенка брать из детдома, если я чувствую потребность в этом? Или же все-таки пытаться лечиться и рожать первого ребенка?
2: Пытаться лечиться и рожать. Вам легко вылечиться и родить. У вас все нормально, придатки не имеют силы. Их надо усилить просто и все. Я вам объясняю методы. Поза бабочки – раз. Корни сырые – два. Можно лечиться корнями у нас – три.

0: пить молоко, ходить по земле, купаться в речке. Все это методы, которые усиливают придатки. У вас еще много грусти в психике. Надо ее убрать с помощью молитвы. Грусть сжигает яйцеклетку. Яйцеклетка становится сильной от женской радости. Когда женщина такая, женская радость, она такая, имеет такую спокойную, мягкую, такую добрую природу. А грусть, тоска меня снедает, извините, это все туда идет сразу. Надо радоваться жизни больше. Радоваться птичкам, радоваться лесу, радоваться природе. Понятна система или нет? Сколько вы уже пробуете? Сколько времени? Микрофончик дать ей. И это мы сейчас с вами общаемся для всех.
1: 3 года.
0: Сколько вам лет?
1: 29.
0: Еще 7 лет вы можете зачать без проблем, вообще без проблем просто. И еще где-то 17 лет вы можете зачать просто. Это тоже важный вопрос, который я хотел обсудить. Вам надо сейчас просто, если не можете сами, приезжайте к нам или там заказывайте лечение, полечитесь, все у вас получится. Мне надо еще мужа отбить, фотографию хотя бы.
2: Часто было?
0: Где? Ну, где? Вы, да? У вас все нормально.
2: Мне все нормально. Можно теперь муж скажет?
0: Да, пожалуйста.
2: Но я как бы считаю то, что в первую очередь это нужно наладить внутреннюю психологию.
0: Вы правильно.
2: То есть, грубо говоря, поставить себе все вопросы и на них самому же ответить на эти вопросы и успокоиться во внутреннем мире.
0: Нет, вы неправильно мыслите. Вы мыслите как мужчина. Женщина не так должна действовать. Вы должны ее сами успокоить. Вы ответьте себе на все вопросы. Сделайте так, чтобы она успокоилась. И тогда она вам сразу родит. Женщина не может сама себя успокаивать, и она поэтому и замуж выходит. Вы же не знаете ее мышление, психологию. Зачем ей замуж выходить, если бы она сама себя успокаивала?
2: Работы ведутся.
0: Поднимите руку женщина, которая может сама себя успокоить. Ни одна не... Вы, да? Вы замужем? И вы сама себя можете успокоить. А ваше мнение, микрофончик от мужчины, она может сама себя успокоить? Да? Но это редко бывает. Муж согласился. Это бывает. В основном такого нет. Но это же редкость большая. Ну, бывает. Все бывает в этом мире. Но в основном женщины не подняли руку. Теперь, женщины, слушайте меня внимательно. Некоторые женщины думают, что возможность зачать это где-то 35, там, до 40 потолок. Бред полный. Потолок гораздо выше. Где-то 45 лет можно начинать смело. Если правильно жить. Теперь смотрите, если у вас климакс начинается, не думайте, что это значит, что у вас начинается климакс. Это значит, что вы просто болеете. Вам надо опять начать здоровый образ жизни, почиститься. И это климактерическое состояние, оно сместится лет на 5. Чаще всего сейчас у женщин климакс начинается гораздо раньше, чем положено. И возможно зачинать тоже, она у женщин сейчас сокращается из-за неправильного образа жизни. Понятно, да? Вот это услышите. Часто женщины подходят ко мне и говорят: «Олег Геннадьевич, мне уже 40». Ничего страшного. 40, можно в 40 зачать спокойно. Поднимите руку, кто родил в 40. Ну, пожалуйста, есть такие женщины. Ну, без проблем. А кто в 45 зачал? Есть такие? Здесь нет, но я знаю таких женщин. А?
3: Второго ребенка это речь. Первого это все равно раньше.
0: Даже первого можно в 45. Вот у меня сейчас лечится одна женщина, ей, по-моему, 40 лет. И она долго не могла выйти замуж. И она сейчас вышла замуж, и она приехала ко мне, говорит: Олег Геннадьевич, мне говорят, что уже все, я не смогу, как бы. Я смотрю на ее организм и вижу, что до 45 вообще без проблем. То есть у нее организм не износился, у нее не было отношений с мужчинами особенно. Она просто без проблем до 45. Понимаете, то есть не надо себя обесценивать. То есть. И есть некоторые женщины, думают, вот ну быстрее бы этот климакс наступил, уже замучилась. Так тоже нельзя думать, это бред полный. Это преждевременное старение организма. Зачем оно нужно? Климакс означает старение. Это приходит со временем, это нормально, но зачем раньше времени-то это делать? Дальше ваши вопросы. Что непонятно, да?
3: Скажите, пожалуйста, возможно ли заниматься сексом во время беременности? Чем это чревато?
0: Во время секса, во время беременности? Сложный вопрос. Лучше не заниматься. Потому что ребенок страдает от этого. Понимаете, секс – это же не просто механика. Это психическое влияние на плод идет определенное. Но есть еще один момент. Это возможности, понимаете? Понятно, что женщине не нужен секс во время беременности. Но возможности мужчины бывают разные. Бывает так, что мужчина может не выдержать просто и уйти из семьи или завести себе любовницу. Как тогда? Надо все взвешивать, понимаете? Все взвешивать в жизни. Есть люди с разными возможностями, надо быть трезвым. Половая энергия – это самая опасная энергия, с ней очень аккуратно надо обращаться. Лучше не заниматься сексом во время беременности. Если невозможно, то значит, надо идти на уступки ради сохранения семьи. Это не значит, что это обязательно разрушает ребенка, там, делает его калекой. Нет, такого нету. Но для ребенка это неблагоприятно. От этого портится его характер. Может пострадать его характер. Больше вожделения быть в характере у ребенка можно. Но опять же, как бы, все зависит от возможностей, еще раз повторяю, семьи. У семьи бывают разные возможности.
3: Да? Как УЗИ влияет на ребенка?
0: УЗИ?
3: Да.
0: УЗИ влияет не так плохо, как вы думаете. Не так плохо. Если уж говорить об УЗИ, то у вас дома стоит телевизор. Вот чем он отличается от УЗИ? Это тоже такие же волновые. Такое же волновое влияние идет от телевизора, от компьютера. Ну, может быть, УЗИ там чуть-чуть посильнее, но не факт. УЗИ влияет точно так же, как телевизор, вот полноэкранный, сейчас особенно вот большие такие. Сейчас плоские, они послабее действуют, но вот эти большие пушки, они конкретно просто прошибали организм. Было постоянно воздействие электрическое. Электрические лампочки даже влияют на организм. Но не так плохо, как кажется. УЗИ нормально. Вот если рентгеном облучают, это уже ненормально. УЗИ не надо делать часто, но один раз надо сделать. Есть причина на то. Я вам сейчас эту причину озвучу, хоть и вам будет неприятно ее слышать. Ко мне одна женщина обратилась с просьбой о помощи, что делать. Я не сказал ей, что делать. Но если бы она не сделала УЗИ, она бы не смогла понять ситуацию и не смогла бы взвесить. У нее ребенок на УЗИ развивался без коры головного мозга. Это значит, что он родится и будет как животное, понимаете? То есть он не сможет быть человеком. И у нее есть еще выбор. Будет она рожать этого ребенка или нет? Конечно, этот выбор такой неправильный, но выбор должен быть. Понимаете? Может быть, и не надо выбора, может быть, она должна заботиться об этом человеке всю жизнь потом. Я не знаю, как она построит свою судьбу, но сделать УЗИ надо для того, чтобы знать, что будет дальше. А есть еще такие ситуации, когда, сделав УЗИ, женщина спасает жизнь себе, ребенку и все становится хорошо. Понимаете, просто мы живем в такое время, когда все плохо, понимаете, экология плохая, там женщины живут на 30 этаже, и надо сделать УЗИ для того, чтобы разобраться, что происходит с плодом, а может быть нужна сейчас помощь уже, может быть нужно лечение, может быть это поможет сохранить жизнь ребенку. Раньше это делалось просто вот так, три пальчика на пульс ставилось врачом и определялось, что с ребенком. Сейчас таких врачей практически нет уже. Появились другие методы диагностики. Раз у нас теряется интеллект, значит интеллект хотя бы должен быть с помощью методов исследования. Точно так же, как люди часто думают, что да нафиг организм обследуют вообще. Слабость появилась в теле, и эта слабость держится 2-3 месяца. Вот каждый день слабость чувствую, что-то тяжело. Все, обследовать весь организм. 10%, что это опухоль. Слабость появилась, ничего не можете сделать с собой, обследовать весь организм. Изучать. У меня сейчас один знакомый, здоровый образ жизни вел, все правильно, все хорошо. Слабость появилась, не обследуется. А у него злокачественная опухоль развивается уже, понимаете, в организме. Слабость в организме есть, чувствует, аппетит страдает, сон. Ну, сон еще ладно, слабость, вот этот признак, нет сил. И температура чуть может повыситься. Вот это признак того, что что-то не то происходит. Надо обследовать сразу. Не бойтесь этого. Не думайте, что это мешает здоровому образу жизни. Сделайте все исследования, посмотрите, что в организме. Не бойтесь этого. Это правильный подход к жизни. Это правильный подход к жизни. Если обнаружите опухоль в маленьком состоянии, легко победить. Больше становится тяжелее победить. Но можно. Можно. Да? А, хорошо.
4: Дарья, добрый вечер. А я узнаю по поводу родов.
0: Видите, у ней такой добрый, мягкий голос. Это признак силы. Придатки сильные. У женщины добрый, мягкий голос, значит, сила есть.
4: У меня есть друг, он родился в греческой семье. И он рождался в воду. Вот, он с детства вегетарианец.
0: Так, хорошо. Подруга,
4: ей тоже за 50 лет, она очень такая знающая.
0: Так.
4: Она говорит, что это демонизм. Это неблагоприятно.
0: Рожать воду?
4: Да.
0: Или... Нет, это бред полный. У меня ребенок рожался в воду. Нормально?
4: Нормально.
0: Нормально вообще. Просто не надо как бы на этом фанатеть. Просто если говорить о родах вообще, слушайте тогда, что я вам скажу. Первое, что надо знать, что роды должны обязательно происходить в том месте, где есть хирургическое отделение. Не думайте, что если вам сказала акушерка, что все будет хорошо, это значит, что все будет хорошо. У меня много друзей, которые рожают дома, рожают воду. Большинство из этих людей обходится все нормально. Но есть также среди моих друзей и те, у которых все получилось нехорошо. Ну, пусть не то, что совсем близких, но я знаю один случай, когда роды на дому привели к гибели матери и плода. И почему они погибли? Только по той причине, что не было хирургического отделения рядом. Вот и все. Банальная причина. Также в простом отделении рожать, в плановом, тоже не всегда хорошо, потому что иногда к женщинам относятся очень плохо. Лучше всего рожать, есть частные такие роддома, которых ну, чуть больше денег платишь, но тебе гарантируют нормальную заботу. И может быть там есть совмещение возможности рожать в воде и хирургического отделения. Здесь есть в Москве такие или нет возможности?
3: Есть.
0: Есть. Видите, уже есть. Поэтому все это возможно совмещать. Роды в воде мягче протекают, чем роды не в воде. Мягче протекают. Я был свидетелем этого. Но доверять акушерке, которая пришла домой и говорит, все будет классно, не волнуйтесь. Можно, но не нужно. Это часто помогает, но есть риск. И этот риск – это ваша жизнь и жизнь вашего ребенка. И этот риск лучше исключить из своей судьбы. Да.
5: А мужчинам нужно присутствовать на родах или нет?
0: Если муж присутствует на родах и смотрит, как женщина рожает, его продолжительность жизни сокращается. Я не шучу. Я сам так сделал. И знаю, как это работает. Потом я узнал в ведах, что это не надо делать. Мужчина не должен присутствовать на родах, принимать роды. Его продолжительность жизни сокращается. Да? Он слишком близко к сердцу все это принимает. Да?
4: Вот в славянских традициях ведических тоже, да, говорилось о том, что наши предки славяне, Раси, Руси, ну, там обязательно условие было, именно муж принимал род у жены. То есть вот что вы считаете, как вы считаете?
0: Я вам сказал свое мнение. Я принимал роды у своей жены и знаю, как это действует на сознание. Да?
6: Я понял, что работают корни, прикладывание корней.
0: Ничего вы не поняли вообще. Вы поняли, вы так не говорили таким тоном.
6: Я понял, что работает, но как ведь?
0: На что вот действует, сейчас объясню. Будем тратить на это время, нет?
6: Давайте.
0: Я уже объяснял, вот вы пришли немножко попозже, наверное. Я объяснял в начале лекции, что есть 5 видов энергии в организме. Есть удана. Это энергия. Она, когда человек, допустим, трудится, работает, энергия идет вверх, в голову. Есть апана, это энергия, которая идет вниз. Она предназначена для активизации всех процессов, связанных с зачатием, женских, мужских. Вот. Есть вьяна, энергия психическая, которая идет внутрь и увеличивает пищеварение, вернее, самана. Есть вьяна энергия, которая идет в мышцы снаружи. И есть прана, то есть энергия, которая просто тело укрепляет. 5 видов энергии. Когда лечится стволом дерева, энергия идет вверх, увеличивается тонус человека. Когда лечится корой дерева, увеличивается вьяна, то есть увеличивается крепость организма. Когда лечится семенами растения, энергия идет внутрь. Когда лечится корнями растения, корни растут вниз, энергия идет вниз и внутрь, потому что они имеют огненную природу. Все корни, они острые на вкус. Они увеличивают жар в теле и энергию вниз. Этот жар направляется вниз, увеличивается активность половых органов и, ну, как бы, увеличивается возможность зачать. Так действуют корни. Это энергетическое действие, тонкое, невидимое действие. И обладает огромной силой, потому что психическое тело, оно контролирует деятельность физического тела, грубого тела. Так это работает. А? Прививки? Ну, знаете, как бы прививки могут помочь иногда, но проблема заключается в том, что, вот, допустим, эти детские инфекции, они сейчас каждые 2-3 года, они модифицируются, и уже нужна другая прививка, понимаете? Я был поражен, были случаи, когда я видел привитых людей, они той же самой инфекцией болеют, а потом мне инфекционисты говорят, что это просто другой генотип уже инфекции пошел. Ну и тогда какой смысл прививки? Но есть еще как бы один момент, который касается лично меня, моей жизни. Если вы хотите мое личное отношение к прививкам, я скажу. Потому что все зависит от того, как лично вы и ваша судьба с этим связаны. Например, если в вашем роду есть такая ситуация, вот у меня, допустим, один родственник, он сделал прививку, стал эпилептиком и потом умер в среднем возрасте от безумия. Ну, то есть он стал просто уже больным, инвалидом, как бы деградантом, понимаете? То есть просто такая тяжелая эпилепсия была, что он не дожил даже до пожилого возраста и всю жизнь страдал сильно. Он сделал прививку и заболел. У меня есть одна знакомая, которая вылечила ребенка тяжелейшего заболевания и в возрасте 5 лет сделала ему прививку, и он умер через несколько дней прививки. вот этой. Есть риск. Есть риск, если у вас чувствительная семья, аллергики, допустим, в доме, если у вас, ну, непереносимость к антибиотикам, там, к продуктам питания часто у родственников встречается. И ваш ребенок очень чувствительный по природе, болезненный такой, он слабый организм, то есть вероятность какая-то, что, сделав прививку, вы сделаете ему непоправимую беду в жизни. Поэтому будьте осторожны.
3: А болезнь нормально действует?
0: Вот я вам еще раз говорю, что, понимаете, мы многого не знаем в этом мире. Мы не знаем, что есть мощные методы. У меня ребенок в возрасте 4 лет был в Индии и заболел малярией. И эту малярию я вылечил, просто поставив, есть такие... Есть длинный перец, такие семена. Он убивает вирус малярии. Я поставил ей повязки, также вот правая рука, правая нога с этими с длинным перцем. И она вылечилась за 4 дня от малярии. Все, никаких рецидивов, ничего не было. 4 годика всего было ребенку, понимаете? И вылечили малярию просто вот таким методом. Ну, то есть способы лечить даже тяжелейшие инфекции другими методами. Но я не против прививок, понимаете, если у вас крепкие все растут в организме, ну, крепкие организмы, вы делаете прививкам, прививки всем, и у вас все нормально, ничего не происходит, так делайте дальше, нет проблем. Вот у кого такое, вот вы делаете прививки, у всех все нормально, ну и делайте дальше, и нет проблем. Понимаете, все зависит от того, где вы родились, понимаете, какой у вас организм, как он сложен. Вот я знаю, что своему ребенку прививки не буду делать, потому что у меня чувствительный организм, у нее чувствительный организм. Но есть люди, у которых нормально все получается с этим. Ну, делайте тогда. Все зависит от того, как ваше. И вы сами чувствовать будете. Родители сами чувствуют, надо это делать или нет.
4: Можно теперь задать вопрос?
0: Да, где?
4: Вот.
0: Да?
4: Здесь. Скажите, пожалуйста, зачатие происходит, вот, а потом начинается повышаться уровень прогестерона, и ну, либо выкидыш, либо замирание происходит. Что можно в этом случае делать?
0: У вас очень горячий организм. Вам надо его охлаждать сырой пищей. И вот все будет хорошо там.
4: То есть получается, когда беременна, нужно кушать побольше сырой пищи?
0: До этого. Да. Чтобы организм перестроился. У вас очень много жара в теле. И это мешает в зачатии. В нашем, точнее.
4: Да, зачатие. То есть анализы сдаю, с гормонами все нормально.
0: Да, вот когда у женщины холодный организм, холод в организме, ей тяжело зачать. И надо разогревать организм. То есть маслом промасливание тела разогревает организм. Можно, допустим, больше маслянистой пищи есть, больше зарядки, движения. Часто ленивые женщины, когда мало двигаются, много спят, у них холодный организм. Они не могут зачать. Но когда начинают, вынашивание хорошо идет.
4: А в этой ситуации зарядка все равно можно или не
0: живет? Вам лучше все делать так, чтобы у вас не перегревалось ничего. То есть есть чуть больше сырой пищи, плавные движения, зарядка. Не носиться как конь. Вот. Каждый день, 2 раза в день под душем. Прохладный душ с утра и вечером помогает снизить жар в теле. Не есть острой пищи совсем.
4: Ну не ем и не ношусь по дому.
0: Вы хорошие, без всякого сомнения. Я вам даю совет.
4: Спасибо большое.
0: Да, ваш вопрос.
7: Скажите, пожалуйста, как влияет регистрация брака и венчание на ребенка?
0: Есть такое понятие, как законные дети и незаконные. Это понятие не является фантасмагорией. Понимаете, если люди обвенчались перед Богом, то есть они перед Богом установили отношения, то тогда... приходит в жизнь ребенок, который планируется свыше. То есть этот ребенок послан судьбой как награда за соблюдение правил. Если люди живут дикой жизнью, то есть они не венчаются никак, они верят только друг другу. То есть они, понимаете, брак, роспись, государственная роспись означает, что человек клянется перед родственниками. Это и происходит там. Собираются родственники, он клянется, расписывается, что он не бросит человека. Эта клятва дает детей, законных детей. Но эти дети, они не посылаются свыше божественными силами, они просто даются по судьбе. Когда человек венчается в храме и потом перед зачатием молится Богу, как бы думает о том, что Бог дал мне жену, пожалуйста, дай также мне и ребенка, тогда получается, что ребенок приходит с особыми качествами уже, имеющий склонность заниматься духовной практикой, молитвой там и так далее. Если люди гражданским браком живут, то они как дикие кони. Там даже ягуго прямо одновременно. Что себе представляете, Бог подтвердит. Они как дикие кони, понимаете? То есть они просто скачут вместе, как бы могут скакать раздельно. И ребенок такой же рождается. То есть он хочет с родителями живет, хочет нет. Он не чувствует. Они даже не могут оформить вообще идею, кто они друг другу. Как они оформят идею по отношению к ребенку. Вот смотрите. Допустим, люди живут вместе, да? Они не расписаны. Я женщину спрашиваю, много раз такое было. Я говорю, вы с кем живете? Она говорит, с мужчиной. Я говорю, он вам муж? Она говорит, нет, мы просто живем вместе. Хорошо, если у вас это не муж, вы просто вместе живете, тогда кто будет ваш ребенок? Вот подумайте об этом. Нет мужа, есть ребенок. От этого мужчины, с которым вы живете, кто ребенок тогда? Это еще третья коняшка, которая будет скакать вместе с вами. Вот кто это. Просто если вы не оформили отношения друг с другом, как вы с ребенком-то оформите? Как вы объясните ребенку, кто этот мужчина, который с вами живет? Беременные в ЗАГС не бегут. Я вам сейчас кое-что интересненькое расскажу, чтобы вы знали. Дело в том, что когда женщина беременеет, то так как она не была привязана к мужу, потому что это не муж, та женщина беременеет, вся энергия счастья у нее устремляется туда, внутрь. Там наступает ее счастье, понимаете? Все счастье внутри. Так как она не имеет никакой ответственности по отношению к этому человеку, она про него вообще так вспоминает редко очень в этот момент. А мужчине нужна постоянно женское внимание. И если этого не происходит, так как между ними также и нет никакой клятвы, обязательств, он просто разошлись, как море корабли, понимаете? Чаще всего, когда люди не расписываются раньше, наступает беременность, мужчина уходит из семьи. Это очень и очень часто бывает. Причина – неправильно сложенные отношения. Есть еще другая причина. Женщина, когда беременна, она становится очень чувствительной, эмоциональной. Сколько мужчина вкладывает в нее сил во время вынашивания беременности, сколько она сил потом вкладывает в ребенка, когда он капризничает. Сначала капризничает женщина, потом капризничает ребенок. Сначала вкладывает силы мужчина, он вынашивает жену беременную, потом она вынашивает. Ну, то есть сначала мужчина женщине отдает, в общем, мужчина крайним остается в любом. Но некоторые не хотят оставаться крайним, понимаете, он чувствует тяжело и смылся, потому что клятву никому не давал. Но если даже вот зачатие произошло и пошли в ЗАГС, ну слава Богу, слава Богу. Ребенок может, допустим, прийти диким конем. Мы пошли в ЗАГС, он будет постепенно как бы, дикие кони же становятся ручными. Поскачут, по мозгам подают и успокоятся.
8: Можно вопрос?
0: Да.
8: Скажите, пожалуйста, вот если ребенок рождается в день рождения ну, какого-то близкого родственника, там, дедушки там, или бабушки?
0: Ничего не значит. Ничего не значит. Не значит, что бабушка родилась среди детей. Где, кто, где? Я не вижу человека. Ну, руку поднимайте, у вас плохо. Нет, ничего не значит. Да, еще насчет рождается ребенок. Садитесь, сейчас кое-что скажу интересненькое. Есть одна проблема, заключается в том, что когда рождается ребенок, то женщина видит в нем душу. А когда она видит в нем душу, она начинает много сочинять. Понимаете, дело в том, что ребенок, когда рождается, он кажется, душа означает самый мудрый, самый красивый, самый прекрасный человек, понимаете? Поэтому женщина много начинает сочинять. У меня ребенок индиго, у меня вундеркинд, или бабушка святая родилась у меня и так далее. Много сочинять, понимаете? Это просто ребенок и все. Он вам еще устроит Кузькину маму, когда попросит. Потерпите немножко. Когда он маленький совсем, в нем видна душа, и поэтому мать считает его самым лучшим. И это правда. Вот если, допустим, сейчас у каждого человека видеть душу, тогда точно так же можно увидеть, что он самый лучший, как этот маленький ребенок. Ничего не поменялось с возрастом. Просто судьба начинает из сердца выходить сильнее с возрастом, и душевные качества человека с возрастом видны хуже. По этой причине, мамы дорогие и папы дорогие, пожалуйста, не считайте своего ребенка святым, но уважайте его чистоту, которую вы видите. Понимайте, что это вам дан Божий дар видеть чистоту души вашего ребенка. Но также знайте, что он маленький, невежественный и не нуждается в вашей мудрости. Строгость необходима в воспитании ребенка, но через 5 лет после рождения. Если вы будете его обожествлять, то в этом случае вы потерпите крах воспитания. Потому что ребенок этот будет очень гордым вырасти. Будет себя считать очень возвышенным, крутым. Это неправильно. Да, вот мужчина уже несколько раз пытается задать.
9: Спасибо. Подскажите, а разница супругов в возрасте, есть какая-то генетическая влияние?
0: Нет. Веды считают, что хорошо, если мужчина старше, чем женщина. Это хорошо. Есть просто разница, определенная разница, которая дает разницу восприятия мира. То есть 14 лет разница, это разница, после 14 лет новая формация людей уже начинает жить. 14 лет проходит, новая формация, у них другой менталитет. А понять друг друга тяжелее, когда разница больше 14 лет. Понять тяжелее просто друг друга. Именно психически, да, то есть тяжело жить. Но потом, если любовь, можно наладить. Вот. Разница в возрасте, когда женщина старше, проблема именно в том, чтобы мужчина должен дорасти до нее. То есть женщина развивается быстрее, чем мужчина. И мужчине очень трудно будет стать сильным рядом с женщиной, которая старше. Но если он дорастает и становится сильным, я знаю семьи, когда женщина 6 лет старше, но мужчина очень развитый, сильный, она ему подчиняется как мужу. То есть она чувствует себя рядом с ним защищенной, сильной личности, и не чувствуется, что она там сильно старше. Она чувствуется как женщина, он как мужчина, это возможно. Мужчине надо приложить чуть больше усилий, если женщина старше. То есть для зачатия вообще никаких проблем нет. То есть 7 лет разница, мужчина на 7 лет старше, вообще классно. Ситуация очень гармоничная, потому что когда обоим становится 50 и 40, то они очень гармонично выглядят, потому что мужчина, женщина становится старше быстрее. А мужчине надо, чтобы жена всегда была красивой. Если больше 7 лет разница, мужчина, женщина всю жизнь будет красивой. И поэтому отношения будут гармоничными всю жизнь. Но даже если это не так, все равно люди могут жить счастливо друг с другом. Вопрос их отношений. Вы зря беспокоитесь на эту тему. Не беспокойтесь, пожалуйста. Все, в этом нет проблем. Да? Да? Если рождается недоношенный ребенок, то он может стать очень гениальным. У него тяжелейшие условия жизни, и он с детства борется за существование. Дайте, создайте ему хорошие условия для развития, и вы увидите сильную личность перед собой. Я знаю много примеров, когда ребенок рождался недоношенным и становился очень сильной личностью. Это признак силы, дает силу. Но если условия будут плохие для жизни, неправильные, тогда ребенок может болезненно быть в жизни. Все зависит от того, какие условия для жизни вы ему создадите. Будет заботиться хорошо, развивать хорошо, он станет сильной личностью.
10: Олег Геннадьевич, благодаря вашим лекциям я осознала о себе...
0: Ну, не хвалите меня, я и так уж захвален.
10: Жадная женщина.
0: Вы жадная женщина?
10: Да. То есть я работаю, и... То есть сейчас стоит вопрос о том, что о зачатии. 4 месяца мы пытаемся, но пока ничего не получилось. Я понимаю, что это...
0: Горячий организм очень надо охлаждать, сырая пища, да.
10: Хорошо.
0: У вас все получится.
8: Работает.
0: У вас все получится. У вас нормально работает гормон, горячий организм. Сперматозоиды попадают к вам и сгорают. Не выдерживают жара вашего организма, сгорают.
8: Я вроде не краснею, не потею, не ночью нормально сплю.
0: Я краснею, я бледнею. Как хотелось бы сказать.
8: Но чувствуется, да, что горячий? То есть вы почувствовали это?
0: Я не могу ошибаться. Этим занимаюсь уже 20 лет.
8: Спасибо.
0: Я точно знаю, что это так.
8: Спасибо.
0: Захотелось вдруг сказать... Станем над рекою, зорьки новые встречаем. Я не краснею, не бледнею, чем горячий. Доктор сказал горячий, значит горячий.
8: Олег Геннадьевич.
0: Да? Да.
8: Спасибо вам за лекцию большую. У меня вот такой вопрос. Вы говорили по поводу близнецов и двойняшек, что у них очень большая энергетическая связь.
0: Да.
8: А если ситуация, когда рождаются два ребенка, один выживает, один умирает после родов, сохраняется ли при в этом случае какая-то связь? И ну, какие вообще можете комментарии по этому поводу?
0: Да нет, все нормально. Ну, то есть один остался, пусть живет.
8: Нет, он живет просто, то есть никакой связи, никакого влияния.
0: Если вы будете об этом думать, будет хуже.
8: Все, хорошо, спасибо.
0: Мой первый ответ был достаточен для вас. Не надо было лезть в эту сторону дальше. Часто женщины грызут сук, на котором сидят.
11: Олег Геннадьевич.
0: Да?
11: Я слышал такой вариант, что... стирается родовая память у ребенка.
0: Это первый момент. Мои хорошие. Ну тогда телевизором стирается. Знаете, вот этот бред, бредовики-затейники. Садитесь, расскажу. Расскажу про бредовиков-затейников. Нет, садитесь сначала на первый, потом будет второй. Про бредовиков-затейников. Слушайте меня внимательно. Бредовики-затейники – это люди, которые не понимают, как оценивать что-то. Они гипероценку дают. Вот смотрите, бредовики-затейники решают, что продукты питания, в которых есть химия, разрушаются нашу жизнь, и шансов жить, быть здоровыми нет, если питаешься из супермаркета. Это бредовики-затейники. Почему они бредовики-затейники? Потому что если вы считаете, что химия, которая в пище, разрушает вашу жизнь, тогда вам не надо дышать. Потому что когда человек дышит, он получает химии из атмосферного воздуха в 10 тысяч раз больше, чем из свеклы, которую он съел. Если вы получаете через воздух просто от выхлопных газов каждый день 10 тысяч раз химии больше и при этом нормально живете, то морковка вас не убьет. 100%. Теперь стирается родовая память. Бредовики-затейники опять придумали. Хорошо. Если вы так считаете, тогда у вас родовая память уже стерлась от телевизора вся. Потому что между УЗИ и телевизором нет никакой разницы. Пытайтесь это понять. Что? Да? А, человек высасывает энергетику из детей, не даются дети, да? Вот оно еще одна у нас бредовая идея. Так, женщины, все, слушайте меня внимательно. Причина, почему вы не можете зачать детей, очень простая. Во время зачатия вы высасываете из них энергию. Вам надо ее засасывать просто в них во время зачатия. Ага, будущее закрывается, да? Садитесь, сейчас я вам расскажу про будущее. Кто тоже бредовики-затейники? Знаете, что они считают? Они говорят, женщины, мне нужна девственница, понимаете? Девственница. Почему девственница? Потому что если ты уже имела мужика какого-то, то возникает определенный эффект, что мой ребенок будет похож на этого мужика обязательно. Это значит, что ты уже все... Можешь просто идти и повеситься. Если у тебя мужики были какие-то, да, иди и повесься, все. Замуж тебе уже все нельзя брать, потому что ты уже все, как бы у тебя вот этот эффект, вот как он называется-то? Телегония, да. Так вот, знаете, этот эффект бредовики-затейники раздули до безумия. Почему они это делают? Просто из мужской гордости, понимаете? Это в основном женщины, кстати, так не говорят, а мужчины в основном поют песни везде. Женщина имела все, только девственницу надо брать замуж. Да где вы возьмете девственницу-то? Рассказываю. Какая бы жизнь у вас ни была, просто искренне раскаивайтесь в том, что было. Вот, искренне раскаивайтесь в том, что было. И ваш ребенок будет похож на вас 100%. Телегония возникает только в том случае, если отношения, допустим, девушка занимается сексом и думает усиленно про того какого-то человека, который был раньше. Вот тогда вот этот эффект возможен. Понимаете? А в противном случае нет. А вообще, как бы вот есть такая проблема, она заключается в том, что когда люди начинают духовностью интересоваться, эзотерикой там какой-нибудь, духовностью, да, у них есть одна проблема. Они начинают очень много фантазировать и преувеличивать, понимаете? И эта проблема, она до безумия потом, просто до безумия дорастает. Вот если женщинам сейчас сказать, что они высасывают ребенка, у ребенка энергию, когда зачинают, к чему это приведет? Бесплодие станет больше просто, и все. Зачем вообще такие вещи какие-то говорить? Просто есть проблемы. Да, конечно, духовность на первом месте стоит, это факт. Если люди будут молиться, они поймут также, что надо лечиться. Знание о том, что лечить тело, это тоже знание, которое связано с духовностью. Потому что бездуховные люди не способны содержать тело в нормальном состоянии. Тело – это продукт деятельности души тоже. Из-за того, что душа ведет себя неправильно, она получает материальное тело. Есть еще тонкое тело, психическое. Оно тоже зависит от нашей судьбы. Как душа себя ведет, так и работает тонкое тело. Поэтому если человек занимается духовной практикой, то все проблемы проходят. Но поймите, что только одной молитвой человек не может вылечить бесплодие. Потому что он может быть с помощью молитвы сожжет все эти проблемы, которые у него в сердце есть, за 10 лет. А через 10 лет он просто уже не сможет зачать, потому что уже поздно. Попытайтесь это понять с вашей философией сейчас. Что если мы говорим о зачатии, также надо знать и технические моменты какие. Какие-то, которые помогут людям просто преодолеть вот эти вот проблемы. Можно все решить с помощью молитвы. Это факт. Все. Вопрос вашей квалификации в молитве. Если вы очень серьезный человек в молитве, если у вас огромная сила в молитве, то вы можете все болезни сжечь за месяц молитвы. И зачать ребенка просто с помощью молитвы. Но если у вас нет такой силы, не надейтесь, что у вас это получится. Это самообман. И эти люди, которые думают, что они просто молятся и таким образом вылечат себе бесплодие, это тоже безумие. Я знаю много примеров, когда люди пишут книжки «Помоги себе сам». Привожу пример. Человек, у которого злокачественная опухоль, читает книжку «Помоги себе сам». Это рак, понимаете? Его надо лечить. Официальной медициной, неофициальной медициной его надо лечить. Хорошо, когда человек делает химиотерапию, делает операцию. Это спасает ему жизнь. На 100% это помогает. На 100% это помогает. Если он находит такого врача, который может еще другими способами вылечить рак и параллельно лечится официальной медициной, этот человек разумный. А если человек начинает просто молитву, то есть вероятность примерно 80%, что он просто упустит время, а может быть и 90%. У меня на примере есть только один человек, который вылечил рак молитвой. Это одна девушка, которая заболела раком, у нее был рак легкого. Она два случая знаю, два случая. Одна женщина, у нее был рак легкого, она пришла в ведический монастырь и сказала: «Господь, я не буду лечить этот рак легкого, я хочу отдать свою жизнь тебе. Если хочешь, возьми ее, и я оставлю это тело. Если хочешь, оставь мне мою жизнь, и я буду служить тебе всю жизнь как монашка». И у нее рак застыл, перестал расти. Я потом ее протестировал, никакой опухоль была, такая осталась, но она не рассосалась. Она осталась в теле, но не растет. И она не растет уже 30 лет. Второй случай. Одна девушка молодая, у ней был рак крови. Она приехала в святое место оставлять тело. Ей было 25 лет где-то. Она начала молиться, ничего Господу не говорила, просто думала оставить тело. Молилась, молилась, молилась. И она обычно переливала кровь через какое-то время. Но смотрит, она не умирает, как бы, и кровь не переливает, и не умирает. Ну, молится постоянно. И начала, ну, через год где-то исследовалась, рака нет. И в это время как раз она нашла себе замечательного мужа еще, там, который тоже духовной практикой занимается. Вот два случая. И знаю десяток случаев, даже двадцаток случаев, когда люди из-за того, что они думают помогите себе сам, упустили возможность лечить злокачественную опухоль из-за того, что они не пошли и не сделали химиотерапию, не облучились вовремя, не сделали операцию и потеряли время. И потеряли жизнь в результате. Так вот, знаете, молодой человек, я чувствую у вас эту тенденцию. Уберите из своего сердца вот эту вот идею быть вот этим затейником, который очень много сочиняет. Хорошо? Разбирайтесь. Но если вы будете делать выводы неправильные, эти выводы могут повлиять на других людей. Тем более в присутствии 600 человек, если вы эти выводы будете делать. Разбирайтесь аккуратно. Не калечьте народ вокруг себя. Я извиняюсь за свой строгий голос по отношению к этому молодому человеку. Это было необходимо. Я просто знаю, к чему это приводит, поэтому я вот так сделал. Простите меня. Вот. Значит, послушайте меня внимательно. Кто был из вас на моей прошлой лекции здесь, в Москве? Спасибо вам большое. Мы с вами только о молитве говорили, да? Это тоже был необычный формат. Мы не говорили ни о чем, кроме молитвы, и погрузились в эту тему. Вот сейчас я тоже вот рискнул и сделал вот этот необычный формат. Я вам не говорил ничего о Боге сегодня на лекции, не говорил ничего о духовной практике, просто рассказал какую-то важную вещь в жизни. Потому что это важная вещь. Многие люди действительно страдают сейчас от бесплодия, не могут зачать ребенка, и нам пришлось просто какие-то практические вопросы решать, связанные со здоровьем и с жизнью, с обычной. Я надеюсь, что вы не потратили зря время. Если вам самим эта тема неинтересна, то у вас есть дети, есть знакомые, друзья. Вы можете уже на основании того опыта, который я имею, воспользоваться им и кому-то что-то сказать ценное. Не думайте, что в этом мире ценности, они имеют какую-то только одну плоскость. Мы говорили о Боге, это очень ценно, это самое ценное, думать о Боге, учиться молитвой, молитвой побеждать судьбу. Но также надо знать, что даже те люди, которые молитвой побеждают судьбу, опытные люди в жизни, они всегда заботятся о теле, заботятся также о психике своей, заботиться о питании. Об этом обо всем надо заботиться. И разумные люди также обследуются. Не запускают ситуацию, связанную со здоровьем. Вот это очень важно понять. Это итог нашей сегодняшней лекции. Я посвятил лекцию практике чисто каким-то практическим вопросам для того, чтобы вы учились быть гармоничными. Не надо никуда уходить в сторону, понимаете? Не надо кренов никаких. Только молитва или только зарядка, понимаете? То есть надо, чтобы все развивалось гармонично.
12: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

религия, путь выбирается сердцем, душой. Это на санскрите называется санатана дхарма. То есть дхарма – это долг и обязанность. Например, я муж в семье, это моя дхарма, обязанность. Я должен выполнять свою обязанность. Отца и мужа, все. Это... Или профессия тоже, дхарма называется. Я должен выполнять эту обязанность, работать. Но это упа-дхарма, временная обязанность. Согласны? А санатана означает вечная обязанность души служить Богу. Неважно, в какой вы религии, вы все служите Богу. Видите? Санатана-дхарма. Даже когда меняете религию, она не меняется. Даже когда меняете семью, профессию, вы не меняете, потому что вы все равно служите где-то. Принцип служения не изменен. Это называется санатана-дхарма. Атрибут именно души. Вот там и находится религия. Есть еще один ответ. Более практичный, не такой философский. Это можете отметить, если вы не слышали. У религии есть 4 опоры. Это написано в Бхагавата Пуране. Если этих опор нет, нет и религии. Первая опора религии – это аскетизм. То есть мы не требовательны к своему материальному существованию. Довольствуемся тем, что имеем. Здоровый образ жизни достаточно. Искусственно не расширяем наши потребности – аскетизм. Второе – милосердие. Вторая опора религии. То есть к себе нетребовательны, к другим внимательны. Милосердие – заботливы. Третья опора религии – чистота. Ну, в мыслях, в речи и поведении. И четвертая религия, опора религии – это честность. Все. Вот это и есть религия. Никаких других названий не описывают религию. Сейчас религию как конфессию почему-то. О конфессии говорят, о какой-то традиции почему-то говорят. Нет. Мы говорим о сути религии, не о традиции. Традиция, может быть, знаете сколько? Огромное количество. Что не человек, то традиция может быть. Что не семья, то традиция. Что не национальность, то традиция. А суть не меняется. Это аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Век Кали сейчас отсутствуют три ноги религии. Какая остается одна, как вы думаете? Правдивость. Если вы правдивы, вас можно причислить к лигу святых сейчас уже. Если вы просто скажете «я грешник», и вы скажете про себя правду, вас скажут «хороший человек». Потому что вы честно говорите. Об этом говорит Иисус Христос, что блудницы и грешники ближе к Царству Божию, чем вы, фарисеи. Потому что они говорят о себе как о грешниках. Они это говорят правду. А вы думаете, что вы праведники. Вы обманываете себя и других. Это ложь. Поэтому минимум честность. Бог один, нужно честно признать этот факт. Не прятаться за национальные какие-то атрибуты, за какие-то материальные представления или выгоды. Бог один означает, что между нами не должно быть конфликта и войн. Вот это практическое приложение заповеди «Бог один». Это первая библейская заповедь. Нельзя враждовать ни с кем. Нельзя противопоставлять свое мнение религии. Это греховно. Религии нельзя злоупотреблять. Иначе мы это теряем. Мы потеряем религию, это конец цивилизации. А потом мы потеряем все остальное. И семью, и общество, и все остальное. Сейчас общество становится обществом гомосексуалистов. Возможно, здесь, в Казахстане, вы еще не знаете об этом так хорошо. Но я был в Европе, я уже знаю об этом лучше, хорошо. Что общество становится цивилизованным? Общество гомосексуалистов. Вот этот путь. И что еще? Чипы вживляются людям. Потому что они не могут выполнять свои обязанности сейчас хорошо. Без искусственного управления. Вот какое будущее ожидает нас. Без религии. Поэтому давайте вспомним основу всех религий. Бог один. Если вы говорите Аллаха, я скажу Кришна, не означает, что их два стало. Если вы солнце по-французски назовете «ля соле», а по-английски «сан», не означает, что солнце раздвоилось. Часть ушло во Францию, часть в Америку подалось. Это придумали люди.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Постарайтесь сконцентрироваться. Также нам придется что-то записывать. Эта встреча не должна быть развлечением. Это некоторый обучающий процесс, поэтому любой обучающий процесс требует конспектирования, хотя бы небольшого, хотя бы какие-то важные моменты. Так как работать мы сегодня будем вместе, не только я один, вам тоже придется поработать. Моя задача что-то принести, ваша задача что-то унести. Поэтому уносить также что-то придется. Будет очень грустно, если мы все разойдемся, а тут останутся полученные знания. Необходимо некоторое напряжение сознания, некоторая концентрация, с которой мы попробуем подойти к нашему вопросу. Это большая тема, которую мы с вами будем разбирать. Большой семинар, в котором разбираются основные вопросы, которые волнуют человека. Эти вопросы описаны в Махабхарате, величайшее произведение мира. Эти вопросы задавал Ямарадж, сам повелитель смерти, величайшему царю мира, Махараджу Юдхиштхире. И всего этих вопросов 100, мы с вами пройдем только один, максимум два вопроса. Весь семинар от начала до конца можно прослушать на моем сайте. Он выкладывается, как только я лекцию прочитываю в каком-то городе. Эта лекция тут же выкладывается. И сейчас у нас по счету 29-я лекция уже. Поэтому это некоторое будет ваше домашнее задание. Прослушать все 28 предыдущих лекций. Как я сразу говорил, это не развлекательное мероприятие, это некоторая работа. Но сегодня мы разберем одну отдельную тему. Ямарадж, он задал очень интересный вопрос этому царю, он его спросил, что является истинным направлением. И этот царь Юдхиштхира ответил. Обычно человек берет компас и смотрит север, восток, запад, юг. Думает, восток мне на самое лучшее направление. Или может быть запад, надо срочно уезжать на запад, там кормят лучше. Но этот царь, он ответил, праведники – истинное направление, праведники – лучшее направление. Так что сегодня будет вопрос о праведности, если это еще кому-то в наше время интересно. Но вопрос праведности – один из самых интересных вопросов. Само это слово уже стало потихонечку уходить из языка. Уже мало кого называют праведником, мало кто хочет стать праведником, мало кто знает, как определить праведника, как его узнать, как его диагностировать. То есть праведным быть не очень-то модно. Мода уходит на праведность. Это немножечко навевает некоторые